0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
1: песню.
3: Ты улетела.
1: Нет формата.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал, просто, ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск, трек называется просто «Осень». Поехали!

числа. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара на стену повесила? Где аккорды за душу, что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск». Поехали! Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Как-то в начале 90-х годов в Айове два чувака варили забор. И решили собрать группу, где было бы много перкуссий, диджеев, ну и вообще всего. И потихоньку, лет эдак за 7, они собрали нехреновый коллектив из 9 человек. А называется он Slipknot. Группа известна своим сценическим имиджем. Участники носят комбинезоны и уникальные маски, отображающие личность каждого из них. Маски и комбинезоны меняются с выходом нового альбома. А поют слепы про нашу сраную жизнь. Заслушаем свежачок.

расскажи о чудесах, об озерах в небесах. Ведь дожди — лишь воплощение рек, что плывут меж облаков, без замков земных оков, разгоняя туч веселый бег.

контраст, как ночь и день. Все на свете явь и тень, но исток всего горячий, жгучий мрак. Он рождает солнце свет, оставляя жизни след, заставляя время.

Бродя по переулкам в час ночной, нашел я на дороге шар хрустальный. Я шар поднял, принес его домой. Халяву упустить весьма печально. На кухне я поставил шар на стол. Фигня, конечно, но, глядишь, сгодится. Достал бутылку, рюмку, разносол, а после пятой начал он светиться. Я с интересом посмотрел на шар, что светом голубым сиял во мраке. Тут осенило, аж пробило в жар. Ядрёна мать! Ведь это же оракул! Вот так удача! Ну, я развернусь! Узнаю все секреты мироздания. Такое и не снилось большинству, а мне свезло. Я долбанный избранник. Чё б такого у него спросить, покуда в силах языком ворочит? Ведь глупо узнавать у высших сил о бабах, о деньгах, о работе. В кулак сжимая пьяные мозги, я напрягал свое воображение, но отвлекли. Неслышные легки ко мне за стол пожаловали тени. Теням я даже рад. Смотрю на них, пытаясь опознать по силуэтам. И вижу лиц, когда-то дорогих, размытые и смутные портреты. Мой брат, зачем явился ночь полночь? Ведь ты лежишь давно в своей могиле. Тебе ничем я не смогу помочь, я не кудесник. Воскресить не в силах. А, впрочем, наливай за грешных нас. Давай с тобой как встарь промочим глотки. Ведь там, где обитаешь ты сейчас, навряд ли подают на ужин водку. До края наполняй себе бокал. Ты не стесняйся, нынче я транжирю. Что говоришь, я жизни не видал. Не знаю, что почем в подлунном мире. О да, я Эверест не покорял. Шекспира не читал в оригинале. Не видел Лувр и в космос не летал. Так что ты прав, я многого не знаю. Чудес на свете масса. Но, увы, как жаль, что в понимании граждан наших тот всех полнее и лучше знает жизнь, кто видел в ней лишь шконку да парашу, кто хрен последний бессоли сглодал в угрюмых дебрях мрачной коммуналки, в парше, клопах и мухах прозябал. Но то не жизнь, а лишь ее изнанка. А, ладно, плюнь. Гляди, я шар принес. О, на столе сияет, как комета. Попробуй сформулировать вопрос, который бы достоин был ответа. Мадам, вы посетили мой удел. Лицо знакомо ваше мне бесспорно, но столько лет прошло. Я постарел, и имя уж, простите, вряд ли вспомню. Мы, кажется, одним весенним днем сидели с вами в парке на скамейке. Я все молчал и думал о своем. Вы щебетали, словно канарейка. Я даже не пытался слушать вас. Все темы ваши мне скучны, не скрою. Отчаянно старался не зевать, лишь вежливо качая головою. Возможно, пламень был, но мой мороз невосприимчив ни к теплу, ни к свету. Я вас прошу, мадам, задать вопрос, который бы достоин был ответа. Мой бог, зачем спустился ты сюда? Сыны твои давно тебя забыли. Заветами своими досаждать, поведать о своей великой силе. Чем можешь, Боже, удивить меня? Каким таким необъяснимым дивом? Кустом, что не страдает от огня? Ты извини, но это не спортивно. Лечить холеру наложением рук зачем? Давно придумана вакцина. Исцелят доктора любой недуг, и снадобий полным-полны витрины. С изобретением лайнеров и яхт моря переплывать в китах не модно. Ведь, право, в современных кораблях комфортнее, приятнее, удобнее. Умеют люди в облаках парить, рождать в пробирках жизнь, а Ев за скобки. А уж Содом с Гоморой повторит любой кретин, дорвавшийся до кнопки. Скопировав сознание на диск, клонировав себе по вкусу тело, когда-нибудь и смерть мы победим. Зачем нам рай морально устарелый? Конечно, это будет не для всех. Но кто захочет обессмертить стадо? Богач пролезет в вечность без помех. Тобою быть нетрудно, а накладно.
Научный гений сказку перерос. Ты слаб, старик, и понимаешь это. Не дуйся. Лучше выдумай вопрос, который бы достоин был ответа. А это что еще за персонаж? Шерсти с хвостом. Я даже растерялся. Любезный незнакомец, ты уваж рогами мне за люстру не цепляйся. Постой, постой. Теперь я узнаю. Тебя я видел пару раз по пьяни, как видят все, кто крепко перепьют. И, в общем-то, тебе я благодарен. Когда б не твой самозабвенный труд под жалкие проклятия лицемеров, не зависть, гордость, алчность, лень и блуд, мы до сих пор торчали бы в пещерах. Глупцы с презрением на тебя глядят, не в силах распознать простого трюка. На редкость символично, что, войдя, от Бога сел по правую ты руку. Зачем же ты пришел? Что за нужда? Простое любопытство или ная? Погасли печи, кончились дрова, или кацит внезапно начал таять? Не дрейфь, дружище, горе не беда. И если ад вдруг показался тесным, переселяйся к людям навсегда. Кому-кому тебе найдем мы место. Ты сможешь выступать перед толпой под крик «Ура!» и гром аплодисментов, как перспективный лидер молодой. Возможно, даже станешь президентом. И не тяни, минуты-то идут, оракул ждет в жемчужном дивном свете. Давай, спроси его чего-нибудь такое, чтобы не смог он не ответить. И четверо уставились на шар. Мертвец и дьявол, дамы и Всевышний. Дипломатично каждый промолчал. Вопросы есть, но мелочные слишком. И понемногу стал я понимать в давлеющем молчании унылом. Уж если этим нечего сказать, куда же мне с моим, простите, рылом? Рассвет забрезжил, растворилась мгла, и сгинули мои ночные гости. Пустых четыре стула у стола, четыре рюмки, а в тарелках кости. И шар погас, больше не сиял. И сразу как-то стало в доме пусто. Короче, я отнес его в подвал использовать как гнет в ведре с капустой. Не сформулирован вопрос, увы, никем, и в посиделках зря себя мы мучим. Витает в воздухе, висит на языке.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали!

Нави. В этом месте я хотел сказать что-то про человечность, доброту, преданность, верность, честь, про свободу достатка. Вернее, про достаток, дающий свободу оставаться человеком или превратиться в упакованного людишку. Но так как сей спич не родился в моей башке, я подумал и решил написать третий куплет –

0: Поцелуи в минус, холод режет губы, ветер от всех скрыл нас, снежный плед укутал, чувство между нами серебром блестело. Я хочу оставить наше счастье в белом.
1: Ветер!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

0: Золотая колец информатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Ее гитара звучала так, словно ангел Божий придумал, как подключить усилитель к своей арфе. Рози Этта, или Розабель Нубин, родилась 20 марта 1915 года на хлопковой плантации в Арканзасе на Миссисипи в семье сборщиков хлопка. Об отце известно, что он был батраком, ему было аж 57 лет. Мать ее была мандолинисткой, а также диаконисцей церкви Бога во Христе Пятидесятников. Церковь поощряла ритмические выражения чувств, и Розетта уже в 4-летнем возрасте пела и играла во время церковной службы. Примерно через 2 года, когда ей исполнилось 6, присоединилась к своей матери в качестве постоянной исполнительницы в странствующей евангелистической труппе. «Объявленное чудом пения и игры на гитаре!» В 1934 году 19-летняя девушка вышла замуж за проповедника Томаса Тарпа, который сопровождал ее в концертных турах.

0: А итак, други и подруги, приветствую вас всех, 21.03 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Сегодня среда, это значит очередной неформатный миксер в эфире. С вами диджей Зухер, мой WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, давно уже все перебрались в Дискорд. Я все-таки надыбал, как сделать красиво. Вот, во ВКонтакте, в нашей группе есть большая кнопка «Эфирный чат». Вот, нажимаете на нее и попадаете в тему, где висит ссылочка на наш Дискорд. Вот, приветствую весь Дискорд, потому что вас очень много. Прям вот я сейчас, ну давайте попробую поголовно, но боюсь кого-нибудь пропустить. Маринка, привет, Стрела Морфея, привет, Андрейка, здравствуй, Димка, приветище, Родик, тебе мое трям. Кто там у нас? Саня Козлов, привет тебе, Витос, здравствуй, Яночка, привет. Яночка, а почему ты у нас тут Яночка, а там Ленка? Ну-ка объясни мне, что за дискриминация Ленок такая в чате? Вот, что там у нас? Зухер, приветствую тебя, тоже я вижу, ты тут написал сообщение. Славик, здравствуй. Все, вроде все, не знаю, если кого пропустил, не обижайтесь. Юрка, приветище тебе, пишет, всем салют из Твери. Как там ваша Тверь поживает, валят ли дожди? Вот, ладно, запись я нажал. Я единственное, что я забыл сделать. Вот, не друзья вы мне, давайте сперва вот так.
1: Есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
0: Вот теперь все законно, теперь миксер прям в эфире. А теперь прям миксер в эфире, и все как положено, кроме того, что абсолютное зло Коляновна, фрекенбок, в рот мне ноги, временно отсутствует. Наводит красоту мадамса моя, а я параллельно с... Вот, кстати, вот единственный минус, да, я всегда говорю, как здорово, что я не в студии, как здорово, что я из дома, пока эфирю, пока студию не достроили. Вот, а вот он минус нарисовался. Я сейчас параллельно веду эфир, жарю мясо и жду Коляновну. Вот, поэтому надо как-то не забыть про мясцо, чтобы не обуглилось. Вот, погода плохая везде, говно. Вот, но будем надеяться, что скоро это закончится, потому как, ну, блин, уже лето хочется. Мы сегодня с Коляновной реально вышли на улицу с утра в курточках. В курточках, в середине июля, блин. Какая же это жопа. И опять виноват во всем Путин, да, заметили? Вот он во всем виноват, и погода говно, тоже из-за него, по всей видимости. Вот, ладно, друзья, давайте мы сейчас сделаем, я сейчас, во-первых, включу победителей прошлой программы нон-стопчиком и пойду мешать шевелить мясо. Вот, потому как я смотрю, люди подготовились, практически все у нас пьющие и не пьющие. Вот, а мне хотелось бы коньячок заготовить под мясцо, да, мяско-то дожарится. Вот, смотрите, что у нас получилось. У нас победители абсолютные. Павел Карачин со своим треком «Цени». Вот, в ништяки. Очень хотел взять много групп, но я пошел методом исключения, кто давно не был. Давно у нас не были Риши и давно у нас не были Полини. Вот, поэтому их забираю в ништяки. Вот, и, собственно, вы сейчас три трека нон-стопчиком слушаете. А потом, ну, пока уже там режьте салатик, наливайте стопочки. Вижу, Вовка к нам в эфирный чат вроде как присоединился. Вовчик, здорово тебе, если слышишь. Я сегодня я буду много ругаться. Да, сегодня есть повод поругаться. Вот, поэтому как бы так. Итак, я пошел шевелить мясо, наливать коньяк. Вы слушаете троих победителей прошлой программы. И, собственно, потом продолжим, начнем основную часть. Поехали.
3: Среди бескрайней пустоты, в чудовищные дни, ты закопай свои мечты, лишь то, что есть, цени. Цени, калека, костыли, и мрак цени, слепец. цени сквозной радикулит, замучивший в конец.

А итак, друзья, 21.20 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Вот, как правильно заметил Вовка, жрите самогонку. Жрите, жрите самогонку, потому что это вот действительно продукт. Я на самом деле уже давно поражаюсь вот этому засилью. Засилию, пивная наркомания началась. Я смотрю по телеку, кругом рекламируют. Все резко начали делать нулевые напитки. Вот, вчера мы с Коляном наржали, идет реклама Балтика Грейпфрут 0. Блять, а есть он 9-градусный? Вот что за хрень такая? Вот. Не знаю, пиво вот вообще не наш напиток, потому что, ну, как-то вот оно не приживается. Единственное, что иногда по жаре могу выпить прям вот буквально 2-3 глотка. 2-3 глотка и все. То есть вот открываешь бутылку, делаешь 2 холодных глотка и как бы можно выливать в раковину. Ну, вообще пиво у меня не заходит. А вот самогончик... Давеча приезжал к нам наш друг Иван, вот, привез 400 литров самогона, мы все напробовались, и я теперь точно покупаю самогонный аппарат. Вот, друзья, по поводу Славик, вот спасибо Славику, что ткнул меня носом, я на самом деле просто забежал в дом, не успел проверить голосовалки, конечно же, получилась неприятная ситуация. Сейчас вот смотрю, прям у Павла Карачина идет такой международный проброс. Я больше чем уверен, что, скорее всего, Павел даже и не в курсе, наверное, постарался кто-то из слушателей, фанатов, потому что мы всегда в каждой программе, в каждой записи пишем: ребята, не занимайтесь херней, грязная игра — позорище. Вот, тут видим все налицо, но тем не менее, я в принципе этот трек все равно хотел взять ништяки, потому что, как бы, ну, мне понравилось. Поэтому давайте сделаем так, не будем дисквалифицировать, раз уже объявил, просто сделаем так, вот Павел Карачин у нас пойдет в ништяки, а победители у нас будут Риши, вот так вот. Вот, все остальное не меняется. Итак, друзья, все, начинаем очередной миксер 21-23 у нас. Давайте еще раз расскажу для новеньких, как общаться. У нас, во-первых, есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. И, конечно же, все уже давно перебрались в Discord. Ссылочка на наш Discord есть в нашей группе во ВКонтакте. Нажмите кнопочку «Эфирный чат», и там все подробно написано. Вот, что? Первая у нас группа, которая... Сегодня у нас Коляновна не раздвигала треки, поэтому я вот их как по порядку было, так и поставил. Вот Коляновна пишет: уже топаю около парка. Так что, в принципе, скоро, наверное, мы Коляновну уже услышим. Вот, и первая группа у нас 18+, пишет вот он, что: всем привет, гоняюсь с детем на великах, извиняюсь, сразу в онлайне писать не смогу, но все слышу. Так вот, мы с тебя тогда и начнем, раз ты все равно сегодня необсуждаемый. Вот, будем начинать мы прям с группы 18+, трек называется «Полеты». Про себя написано следующее: музыкальный коллектив 18+, это безграничная энергия музыки, глубокие, актуальные и точные тексты, в которых сочетаются беззлобная ирония и философия жизнерадостности. Вот, все остальное читать не буду, прочитайте по ссылочке, ставим, слушаем. Конечно же, комментируем, только умоляю, давайте без хамства, потому как все мы люди, все мы музыканты, все мы сделаны из говна и мяса. Если кому-то есть что сказать по делу, пишите, конечно же, но умоляю не хамить. Итак, поехали. Первая группа 18+, трек называется «Полеты», город Питер. Ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:29 на моих зеленых системных. Не успел сходить мясо помешать.
3: Ну ладно, надеюсь, не сгорит, я огонек убавил. Вот, только что у нас отзвучали 18+, полеты, город Питер. Вот, что тут у нас народ пишет, Родик вот пишет, плюсы — это сразу годнота, всегда радуют своими работами, в этот раз не разочаровали, красивище звучит. Слайк написал, аж брызжет оптимизмом, хорошая песня. Так, Маринка пишет, качественно звучит, сведение хорошее. Андрейка, не слушая, может сказать, что 18+, а как так вот можно не слушая говорить? Весело, задорно, красота. Ты знаешь, я много раз обламывался на этом. Я периодически так вот беру группы, которые уже проверены временем, да, там, в миксер. Хлоп, говорю, вот сейчас будет прям кайфища. А начинает играть какое-нибудь унылое говно. И прям вот чувствуешь, как по спине пот стекает, и все матерят и говорят, ну что Зухер опошлился. Вот, так что всяко разно бывает, надо слушать, всегда надо слушать. Так, Дидор написал, Дидор, ты кто, мальчик, девочка, представься, я тебя переподпишу, я как тот козлик в мультике, я всех посчитаю. Так, Ванька пишет, прям заслушался, супер. Вань, я тебе в личку там написал во ВКонтакте, посмотри, пропорции меня очень интересуют. Так, Ленка Яночка пишет, очень нравится, хорошая песня, легкая такая, приятная. Стреле Морфея вначале показала, что что-то со звуком. В целом интересно, на любителя бодренько, позитивно, но почему-то не зашло, не знаем почему, хотя красиво, романтично. Вот, у костра под самогон нормально, Сашка пишет. Так, Димка, наш хабаровский друг, пишет, классный оптимизм, был человек, и человека нет. Но, ну, в принципе, пойдет. Так, я сегодня репал. Я сегодня репал, и так получилось, что прям подряд 6 грустных песен спел. И думаю, блин, надо срочно пойти бахнуть стакан. Так, Вадимка пишет, был человек, человека нет, позитив, а песня хорошо сделана. Вот так вот. Так, вот, Александр. Александр, ты у нас откуда? Это который Дидор. Который Дидор. Я хочу тебя изменить. Я хочу изменить твой фейс лица в нашем чатике, чтобы было понятно. Так, как ты все успеваешь, спрашивается. Ты сейчас у кого спрашиваешь? Стрела Морфея. И, кстати, кто это, Светка или Сашка? Тоже непонятно. Вот, Дидор у нас Ярослав. Все, сейчас я тебя прям изменю. Изменить никнейм. Тик. Дидор. Александр. Вот так вот. Ярославль. Плюс ноль. Вот, плюс ноль — это относительно меня часовой пояс. Кто не понимает, потому что иной раз не понимаешь, откуда кто пишет. Вот сейчас видно, что у Димки, у нашего, который Мангахто, у него 28 часов и 32 минуты. Соответственно, у Сашки сейчас в Ярославле ровно 21:32. Так, ладно, что там? А, и реп, и радио, и музыка, и работа. Да, ребята, вы знаете, зашиваюсь. На самом деле, какой-то пиздец просто. На самом деле, это хорошо, потому что дела двигаются. Дела двигаются, все делается. Все медленно, конечно, потому что все по чуть-чуть, но все движется. И движется в нужном направлении, это самое главное. Репетировать надо обязательно, потому что, ну, как бы я стараюсь этому делу уделять. Я с утра час делаю, вот кровь из носу, что бы ни было. Вот больной, хворый, там, спешить куда-то надо, пофигу. Я просто все дела начинаю в 9 утра, потому что с 8 до 9 утра я просто сажусь и играю на гитаре, потому что это бросать нельзя, это надо делать обязательно. А вечером уже как получится, вот сегодня получилось. Вот, и бухнуть, и мяско, но это само собой. А как иначе-то, ребят? Ну, ё-моё. Надо все успевать. Надо. Я как этот, как его звали? Вот единственная у меня беда, я словарный запас теряю. Мужик, который правил Римом. Как его звали? Он все умел делать сразу. Вот я как раз из той вот категории. Так, ладно, едем дальше. Далее у нас группа Айластера. Айластера, я надеюсь, что я правильно прочитал, потому что... ну, с албанскими не дружу я вообще. Город Калуга. Ребят, слушал ваши треки все, которые вы загрузили. И мне кажется, вот наиболее интересным, наиболее, как сказать, неординарным, да, из того, что вы загрузили. Я больше чем уверен, что у вас есть треки еще и еще. Вот, но вот этот мне показался более-менее не похожим на все, что у нас вообще плодится в Рунете, да? Читаю сейчас сопроводиловку. Итак, группа Айластера, коллектив из Калуги, образовавшийся в конце 16-го года. Основу репертуара группы составляют песни, написанные творческим дуэтом Виктора Яковлева и Инны Тепловой. Стиль группы – коктейль из мелодичного классического рока, фанка, блюза и бог весть еще. Вот бог весть еще чего – это самое то. Ребят, на самом деле музыкант не может играть в одном стиле, в двух, в трех. Он всегда должен быть в эксперименте, всегда должен что-то пробовать новое. И только тогда он развивается и становится музыкантом. Вот, собственно, ставим, слушаем. Ставим, слушаем, Айластера, Калуга, трек называется «Успеем», поехали, я побежал мясо мешать, а то сгорит к херам.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:40 на моих зеленых системах. Мясо сгорело, хера. Сейчас Коляну придется будет ругаться на меня. Будет срочно на меня ругаться. Вот, ну ладно, ничего страшного. Зато оно уже готово практически. Итак, только что у нас озвучала Эластера, Калуга, успеем. Я, как сегодня предупреждал, я сегодня злым буду ведущим. Не потому, что я поговниться хочу, а потому, что вот прям носом потыкать чуть-чуть не... Ради того, чтобы потыкать, а просто чтобы музыкантам обратить внимание. Ну, по крайней мере, как я это вижу и слышу. Так вот, Инна, если ты нас сейчас слышишь, напиши куда-нибудь срочно нам в эфирный чат или во ВКонтакт куда-то, куда-нибудь. Вот, потому что сейчас буду ругаться. Во-первых, вот это... Я вот этот трек послушал первым. Я прям сразу рассказываю, как все происходило. Я его послушал первым, и вот это вот вау-вау, вот этот рототрон, который крутит гитару, он просто вот... Он меня до блёва довёл. Я начал листать дальше ваши треки и понял, что вот дальше идет посредственно, а вот этот трек все-таки он интересен. Он интересен, но его надо срочно, прям срочно переделать. Если еще в пластике не отпечатали, прям вот мой совет. Во-первых, вокалистка, перед тем, как записывать вокал, прям выйди и пари в подушку. Прям в подушку от всей дури, вот как только можно, чтобы расслабиться, чтобы раскрепоститься, спеть надо прям вот... Ее над... Вот прям, чтобы отлетало все, чтобы красота была. Вот, это раз. Во-вторых, конечно, со сведением, ну, там очень много неправильного и недоделанного. Как бы даже я не буду перечислять, просто вот, вот этот трек достоин того, чтобы им заняться конкретно и пересвести, перезаписать, переделать, и будет прям вот красота. Будет красотища, а вот то, что я услышал следующие треки, ну, из тех, что загружены, они, конечно, неплохие, я не буду говорить, что плохие, потому что я уже зажратый человек, я много всего слушаю на неформатке периодически. Вот, но они как бы, таких много. А вот этот, он выделяется. И вот, мне кажется, вам надо двигаться как-то вот в этом направлении. И, конечно же, качество. Я всегда всех ругаю. Я говорю, ребят, ну, ладно, неформатка, хрен с ним. Но ведь есть и другие радиостанции, кроме неформатки. И когда человек, который отслушивает трек, я открою страшную тайну. Трек отслушивается ровно 5-6 секунд. Если он заинтересовал... Его слушают еще секунд 10. Все. Вот это первые 15 секунд, по которым делается, в принципе, как это называется, о треке принимается какое-то решение. Поэтому всегда делайте качественно. Пусть лучше это займет у вас месяц, два, три, пусть, но сделайте от и до, чтобы прям он был вылизан. И тогда вы уже смело с этим материалом можете куда угодно. Хоть на радио, хоть на телевизор. Вам не стыдно будет продвигаться. То есть вот это я считаю самое главное. Добиваться качества. Вот, ну а в принципе группа интересная. Желаю вам двигаться. Ни в коем случае не бросайте. Потому что я хочу еще ваших треков послушать. Но вот займитесь качеством. Это вот самый главный косяк. Теперь давайте буду читать комментарии. Так, что там нам народ пишет? Так, сейчас я докручу. Вот, Слайк написал, аж голова отступления закружила. Вот, видите, то же самое. У Родика тот же самый эффект. Маринка пишет, вот, очень приятный трек. Ванек написал, вполне классическая, шикарная, бог знает что, отлично ложится на ухо, зачет. Родик пишет, добрый трек, приятно на слух ложится, вокал подкупает, правда, кажется, слегка недосвели или что-то такое с гармонией, или я еще трезвый и надо срочно выпить. Срочно выпить надо, это раз. Давай уже расчехляй свое разливное молдавское пиво. Вот, и все остальное я уже сказал. Так, Янка Ленка пишет, качает, да уж, волей-неволей зависаешь от начала особенно. Вот, тоже то же самое. Парадное значит Питер. Нет, Саня, я тебе могу сказать, что парадными подъезды называют много где, потому что изначально был парадный вход при царе-батюшке, да, куда входили господа, хозяева, бояре, князья и вообще, а был общий черный вход для остальных людей. Поэтому подъезды называют парадными много где, не только в Питере, просто в Питере это как-то до сих пор приживается. Так, Вовка, полностью согласен с «Бог знает что». Да, да, хороший трек, хороший, но поработать с ним надо обязательно. Так, Андрейка пишет, вроде не напрягает, просто, видимо, не совсем мое. Воздержимся от комов. Так, Славик пишет, все хорошо, но качающаяся из уха в ухо гитара раздражает. Переборщили с этим, а вокал вокалистки показался немного зажатым. Вот, видите, опять то же самое. Точилка пишет, миленько. Появился у нас человек ник LL. Кто ты? Мальчик, девочка, откуда? Представься, я тебя переподпишу. Так, Вовщик пишет, звукорежиссера намыло. Скорее всего, ребята сами сводили. Просто вот это слышно. На самом деле это слышно. Я всегда ребятам в таких случаях говорю, ребят, не пожалейте денег, скиньтесь. Сведите одну песню в профессиональной студии, чтобы сделал человек вам как положено, и вместе с проектом отдал. И уже раз вы собираетесь дальше сводить, вам хотя бы будет где подглядеть, как сделано то, как сделано это очень помогает. То есть нельзя останавливаться, надо работать и над собой, и над текстами, и над треками, и над всем-всем-всем. Так, Саня пишет, очень просто, кажется и без хуков. Сашка, другой, пишет, девчачья песенка некой такой восьмиклассницы. Мне в жилу. Зашло. Димке в Хабаровск получилось следующее. Музыка как на размагниченной кассете, а так все неплохо. Но слушать такое постоянно не стану, только один раз. Так, что там еще? Монеточка для бедных. Ну ладно, нет. Так, Вадим тоже вот надо срочно... Давайте, наливайте. Сейчас у меня Коляна уже подходит, где-то на подходе. Сейчас я тоже с вами бахну. Так, что там у нас еще? Стрела Морфея пишут. Голос хорош, аранжировка понравилась. Хоть и опять не наша, но в целом весьма приятно. Еще один романтик. Запах пережаренного мяса, да, и горелого лука. У меня он прям разносится. Давайте я уже буду сейчас... ставить следующий трек. Ник LL у нас мальчик. Имя и город не хочет написать ни в коем случае. Ну да ладно, жадина. Не буду стоять. Я просто не люблю ники. Это вот как кликуха у собаки. Я люблю с людьми по имени разговаривать, поэтому не обижайся. Ну, подпишись, пожалуйста. Так, ладно, далее у нас лонг-лонг. Так, сейчас я их найду. Во-первых, где они у нас? Вот же они. Хапну ссылочку. Город Ярославль. Про себя написано следующее. Слова и музыка. Все, исполнитель. А про себя не написали. Да, кстати, друзья, я же забыл. Сегодня много новеньких, и я опять не сказал. Если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте свои ссылочки на свои странички во ВКонтакте, на свои сайты, на ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Собственно, для этого и делаем, чтобы если вы кому-то понравились, люди могли перейти, вступить, подписаться там, чтобы все-все-все вот это было, чтобы был движняк. Итак, ставим, слушаем. Лонг-лонг, город Ярославль. Трек называется «Тишина». Поехали, я пошел вырубать мясо.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:54 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Что-то я... Санек, а что ты не кинул ссылочки там, я не знаю. Сань, ну как ты? Вот я хочу вступить в твою группу во ВКонтакте. Где, блядь, ссылки? Где вообще, как тебя найти? Вот, Крутецкий. Саш, вот сейчас я, наверное, скажу, может быть, ты даже на меня обидишься. Может быть, даже ты на меня обидишься, воткнешь в мою куклу Вуду 16 булавок, но, честно скажу, я прослушал все 4 трека, которые ты загрузил на сайт, вот, и я тебе, вот этот трек я выбрал, потому что он охуенен, я еще комментарий не читал, пока вот говорю то, что сам прочувствовал в момент отбора, он охуенен, а вот те 3 трека, которые еще... Вот их много. Знаешь, вот такое ощущение, как будто вот те 3 трека, которые еще, это какая-то погоня за «надо сделать, как все». А вот этот сделан прям вот от души. От души так, как хотелось. Санька, я тебе советую, вот двигайся в этом направлении, потому что вот то, что там еще 3 песни, такого много, и оно у тебя не получается. А вот этот трек прям получился мощнейший, красивейший, интереснейший. Слушать приятно, слушать хочется дальше. И у меня, по крайней мере, не появилось желания перемотать трек. Потому что у меня часто возникает такое желание, потому что я их много слушаю каждый день. Вот, с этим треком у меня такого не произошло. Я его отслушал от начала и до конца. Сильнейшая работа, хороший вокал.

И вот те три трека прям можно выбрасывать в помойку. Вот если ты сейчас обиделся на меня, как бы это твое дело, но я тебе сказал то, что я думал. Вот это вот моща. Вот двигайся туда. Но это опять же мое личное мнение. На мнение Бога я не претендую. Вот, теперь начинаю читать комментарии. Сейчас обновлю сразу ВКонтактик. Что там, может кто-то что-то нацарапал, никто туда ничего не нацарапал, а только Вовка разместил там свою душу разухабистую, вот, и кто-то там сбоку стреляет по публике лазером. Так, Сашка, который Козлов, пишет Фредди, ну, я считаю, это не минус, это плюс, потому что, ну, если бы меня сравнивали с Меркури, я бы прям даже прям возгордился бы. Так, Маринка пишет, вокал крутой, но странно, что трек начинается сразу. Ну, а что ж странного-то? Ну, нормально, такое прям бац и вступление. Это хорошо. Это, знаешь, как кто-то, я не помню, кто-то из старых ворчливых сказал, что начать сразу и сделать правильную паузу в песне, это прям признак мастерства. Так что, это да. Так, что там у нас еще? Маринка пишет, вот нужно было дать пару аккордов в начале. Ну как, ну человек считает, что так и надо было. Так, точилка у нас подпрыгнула. Димас пишет, голос неплох, да и муза неплохая, правда мрачноватая, но в целом плюсик. Так, Маринка пишет, вокал и настроение отличные. Родик написал, во, орет дядька, а потом тихо рассказывает, клево. Разнообразие в аранжировке, плюс от меня, хорошо звучит, но мимо плеера. Витос написал, эпично, однако чем-то напомнил автограф. Слушай, я, к сожалению, уже не помню, что и как пели автограф, потому что неформатка, она меня победила. Я абсолютно не развиваюсь музыкально, потому что потому. А, кстати, вот ты писал вчера, что ты крышу доделал. И это я вернулся просто, я тут в начале эфира задал вопрос, как у кого какая погода, ты говоришь, у вас там опять деревья на машины валят. Ты крышу доделал, это вот то, что тебе на гараж дерево прилетело, ты только сейчас победил крышу, ну-ка колись. Так, что там у нас, Вовчик пишет, переход на мажор удачно, прям зашло. Сашка Дурень пишет, очень круто. Сука, дорого. Ну да, сделано шикарно. Так, Андрейка пишет, прекрасно или ужасно? ХЗ, как передать мои ощущения после прослушивания сей шедевра? Вокал немного уши режет, когда начинает завывать. Но это, как тебе сказать, это вкусовщина уже. По большому-то счету все здорово сделано. Мне, например, очень понравилось. Я как музыкант и как человек, которого, в принципе, уже заебала музыка, если уж так по-честному, потому что каждый день, представляете, слушать. А ведь не все хорошо, иной раз такие шедевры попадаются, что хоть стой, хоть падай. Так что, как бы мне вошло. Так, Янка пишет, Янка Ленка, вокал хорошая музыка, но реально очень резко. Сразу бах и погнали. Непривычный для слуха и для восприятия, а так плюс. Ванек пишет, этакая металлическая баллада, неплохо. Стрела Морфея написали, хорошая игра между минором и мажором, своеобразный вокал, наверное, сделали бы вещь потяжелее. Зачем? Нет, ну что-то. Вот если... Я буквально дня 4 назад мы сидели с котом, мы с ним долбили утеплитель в бане, вот, и рассуждали, за что я ненавижу арию. И вообще ариозные группы, я именно ненавижу их за такой вокал в такой музыке. И вот если Саня, который вот сейчас у нас лонг-лонг, если он ударится в ариозность, я прям тогда я закажу куклу Вуду и буду втыкать. Ни в коем случае. Не надо из этого делать хэви-метал, потому что ну, не предрасположен. У него просто тематически получаются вот такие песни, и лучше делать их. Но делать качественно и достойно, потому что, ну не его это. Ну, не его это будет. Но, опять же, это мое мнение. Ну, что я, как бы, что думал, то сказал. Так, Точилка пишет, хорошо для этого стиля, разнообразные вокальные по музыке, есть свои фишечки, что дает узнаваемость, а это есть гуд.
А так как в этом стиле слишком много похожего. Ленка, а что? Ну-ка, покажи мне, где еще? Ты знаешь, вот я тебе могу сказать, что вот... Если сравнить, ну, по крайней мере, из неформаткиных музыкантов, да, у меня первым делом пришел на память Костя Марчевский, и все. А Гришин, Мишаня, Мишка Гришин, вот он подобные вещи делал в начале пути, мне это нравилось, сейчас они делают, ну... Мне не нравится, я называю это говном унылым. Вот, а вот как раз в начале пути они, как раз когда я их вытащил на мото Малый Рослаец, на фестиваль, на главную сцену, вот тогда они пели вот примерно тоже, и у них это здорово. Все, а больше мне никто не приходит. То есть сейчас у меня как бы три группы, которые я знаю: Лонг-Лонг, Гришин и Костик Марчевский, которые так поют, именно такие вещи. Так, Слайк пишет: интересно, чем-то понравилось, чем-то нет, но все на уровне ощущений. Не могу сформулировать, почему так. Но главное, что работа не оставляет равнодушным настолько, чтобы пройти мимо. А это самое ценное. Так, Родик пишет: в таких случаях говорю, фу, гадость, а можно ли еще? Вадим напил... Вот, Коляновна пришла. Пришла наша Коляновна, наша красавица. Красавица, прям, сейчас будет мне... тыкать в лицо своими красивостями. Так, Вадим пишет: хорошая аранжировка, хорошие музыканты, хорошая работа. Так, что там у нас еще? Так. Дальше вкусовщина. Ссылку, да, ссылку дайте ссылку. Вот, все просят ссылку на группу. Я тоже прошу ссылку на группу. Так, Сашка пишет: как раз один из тех треков. Это так, на втором-третьем по прослушиваниям. Не понял фразу. Я фразу не понял. Так, что там у нас? Вот, Точилка кинула мне ссылку на ВКонтакт. Наконец-то. Сейчас у нас Саня, он протупил, он не умеет выбирать ссылки контактовские. А я вот добавлю. А, вот, добавить в друзья. Добавил. Все, теперь мы френды. Что там у нас еще? Все. Все, собственно. Собственно, все. Вот, давай, да, это я зачитаю. Вот это я зачитаю обязательно. Вот Санек пишет: играем 14 июля в Нижнем Новгороде. Вот, кстати, сейчас к вам и Стрела Морфея, и Точилка двинутся, да? В Нижнем Новгороде на Motor Family Days с клевыми отечественными группами и солистом групп Rainbow и Deep Purple. Вот. Собственно, 14 июля в Нижнем Новгороде на Motor Family Days можно услышать Лонг-Лонг. Был бы я в Нижнем, я бы пришел. Так, собственно, все. Сейчас на всю страну концерт объявил. Коляновне привет еще он передавать начали. Ребят, сейчас она придет, она сама все прочитает, всем ответит. Давайте слушать следующую группу. Далее у нас... так, а что-то у меня тут происходит. А как узнать, где ты? А, вот, это дальше у нас группа Диамид. Дальше у нас группа Диамид. Насколько я помню, Нижний Новгород. Да, Нижний Новгород. Про себя... Ребята ни хрена не написали, но написали следующее. Это новый сингл «Сон нереальность», который войдет в новый альбом. Релиз альбома намечен на сентябрь 2019. То есть у нас сейчас прям свежак-свежак от группы «Диамид» из Нижнего Новгорода. Собственно, ставим, слушаем. Я пошел целоваться с Коляновной и получать звездюлей. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:11:22. Вот такое красивое время у меня системное. Привет всем, кто к нам только что подключился. С вами диджей Зухер. Скоро с вами будет уже и Коляновна, Фрекенбок, в рот, где ноги. Вот наш WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена. Общаемся в комментариях к теме. Конечно же, не забывайте подписываться. Нажимайте колокольчик, потому что ссылка на запись эфира и на голосование будет выложена именно в группе во ВКонтакте. Котиков мы не постим, поэтому не пугайтесь. Вот, ну и, собственно, Колян решил со всеми здороваться.
3: Не раздеваясь, всем привет.
2: Всем привет,
3: он
2: не раздевайся.
3: Он детей не покормил, мать ведь, они выли мне, на улице встречали.
2: Собаки жаловались.
3: Миску несли сами.
2: Несли миску, кричали «А-та-та!» Ой-ой-ой. Вот, ладно. Только что у нас отзвучала группа «Диамид», Нижний Новгород. «Сон, нереальность», прям свежак трек, прям свежак-свежак. И давайте начинаем читать комментарии. Так, Маринка пишет: «Хорошее начало». Димас пишет: музыка это уже была, но без духовых. Где-то она уже была, но без духовых. Ну, ладно. Так, Маринка пишет: мне нравится все, заходит трек. Ванек написал: духовые тянут, в целом зашло. Родик пишет: красиво стартанули, на мой слух, словно вокал чуть отдельно в другом клубе выступает, а группа торопится записать минусовку на опережение. Без обид, так услышалось. Но идеи песни вполне хорошие, гитарные рифы кайфовые. Так, Димас написал: ну люблю я духовые, от меня плюсик. Слайку музыка нравится, вокал и качество текста нет. Вовке не заходит, затянутое начало, невнятный текст. Вот, о чем это вообще? Ну, как бы текст, Вов, я стараюсь никогда не комментировать, потому что, ну, это личное, да? Ну, вот что музыкант тут чувствует, то он и пишет, как бы. Это вот вообще не повод для того, чтобы оспаривать. Вот, сведение, музыка, да, это можно хвалить, ругать можно. А вот текста, я считаю, это как бы, это очень интимная вещь, поэтому туда лучше не лезть. Так, что там? Маринка пишет: я вот, говорит, люблю Люмен, голос и стилистика в духе Люмен, и это не критика, а комплимент. Вот, Сашке Дурню после лонга что-то все теперь блекло. Сань, бахни стакан, жизнь расцветет. Так, Витос пишет: со сведением как-то не очень. Так, Ленка Точилка тоже пишет: я бы вот еще поработала над сведением, а так норм. Прям интересно, кто им сводил, сами или кто-то. Вот, ну, сейчас, может, ответят. А где у нас, кстати, Диамид? Почему они нам никуда не пишут? Какого хрена вообще не хотят общаться? Так, что там у нас? Янка Ленка пишет: музыка хорошая, но что-то не то, а так хороший трек. Музыка хорошая, но что-то не то, а так хороший трек. Короче, металась, решила остановиться на том, что хорошо. Так, что там дальше у нас? Андрюха пишет: вот на тройку. Трек практически ничем не зацепил. Возможно, это связано с качеством. А будто что-то не хватает, что-то недоделано. Так, спрашивают, много ли еще песен. Дим, ну, уже пора привыкнуть. В миксере 8 штук. Прозвучало, собственно, раз, два, 3-4, ровно половина. Так что как раз тебе будет пора вставать на работу, когда закончится миксер. Потому что у тебя сейчас 29 часов 15 минут. С чем тебя, собственно, и поздравляю. Так, что там еще у нас? У Вовки Сэм кончается. Ну, что я тебе могу сказать? Ты включай самогонный аппарат, накапай еще, и как бы все будет хорошо. Так, ладно, Димас, давай, давай, вали спать, потому что у тебя реально сейчас уже утро, надо тебе и подремать. Какая доброй ночи, Родик, пожелал. Ага, у него сейчас как раз утро, вот считай, 29 часов, это 5 утра у человека. Ему практически через 2 часа вставать на работу, а он, понимаешь, он герой, ему памятник надо ставить. Он практически, ну, редко когда пропускает миксеры, просыпается специально, включает, слушает, вот. Димас, я, когда наворую много денег, я тебе отолью золотую статуэтку и поставлю у нас в студии. Вот, с твоим бледным ликом, не спящим. Вот, ладно, едем дальше, друзья, едем дальше. Далее у нас любители тишины. Это у нас город Москва. Day Like Day называется трек. Про себя ни хера не написано. Написано, слушайте нас на неформатном. Ну, собственно, на неформатном вас мы сейчас и будем слушать. Ну, а вы, конечно же, давайте комментируйте. Итак, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:20 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Вот, собственно, вздрогнули все. А на самом деле, насколько я помню, это дуэт, и вот поет там, по-моему, это женский вокал. Тут вот кто-то написал, вот не нашлось, кто бы ему сказал, братан, может, не надо. Вот, это, по-моему, женский вокал, ну, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, я не ошибаюсь. Вот, ребята, достаточно много грузили в свое время треков, вот, но все они были такого качества, скажем так, прям вот совсем-совсем плохо, прям вот совсем-совсем плохо. И как бы они в основном вылетали все в архив. В архив вылетали, но что хочу сказать. Во-первых, ребята не останавливаются. Они растут, вот, и уже практически... Я почему взял сегодня в эфир? Я понимаю, что трек вообще не доделан, что работать, но просто хотел ребятам сказать: молодцы, работайте над собой, уже прям вот гораздо лучше. Но работать надо. И я все-таки буду тем человеком, который скажет вам: ребят, английский — это не ваше. Вот, ну, ни к чему вообще это все, потому что, ну, прям совсем не надо. Совсем не надо на английском петь. Давайте уже как-то на отечественном, на родном, на нашем славянском, чтобы все понимали, о чем песня. Не гонитесь за модой, это не ваше. Вот, так, давайте буду читать комментарии. Что там у нас народ пишет? Я буду фильтровать, ребята. Вы не обижайтесь, но буду фильтровать. Так, Слайк вот написал: не мое, ни по музыке, ни по вокалу, ни по тексту, ни по качеству сведения. Я курить. Так, английский — жесть. Что там, Сашка пишет: вот на русском так не спеть. Да почему же не спеть-то? Можно спеть и на русском, и на каком угодно. Так, Маринка вот пишет: для меня вокал перегружен. Андрейка пишет: самый охуенный вокал, который я слышал, 10 из 10, но мне тяжело подобное слушать. Так тяжело, что могу обгадиться. Но сей шедевр себе добавлю. Это прям вообще топ. Не каждый день такое можно услышать. Так, что там у нас еще? Сам трек кажется тяжелым для прослушивания. Ну, потому что он вообще не доведен до ума. И тут вот понятно, что ребята стараются, выжимают как могут. Ну, мастерство придет. Мастерство приходит с опытом. Я всегда это говорю, не ошибается тот, кто нихуя не делает. Вот, главное не стоять на месте. Так, что там у нас уже? Родик вот пишет: вокалисты уже второй песни в том же клубе голос отдельно записывают. Музыкально выкупает, а к вокалу, наверное, привычка нужна. Не знаю, что еще и сказать, чтобы соседскую бабулю не обидеть. Вот так вот. Так, что там у нас еще? Витос пишет: начало эпохи хэви-метал, сыровато сыграно, хотя есть некая изюминка. Так, далее. Вот опять же к английскому. Какой замечательный акцент, извините, но вспомнился Мутко. Не любим албанский, а да и по звуку не зашло. Извините, совсем. Много всего тут доработать. Да, надо все доработать. Я объяснил же, почему я взял этот трек в программу. Потому что все, что было раньше, было вообще отвратительно и ужасно. Сейчас вот просто видно, что ребята начали над собой работать. Двигайтесь, ребят, не останавливайтесь, все у вас получится, все будет хорошо, главное не останавливаться. Так, что там у нас еще? Вовка у нас снова в 70-х. Так, Ванек пишет: мощненько, тишины, конечно, маловато, а вот албанский по уху царапнул. Кровь практически из ушей от такого английского. Уж я, насколько вообще с албанскими языками не дружу ни с какими, и то, наверное, так бы не смог. Прям вот красота. Так, что там еще у нас? Вспомнился 98-й кинотеатр «Спутник», сейшены, на которых каждый играл как мог. Все трясли хайрами и пили спирт. «Трое» — это было феерично. Спасибо за ностальгию. «Трое» — это еще фигня. Еще был такой спирт, «Рояль» назывался. Вот им мы убивались прям... я, наверное, постарею просто, поэтому помню другой спирт. А еще была водка «Черная смерть». Вот была замечательная штука в железных банках. У нас жулики очень ей радовались. Мы практически, частенько делали проброс в зоны именно вот этих баночек. То есть там, чем им нравилась эта водка, то есть баночка была как раз на раз выпить, и если не закурить, то есть надо было ее выпить, но не закуривать и не закусывать. Проходишь, как раз успеваешь, проходишь КПП, и вот там уже тебя накрывает. То есть жулики очень любили у нас эту водку. Так, что там у нас еще? Что там у нас еще? Собственно, все. Все, больше никто ничего не пишет по треку. Собственно, все сказали. Ребятам из «Любителей тишины» желаю не останавливаться, желаю двигаться, но обязательно работать над собой, ребят. Надо. Ну и английский, конечно, прям вот совсем не ваш. Или выписывайте себе какого-нибудь англичанина, носителя языка, чтобы он вам пел, раз уж вам хочется английские тексты петь. Ну или просто... забейте на это дело, пейте на родном. У меня в звукорежиссерской, когда я работал в отделе культуры, было написано: не можешь петь — не пей. Вот, так что пейте на родном. Едем дальше. Дальше он так, сейчас давайте я позакрываю, во-первых, тех, кто уже у нас отыграл, а то я начинаю путаться. Так, Диамит отыграл. Так, что у нас сейчас? Вот сейчас у нас группа «Меланхолит». «Меланхолит», город Москва, Собянин-Сити. Про себя, конечно же, ни хрена не написано. Собственно, ставим, слушаем «Меланхолит» в дыме моих сигарет. Город Москва, поехали, ну а вы комментируйте.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:31 на моих зеленых системных. Колянов мне взрывает мозг. Ну, мы весь день не виделись. И жрать охота. Жрать охота. И соскучились. Вот. У нас, смотрите, Женек. Женек, гитарист группы Полини, нарисовался. Нарисовался, наконец-то, в чате. Привет тебе, Женька. Так. Ладно. А только что у нас отзвучали... Кто у нас отзвучал? Меланхолит. Меланхолит в дыме моих сигарет. Ребят, честно скажу, пропустил все мимо ушей. Буду слушать. Да потому что пришло мое чудовище в рот мне ноги. Абсолютное зло, Коляновна Фрекенбок. Вот, и отвлекла меня абсолютно. Потому что... Ладно. У кого есть жена, тот поймет. Вот, ладно, что, давайте буду просто читать комментарии. Слайк написал, какой-то детский текст, под такую музыку надо было бы чего-нибудь посолиднее. Но про текста я уже говорил, вообще не имею права даже обсуждать, как бы это дело автора. Так, Ванек, Ванек пишет, во, моя тема, простенько, со вкусом, плюсик. Сашке Дурню барабаны понравились. Пропаганда здорового образа жизни. Не знаю, не слушал. Не слушал вот ваш пье. Так, Андрейка пишет. Вот уже более похоже на музыку. По крайней мере, ухи не напрягает. Не идеал, но и не говно. Какой ты сегодня добрый. Так, Вовка бы после каждого куплета сделал модуляцию. Нет развития. Вот монотонность, да, кстати, я тоже, вот на это я внимание обратил, монотонность присутствует, прям вот степень занудности больше 50%, надо оживлять трек Малеха. Так, что там у нас еще, Стрела Морфея пишет, интересная песня с наркоманским уклоном, мы даже таких словосочетаний не знали до этой песни, вот... Опыт у автора, особенно про вены, не гнул. Текст прям интересный и песня в целом. Так? Так. Родик написал, как сказать-то, скучно звучат, хотя и красиво. Настроение не то, наверное, и нет личности в вокале. На такую тему поют и поют. А тут бы надрывы, эмоции и дали рацию. И дали рацию. Просраться, короче. Просраться надо. Так, понял. Точилка пишет, почти я сдулась от песни про такое количество дыма. Вот, задымили всех. Ну, я не слышал, поэтому не знаю, ругаться с вами, спорить или что-то доказывать не буду, потому что я просто не слышал, честное слово. Занудность, да, услышал, есть такое дело. Так, вот Родик поправляет меня, это, говорит, не монотонность, это минимализм, как в хорошей электронной музыке, чтобы в транс ввести. Ну, не знаю, я это называю занудностью, потому что развитие нужно обязательно. Так, Женек что-то там царапает нам. Женек, взяли мы по линии в ништяки, если ты по этому поводу пишешь. Вот, с понедельника будете в ротации. Так, что там у нас? Что там у нас? Все, да? А, вот, нет, Женька написал и по гармонии, и по тексту полный провал. О чем песня? На такие бы барабаны более внятное что-нибудь. Ну вот, вот так вот. Вот все поругали песню, ну я не могу ничего сказать, потому что прослушал. Ребят, вы уж меня извините, я буду запись выкладывать, обязательно переслушаю, что тут на вас все наехали. Вот, ладно, далее. Далее Зёма. Зёма, у которого закончился, сука, самогон. Вот прямо сейчас. Давай, Вовка, выдавливай из кошки последнюю каплю. Вот. И будем слушать. Во-первых, объясни мне, вот зачем там вопросительный и восклицательный знак в конце названия группы? Вот надо просто продолжаем. Группа, продолжаем. А трек называется «Воздуха больше нет». Воздуха больше нет. Собственно, Тулики. Собственно, Горельцев Вовка. Собственно, что еще сказать? А, ей же описала, что я тут из себя выдавлю. Вот написал он следующее. Интернет стал неотъемлемой частью моей жизни. Он никогда не останавливается, постоянно обновляется и напоминает о себе. А каждое мгновение пребывания в сети наш мозг атакуют тысячи требующих внимания заголовков, сообщений, твитов и пуш-уведомлений, которые отвлекают нас от попыток жить в реальном мире. Вовчик, я сейчас уже третью неделю работаю в ебенях Тульской области, и ты знаешь, там вообще никакого интернета. Там даже чтобы позвонить, то есть мне звонят, мне приходит смс-ка, что мне кто-то звонил, и мне, если человек нужный, важный, я иду на гору, вот, и оттуда всех прозваниваю. Так что без интернета я сейчас вот 3 недели кайфанул, и ты знаешь, как бы, как тебе сказать, мне хуже не стало без него. Даже спокойненько. Вот, ладно, ставим, слушаем, воздуха больше нет, Тула, продолжаем. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Бля, Вовка, чё с вокалом? Чё с вокалом? Чё он такой плоский у тебя? Ты всё испортил. Всё, срочно переписывать. Срочно переписывать вокал и бэк туда. Ты раньше хоть мне скидывал послушать, я бы тебя носом потыкал бы. А сейчас ты так втихаря, понимаешь, записал, свёл. Вот, музон отлично, прям вот все хорошо, все в жилу, но вокал прям настолько плоский получился, что он просто испортил, блядь, песню. Нет, я не согласен, да, давай переделаем. Голос прям вот очень плохо в миксе положен, прям никуда. Не обижайся на меня, но ты знаешь, я всегда честно говорю. Вот, так, смотрите, давайте будем читать. Давайте будем читать. Вот, Вовчик открыл мне страшную тайну. Почему вопросительный, восклицательный знак? Это наш регион 71-й, оказывается. Если поглядеть на клавиатуру, да, 71, 7 знак вопроса, восклицательный знак единичка. Так, что там у нас? Что там у нас народ пишет? Маринка пишет жестко. Точилка нашла ссылочку. Она говорит, сегодня я главная посылка. Да, сегодня ты у нас... выручалочка для ленивых музыкантов, которым лень самим кидать. Так, Женек написал «Боги миди-гитар». Нет, что ты... Не то ты говоришь. Так, Сашка замерз на веранде. Блин, даже в куртке окукливаюсь. А ты знаешь, везде такая хрень. Я не знаю, ты слышал, нет, я в начале программы сказал. Мы с Коляновной с утра, я свитер одел, Коляновна курточку, и вышли... На мороз, да. Какой-то у нас прям ужас с погодой творится. Так, Сашка Дурень пишет, однако, Крюгер-ребенок. Маринка пишет, сыро по звуку и мрачновато по тексту. Ну, текст это, как бы я говорю, это необсуждаемо. А по звуку, там сыр только вокал. Сыр-вокал. Вокал-сыр, дырявый. Сыр-дырявый, это вокал в этой песне. Так. Что там? Слайк написал, как-то текст песни не заходит в мозг, а музыкой насладиться не получается. Ну, это вкусовщина. Музон очень даже хороший, мне понравился. Вот все, что касаемо аранжировки, очень мне хорошо понравилось. А вот прям вот вокал плохо заведен. Так, Родик написал, суровый звук и темы хорошие, социалочка, вокал интересно звучит, есть игра, красиво, но не в плеер. Как шутка, заходит. А на серьезных щах не могу слушать. Добавлю еще, пародия на разных артистов слышна. Клевая, не знаю что. Клевая, не знаю что. Вот, Аянке зашло. Но звук что-то смущает. Так, что там дальше у нас? Грозный вокал. Короче, запугали. В инет больше не ногой, удалю все аккаунты к херам собачьим. Так, Вадим написал жестко. Что там у нас? Стрела Морфея пишет, стилистика интересная, на любителя, наверное, оригинально. А, наверное, это хорошо смотрелось бы в живом исполнении, но не наше совсем. Привычные более классическим вещам, но в оригинальности не откажешь, да. Ну, кстати, живьем Вовку слушать приятно. На самом деле, и не такие уж они и мрачные. Хоть и алкаши, конечно, но не мрачные. Это вот сейчас просто нижегородские алкаши, которым бухнуть никак, они вот отписались тульским алкашам. Так, Вовчик у нас поржал, всем спасибо, он поржал. Ванек пишет, вот в последнее время все больше и больше появляется композиции рок-оперного направления, видимо, востребовано. Интересно задумано, требует осмысления. Так, что там у нас еще? Вов, там тебе нужен бэк. Вот обязательно, вот где воздуха больше нет, обязательно бэк запиши. Хочешь, давай я тебе поору, если некого попросить. Он прям туда просится обязательно. Ну и, конечно, прям вот надо это плоский вокал этот надо выправлять, потому что классная песня получается, интересная достаточно. Но вот, вот с таким сведением, ну прям фу-фу-фу. Фу-фу-фу. А, так, что там у нас? Ну и все. Собственно, вот Женек по линии у нас написал. Образно, конечно, театрально, гитар бы живых. А режет слух, выбор нот, конечно, впечатляет. Выбор нот, конечно, впечатляет. Ну и, собственно, все. Все, давайте ехать дальше. Далее у нас интересная песня. Интересная песня. Интересное название. «Цой когда-нибудь проснется» называется песня. Группа «Резервная копия». Так, Саня Котов спрашивает, будет ли запись. Конечно, будет. Ну, ты дослушай до конца и все услышишь. Так, где? Вот же они. «Резервная копия», город Свердловск. Ох, ребят, как-то это я прозевал. Надо было вас первыми поставить. У вас же сейчас прям тоже много времени. Но будем надеяться, что вы еще здесь. Про себя не написано ничего, собственно. Вот, но песня достаточно... Короче, давайте сейчас послушаем, потом будем ругать. Там есть что поругать, но не сильно. Вот, итак, ставим, слушаем. Свердловск, «Резервная копия», «Цой когда-нибудь проснется». Поехали. Ну, а вы комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, отзвучал финальный трек сегодняшней программы 22.51 на наших зеленых системных. Так, давайте начнем с комментариев. 2.51 на наших зеленых системных. Так, давайте начнем с

молдавским. Да-да-да-да. Я совсем забыл, что-то сегодня добрый такой. Так, Андрейка пишет, неплохо, можно даже сказать хорошо, хотя при чем тут Цой? Просто попытался вслушаться в текст, и как-то строчка «А Цой когда-нибудь проснется» как-то ни о чем. Ребята, сори, просто мое мнение. Так, Слайк вот носом, ребят, решил ткнуть, правильно говорит, «Мессия, а не Мессия». Не люблю такие явные ляпы. Витос пишет, интересная песня. Маринка написала, с вокалом проблем нет. На мой взгляд, все в кассу. Меня больше беспокоит количество гитар. Многовато, что ли? Да нет, там особо хаоса, хаоса нет. Ну так, чуть-чуть вот тут вот, они ухи, знаешь, как на уровне подсознания. Вот где-то вот в некоторых местах конфликтуют, ну прям совсем чуть-чуть. Там, на самом деле, я единственное, что хотел поругать, не всегда вокалист не во всех местах выговаривает в нужном ритме слова, и получается сбивается. То есть вот там как-то надо или еще раз записать, или медленнее как-то сыграть, я не знаю. Ну вот есть такое ощущение, что догоняет он музыку. Так, Ванек пишет, вот атмосферно, басок хорош, по мне все good. Стрела Морфея написали, позитивная вещь, приятно слушается, все понравилось и технически, и по тексту, эмоционально понравилось. Так, Слайк вот предполагает, пусть уж лучше Цой не просыпается. Да он точно не проснется, я тебе обещаю, уже ну никак, уже никак. Так, Янка Ленка пишет, понравился трек. Что там, как быстро пролетело время. Все, ребят, время 11 часов. Вы что, с ума сошли? 2 часа в эфире. Все нормально. Так, Женька вот у нас по линии пишет, приятная ритм-секция, вкусно звучит. Припев вполне себе неплох. Соло, как мы все любим, в интервалы. А по вокалу вполне обычно. В тексте есть смысл, что-то в этом месте. Перебор нот и звука. Перебор нот и звука. Что-то в этом месте, перебор нот и звука. Ну, как бы да. Нет, там, в принципе-то, все более-менее. Вот, ну, на уровне подсознания какие-то косячки всплывают, но не особо. Это просто уже придираюсь. Вот по вокалу, да, там в некоторых местах есть такое ощущение, что вокалист догоняет просто музыку, не успевает проговаривать. Что-то надо с этим придумать. Или поговорить скороговорки, а потом перезаписать. Даже не то, что не успевает, а просто ритм теряется. Ритм трека теряется в речитативе. Вот. И получается хрень. Вот. А так все здорово. Так, что? Все. Все, друзья. Все, на сегодня все. Итак, рассказываю, что будет дальше. Завтра вечером. Завтра вечером. Ближе к ночи уже. Появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка. Вот, для тех, кто начало эфира пропустил, переслушайте обязательно и послушайте про накрутки. Вот это категорически мы не приветствуем. Давайте голосовать честно. Нормальные треки все равно заберем в ротацию рано или поздно. Так что это не повод, чтобы позориться. Вот, также завтра ближе к вечеру появится запись вчерашнего эфира неформатной бомбардировки. Собственно, ссылочки все будут у нас в группе во ВКонтакте «Неформатное радио», поэтому еще раз напоминаю всем, нажмите кнопочку «Включить уведомления». Мы котиков не постим, только все по теме. Вот, поэтому как бы спама от нас не будет, но вспышку не проебете. Ну и, собственно, все. Все, услышимся теперь с вами в рамках миксера через неделю, в следующую среду. Собственно, там же и подведем итоги. Говорю вам всем пока, не болейте, любите друг друга. Будем надеяться, что погода настроится уже и все будет запиписечно. А мы с Коляновной пошли худеть, жрать мясо, запивать коньяком и, собственно, отваливаться в мир Морфея. Да, все, всем пока.

1938 году она бросила мужа и переехала в Нью-Йорк, но фамилию оставила. Муж там. Сестра Розетта Тарп, так она называлась с этого времени. Она выступала в известных клубах и концертных залах. Коттон Клуб, Карнеги Холл. Одна из первых записала песни в стиле госпел для Decca Records. Там «Rock Me», «Twist All». Впоследствии это оказало огромное влияние на многих исполнителей рок-н-ролла, таких как Элвис Пресли, Литл Ричард, Джерри Ли Льюис. Она сама говорила: «О боже, вы как дети! Рок-н-ролл — это просто ускоренный ритм энд блюз! Я играю эту музыку всю свою жизнь!» Во время Второй мировой войны одна из двух чернокожих исполнительниц записала ви-диски. «Ви» означает «победа» для солдат, сражающихся на фронте. Ну и что же получила Рози? Рози получила осуждение за интересные тексты, умение дьявольски играть на гитаре, осуждение со стороны своей родной церкви и оказалось в немилости. А еще ее стали обвинять в отношении с Махалией Джексон, с которой она пела дуэтом «Все, приехали!»

0: В 51-м году она вышла замуж в третий раз, устроив грандиозную свадьбу на стадионе Гриффита в Вашингтоне. Это был первый концерт на стадионе, на 14 лет опередивший Битлз. В начале 60-х Тарп переехала в Филадельфию, где записала в 68-м году альбом, получивший Грэмми, «Precious Memories». В возрасте 58 лет сестра Розетта Тарп умерла от тромба в мозгу и была похоронена в безымянной могиле на кладбище Нортвуд в северной части Филадельфии. Она была кумиром сотни тысяч, гастролировала по всему миру и навсегда изменила лицо госпела и рок-н-ролла.
1: In the evening, that's why I'm going to the river to wash my sins away. I'm going.

0: dear mother.
1: Down by the river.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

Ты сказал, что ты горд. Ты сказал, что ты смел. И что шею свернуть еще не успел. Но время покажет, где крест твой и где твой удел. Жизнь не просто игра, в ней отводится роль. От утрат и побед образуется соль. А из жерла вулкана души поднимается боль.

обжигаясь о брызги остывшей воды. Я предвижу развитие новой беды. Ведь не видно на небе твоей путеводной звезды. Без нее ты устанешь от яви и грез, захлебнешься в потоке отравленных слез и согнешься под тяжестью ноши, которую нес. Черно-белая лента житейских дорог промелькнет у твоих искореженных ног. Спотыкаясь о камни, ты сделаешь новый рывок. И, быть может, тогда, наконец, ты поймешь, как врезается в сердце заточенный нож, разрывая на части все то, чем сегодня живешь.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяк».
1: «Пузырь», и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Всех от души приветствую на волне неформатного радио. В эфире программа «Все гениально просто», ее автор и ведущий Юрий Арцизов. Напомню, что программа выходит каждый первый четверг каждого месяца. Мы вещаем не в прямом эфире, но у слушателей есть возможность задать гостю заранее вопросы в комментариях под записью крайней программы на сайте неформатного радио. Кто будет у нас следующим гостем уже, собственно, декабрьской программы? Я это скажу в конце сегодняшнего выпуска. Такую интригу сохраним. Вот. А сегодня я с удовольствием представлю гостя ноябрьской программы. Замечательный автор-исполнитель Тимур Хидиров. Прошу любить и жаловать.
1: Добрый вечер, друзья!
0: По традиции начнем с песни. Что это будет за вещь?
1: Песня называется «Уголек».

0: Тимур Федиров на волнах неформатного радио, программа «Все гениально просто». Тимур, помнишь ли ты свою первую песню? Как она, собственно, родилась? Что этому послужило? С инструментом это было? Или, может быть, это вот истоки, вот прям начало твоего творческого пути?
1: Вспомни. То, что я помню, это я сидел, слушал на радио, и там заиграла группа песни «Кино», если не ошибаюсь, «Кукушка». Вот. Угу. И я схватил листик и написал песню про Кассиуса Клея или Мохаммеда Али. Вот такая мне песня. Я как раз недавно книжку прочитал. Такая тоненькая для детей. Вот. Она называлась то ли «Кассиус Клей», то есть то ли тире «Мохаммед Али». Вот такая была песня. Про героического боксера. Вот такая вот.
0: Но ты уже умел играть на гитаре?
1: Нет.
0: То есть просто...
1: Нет, у меня в голове звучал мотив такой, так примерно на группу «Кино» похожий, о четырех аккордах, вот, и там, ага. «Кассиус Клей, ты кумир Брюс Ли, там, ты Мохаммед Али, я вот Али, там, Брюс Ли», там, вот так вот. То есть я уже знал, там, в возрасте, по-моему, 11-летним, что ага. Кумир Брюса Ли был Мохаммед Али, вот, и это в песне выразил.
0: Как на гитаре тогда учился играть? Это позже пришло уже, естественно.
1: Да, мы пошли в кружок, в ДЮЦ, детский юношеский центр, там женщина добрейшая, владела несколькими аккордами, плюс баре, ну и плача девочка в автомате по кругу раз 500, и вот я учился специально, чтобы...
0: До крови, да, наверное?
1: Да, ну, по крайней мере, до вот этих вот чудесных...
0: Мозоли.
1: Нет, сначала вот этих вот дорожек в пальцах, так сказать, вот этих вот... оврагов, так сказать, выражать художественно. Ну, вот такие вот. Я возненавидел песню, естественно, «Плачет девочка в автомате», исходя из этого. И кино уже тоже несколько охладил, когда группа крови по кругу. Ну и так далее, в общем, обычная тема.
0: К этому же первому вопросу возвращаясь, когда ты первую песню, что называется, заиграл и запел свою первую песню, такую полноценную, и музыка, и слова?
1: Ну, здесь я не помню, но то, что музыка ко мне приходила и до того, как я на гитаре научился, то есть я на гитаре научился именно специально для того, чтобы петь свои песни, потому что я ходил по дому, и у меня в голове звучали оркестры, и я их пел, я чувствовал каждый инструмент и скрипку, я уже как-то различал, вот это, видимо, что-то...
0: Но ни на каком инструменте на тот момент еще не умел.
1: Но
0: да.
1: В голове вот именно я помню вот это ощущение оркестра, полета, и потом вот нужно было освоить гитару, вот так вот мы с моим двоюродным братом... Первым басистом, с которым мы росли с детского сада, это очень тоже огромная поддержка. Вот такая.
0: То есть он повлиял как-то даже, да?
1: Ну, конечно, мы вместе шли и многое узнавали, открывали для себя мир музыки, но подчиняли его моим песням. Вот так вот.
0: Прежде чем мы перейдем к следующей песне, что на сегодняшний день вдохновляет, если в двух словах?
1: Жизнь.
0: На песню, я имею в виду.
1: Приходит строчка, да, ну, ты смотришь на что-то. А просто какой-то мотив, может, честно, не знаю. В последнее время, ты же знаешь, как это бывает, потому что ты тоже поэт.
0: Ну и от музыки можешь, да, плясануть.
1: Да, что-то приходит к хвостикам тебе, вот это божество, я символично так, метафорично, где-то укажет тебе.
0: Я так же говорю, да.
1: Да, и строчка вот где-то пробежала, и ты вот схватил ее, подумал, так она же... Понимаешь, мы по этой песеннике гонимся за красотой, иногда забывая, я сейчас понимаю, потому что я все больше становлюсь, ну, как сказать...
0: Мудрее.
1: Нет, я понимаю, что мир устроен по особым законам и материализма, так сказать, но во мне идет такой клинч, то, что и в материальном мире, и с утверждением этого материального мира все равно должна для поэтов оставаться такая вот... Мир иллюзий, мир фантазий, мир волшебства, но, как сказать, только для поэтов, чтобы они черпали оттуда и вдохновляли людей для жизни, а не за собой. Слушай, я сейчас могу долго рассказывать о том,
0: туда.
1: Что, да, не ведя в какие-то миры, которые человек может просто, да, ну...
0: Потеряться.
1: Или, ну, нет, понимаешь, ты уж прости, я разве просто это...
0: Да.
1: Не надо думать, что это избранные люди, ни в коем случае. Поэт, песенник, музыкант – это должен быть слуга народа. Вот я к чему пришел в итоге, вот к чему. Угу. Нет никаких небожителей, все вот эти вот звезды и поп-звезды, их надо просто...
0: Но слушатели должны снизу вверх на них смотреть?
1: Ни в коем разе. Сердцем, может быть, но ни в коем случае не проявляет...
0: Не снизу вверх, да.
1: Да, нет. Это музыканты и шуты, это рабы, по сути. Вот я так думаю, так и исторически складывалось и так далее.
0: Ну, да.
1: Шуты.
0: Слуга искусства, ну или там, да, шуты, может быть, да, у тебя же есть мим, да, вот это,
1: Мим, да, вот это оттуда
0: об
1: же.
0: Этом же,
1: и
0: да.
1: Там ты представляй себе, может быть, романтизм героических каких-то, да, твоих прокламаций, то, что ты, ну, то, что ты выносишь в мир, но все равно. Ты знаешь, конечно, можно сказать, что, чувак, ну, ты там это, я, честно говоря, честно, ну, а мы говорим об этом, да, я занимаюсь очень много лет, и я счастлив, что я не попал ни в какие чартовые дюжины, и я не понтуюсь, потому что не попал, потому что это очень много лицемерия в этом мире. И при всем мы рокеры, ну, это отдельная тема, но просто это огромное лицемерие, и это ложь. Представляешь, ты куда бы ты ни пришел, на тебя смотрят, и ты чувствуешь, а может, я правда полубог? Это же ужасно, это чудовищно.
0: Давай к песням.
1: Да.
0: Что сейчас прозвучит?
1: Ну, я хотел серьезную композицию сейчас. То есть я вот такую легкую. Ты знаешь, я.
0: Напомню, у нас, программа «Все гениально просто». Мы на волнах неформатного радио. Тимур Хидиров у меня в гостях.
1: Песня «Царство привидений». Я снимал ролик на нее, но хочу ее сделать именно в хорошей качестве записи и так далее. Сейчас я попробую воспроизвести.

хлеб, мы понимаем, это пластик. Все как мечталось в детстве, о май гад, this is фантастик. Мы сушим рыбу на гитарных струнах и без пива. Попробуй запретить свободным людям жить красиво.

0: Тимур Фигиров, на Информатном радио, программа «Все гениально просто». Тимур, вот ты по поводу клипов как раз заикнулся. Знаю, что ты снимаешь, рисуешь, монтируешь все сам. На мой взгляд, очень гениально. Но сразу возникает вопрос, это в целях экономии бюджета или же просто не доверяешь другим операторам, авторам?
1: В целях самовыражения, в первую очередь, многие артисты, вот именно той уходящей, я думаю, вообще эпохи, там, ну, берут одну песню, да, свою, долго, много лет мурыжат ее, много лет, огромное количество.
0: Людей.
1: Я не из тех людей, и к счастью, и к сожалению, потому что в итоге такие вот, ну, упорные люди, ну... где-то добивается, я такой же, как и ты. А я напоминаю, дорогие друзья, что ведущий нашей программы великолепный Юрий Арцизов. И, в общем-то, было очень, знаешь, так, ну, знаменательно с тобой познакомиться. Я просто сначала, ну, поет человек, поет талантливый здор, а потом с течением лет, может быть, это хорошая позиция. Ты понимаешь, что человек, он продолжает писать. Понимаешь, я смотрю, ты продолжаешь записывать альбомы и дальше новые пишешь песни. И ты понимаешь, что ты так живешь. Ты чувствуешь мир песней, правильно? Ты,
0: да.
1: ты рассматриваешь этот мир, и ты его фиксируешь, так как тебе видно, и должен сказать, что песни Юры наполнены вот именно таким вот остракизмом, иронией как минимум, да, вот таким вот немножко подшучиванием над жизнью с целью, так сказать, не оградиться от себя от нее, а с ней, может быть, подружиться. Ну, это очень так условно.
0: Ай, спасибо за комплимент, вот но сейчас о тебе.
1: Да.
0: Вот на сегодняшний день сколько написано Тимуром Хидировым песен? Хотя бы примерно, вот не анализировал сам? Количество?
1: Нет, я стал собирать, я вот, которые в первую голову пришли, я набрал сейчас 70. Но это те, которые я могу сыграть на гитаре, я-то из этого исходил.
0: Угу.
1: А вот, то, что в альбомах, в аранжировках, то, что не вошло, многое количество. Но ты же понимаешь, что иногда, может быть, в жизни стоит написать одну песню.
0: Ну, как
1: но,
0: было, да?
1: Да, но прекрасную. То есть, не то, что там, да, ты в ней можешь вместить много. Она может повторять твои предыдущие произведения, да, либо быть частью следующего, неважно. Ну, вот так вот бывает.
0: Как относишься к каверам, когда сам поешь и когда от других слышишь?
1: Раньше у меня, когда я был юн, где-то в конце 90-х, когда такая пошла тенденция, надо петь что-то чужое, да, там, если ты хочешь какой-то клуб, но появившийся, очень так, ну, как сказать... агрессивно к этому даже относился, то есть, да ну нафиг, я только свое буду петь и все. А потом нет, потом, может быть, подчиняясь где-то реальностям, стал, ну, какой-нибудь такой пафосный дурак сказал бы, что прогнулся.
0: Угу.
1: А потом ты понимаешь воистину, вот, что да хорошо, что меня так пихнуло, что я познал, оказывается, огромный мир песен, и ты понимаешь, что в них столько красоты, столько чувств. Есть же прекрасные песни.
0: Конечно.
1: Мы их, правильно,
0: конечно.
1: Вот такие вот. И ты понимаешь, как же расширился мир, что я узнал столько песен, и я могу их петь. И это очень здорово.
0: На пользу пошло все это.
1: Совершенно, здорово. Конечно, да, да, да.
0: Но иногда бывает, знаешь, вот люди такого уровня кавера исполняет от слова коверкать, да, что хочешь сказать, ну не пой ты так известную песню плохо.
1: Ну, конечно, согласен.
0: То есть бывают такие, да, и вот я не за такие кавера, а когда я просто слышал в твоем исполнении кавера, я согласен, такое имеет место быть, и даже это записывать, и уж петь на концерте точно.
1: Ты понимаешь, хороший кавер, хорошая песня. Ну, не кавер, а песня.
0: Песня, да. Вот да. Ну, кавер, не... ну, это я так
1: помню,
0: назвал,
1: конечно,
0: да.
1: Ну,
0: да.
1: Мы живем в Макдональдсе, о чем
0: да,
1: ты говоришь,
0: да.
1: Поэтому мы употребляем.
0: Хорошая песня, да.
1: Да. Так вот, знаешь, она заставляет тебя выпрямляться, то есть заставляет до себя дотягивать. Она собою дотягивает тебя до себя. Вот.
0: Красиво
1: ты...
0: говорить,
1: ну,
0: да.
1: Правда,
0: да.
1: Она...
0: Ну, так
1: и
0: есть,
1: начинаешь,
0: да.
1: Ну, так же, как мы учились на гитаре. Дай-ка я вот это подберу, и вот я напал на девочку автомате. А, в принципе, песня неплохая, она просто, ну,
0: да,
1: заезженная,
0: да,
1: вот и все.
0: Да, да, да, да. Еще один вопрос, вот, может быть, так прозвучит так пафосно. Вот о чем сегодня мечтает Тимур Хидиров?
1: Я не мечтаю, я.
0: Или цели какие-то просто есть, да, наверное, мечты нету, или для тебя на сегодняшний день понятно, что оно с годами все это меняется.
1: Я тут немножко как Даос, текущая река, вот этот образ, непротивление, и так, хотя, конечно же, нет, я имею в виду, мы же, нужно отделять человека гражданскую личность, если мы сейчас говорим о поэте, да, поэте-песеннике,
0: да.
1: То поэт-песенник всегда ждет новой песни, он ждет вдохновения, либо чего-то, то есть песня, она же продляет тебя, и, как бы, ну, песня – это жизнь, и это работа, и жизнь, и так далее. То есть ты ждешь новой песни, вот и все. Вот о чем еще мечтать. Кстати, да, вот ты меня подтолкнул, это как раз к песне, которую можно исполнить.
0: Давай, я только за на неформатном радио программу «Все гениально просто». В гостях Тимур Хидиров. Песня называется, Тимур, как?
1: «Героиня песни» называется.

0: Слушай, давай вернемся еще немножко к истокам. Для тех, кто тебя слышит впервые, ты в свое время из Волгограда перебрался, но в Москву, по-моему, не сразу, через Питер у тебя как-то было, да, вот это вот. Расскажи твой вот путь вот этих вот скитаний, что на сегодняшний день ты оказался в Москве поверхностно буквально. Мне интересно, вот что тобой двинуло покинуть Волгоград, и как оно прижилось здесь, и почему Питер не прижился?
1: Ну, надо, чтобы жить в Волгограде, надо быть мужественным человеком и надо быть местным, врасти в землю. Я думаю, это зависит от характера человека. Кому-то нравится жить среди тех людей, с которыми он вырос и так далее. Мне так не хотелось не потому, что люди были плохие. Я по характеру человек очень странный, скажем так. Есть люди, которые не могут себя найти в обществе. И, кстати, большинство из них и становятся артистами, потому что, чтобы занять свое место, лично для меня самое большое восхищение вызывали там, ребята со двора, соседнего, или которые могли там сплюнуть через зубы нормально, там сигарет. Вот это. И да, это действительно, наверное, это может быть где-то даже правильно, потому что, как я теперь понимаю, с высоты возраста, это были нормальные люди. Uh-huh. Это вот если говорить, проецируя на всю страну, вот эти вот лысые ребята, да, которые жили по каким-то понятиям, ведь их образ уже ушел, и об этом уже снято там, количество роликов. Это нормальные люди заводского города, заводов, рабочего города. У них все просто. Вот это черное, это белое, это девчонки, это парни. Быть сильным хорошо, поступать подло это подло и так далее. Вот я теперь это понимаю. Вот. Ну, а я все стремился, чего-то было. Ну, потому что уже тогда волна шла, накрывающая сознание нормальных людей, волна вот этого винегрета, замешанного, с одной стороны, ну, как сказать, там и рок-н-ролл, и Голливуд, и все что угодно, и Чупа-Чупс, и Макдональдс, вот. И мы, к сожалению, ну, не к сожалению, а так случилось, стали жертвами вот этого. И нас унесло, вот так я скажу. То есть я не хочу сказать, что это какое-то геройство, ездение в Питер и в Москву, просто, ну, меня так тащило, скажем так. Вот
0: почему
1: меня просто
0: Питер
1: тащило.
0: Не прижился?
1: Потому что я поверил Шевчуку, это есть там такой горлопан в Петербурге, что, ну, не однажды его интервью смотрел, и он там вот в Питер едут художники, а в Москву за деньгами. Ну, просто я теперь своего возраста понимаю, что это просто мнение человека необразованного, человека некультурного. И вот кого немножко слава, ну, что может сделать человек? Это просто человек не знает истории элементарно. Потому что Петербург, я жил в нем и под луной читал стихи проституткам, как у Есенина. Ну, это действительно было. И там всякое было, но я хочу сказать, что это совершенно неправда. Москва – это древний, мудрый город, одаривший нас и поэзией, и чудесными произведениями, литературными, кинематографическими, и это город, тот, который мы знаем с детства, даже не живя в Москве, понимаете, по кинофильмам, по книгам, по песням, вот. Петербург – прекрасный город. Юра, ты, конечно, вот и торчи там. Я просто к тому, что нельзя так говорить. Нельзя говорить. Угу. В лице Москвы в данном случае, мне кажется, унижается не только вся Россия, а весь вообще просвещенный мир. Потому что Москва – это город надежды. Я об этом говорю часто, то, что это город будущего когда-то. Город, ну, имеется в виду, конечно, Москва 20 века. Вот что я имею в виду.
0: Для тех, кто не знает, да, скажу, что Тимур ведет экскурсии по Москве, и автобусные, и теплоходные, поэтому ему ли не знать изнутри, я думаю, покопался и в архивах, да, и вот сразу хочется тут же вопрос об этом, какие-то вот курьезы или какие-то забавные случаи на экскурсиях бывают, люди же разные тоже, да. У нас у москвичей-то тоже там неизвестно какой процент коренных-то москвичей на экскурсию ходят, как правило, наверное, тоже приезжие. Но вот что-то навскидку вспоминается из экскурсионной практики такое интересное, забавное.
1: Да у нас все интересное и забавное. Экскурсии не может быть. Ну, чего-то я не скажу сказать экстраординарного, так вот навскидку. Я не знаю, ну, просто моя задача сделать так, чтобы человек пришел, и для него это было необычно. Вот. То есть, нет, мы не скатываемся в балаган в какой-то, такое и тоже имеет место быть в этих делах. Просто забавно то, что, ну, я не знаю, Юр, я, правда, вот этот счёт, ну,
0: извини, что перебиваю, мне очень понравилось тот этап, я не знаю, сейчас ты его эксплуатируешь или нет, когда ты, собственно, был у тебя поющий теплоход, да, помимо экскурсионной какой-то программы, ты брал гитару в руки и, собственно, с тем, кто пришел на экскурсии, пели. песня.
1: Да, я сейчас веду поющий, да.
0: А для меня это такая фишка, которой ни у кого из экскурсоводов я не видел, не слышал. Как ты к этому пришел? Сам додумался или у кого-то подглядел, что помимо экскурсионной вот этой вот информации, ты еще, ну, поешь с людьми?
1: Нет, это я подглядел. Не просто подглядел, а я как бы, ну, приобщился. Мы приехали, когда и попали в компанию экскурсионную, где как раз и делались попытки сделать поющие теплоходы. Угу. Вот.
0: Ну, у тебя зашло,
1: такая история. Это хорошо. Нет, это не я, да, это как бы есть чудесные. Сейчас в Москве есть поющие экскурсоводы хорошие, и Дмитрий Смирнов прекрасный, вот я у него учился в экскурсоводчестве, и Макс Орех тоже поющий, он экскурсии ведет, и он, кстати, сам пишет и музыку. Вот, такой в стиле хорошего шансона, вот. В общем, есть люди, если я кого-то сейчас сразу сходу не вспомнил, ну, есть. Ну, а тогда, лет 5 назад, по-моему, это началось, ну, да, может, где-то этого и не было. Но это и пленило, с одной стороны, удивительно, да, действительно, то, что не просто петь, а что-то рассказывать, это здорово. И что касается теплоходов, ну, и автобусов, собственно, тоже, да.
0: Я помню, потому что однажды, прогуливаясь по городу со знакомой поэтессой Людмилой Кубаловой, мы смотрим, едет автобус, и из окна нам, собственно, машет Тимур Хидиров с микрофоном в руках, как экскурсовод. Было забавно очень. Да, вот. Я не знаю, что ты там сказал потом.
1: Нет, ну а что я сказал? Я сказал, великолепно идет поэт-песенник Юрий Арцизов. Вот.
0: Ну, было забавно.
1: Это у дома Перцовой было. Да-да-да. Вблизи Москва-реки.
0: Напомню, на волнах неформатное радио программа «Все гениально просто», которая выходит первый четверг каждого месяца. В гостях у меня сегодня Тимур Хидиров, поэт-песенник, в общем, автор своих песен, одна из которых сейчас, собственно, и прозвучит в эфире. Сейчас Тимур готовится, я просто, радиослушатели, да, не видят этого, чтобы текст был перед глазами. Кстати, тексты, есть проблемы с запоминанием текстов? Вот.
1: Мы недавно об этом говорили, мы пели недавно под окнами одного из домов в древнейшем районе Москвы, и пели, вышла женщина, сказала, поймите ко мне пироги поедим. Мы попали в квартиру такой москвичке 86 лет, которая бодра, весела, говорит, сбежала вчера из больницы, мне там покой надо было с позвоночником что-то. Кот Вася, она художница, все развешено картины. И вот это вот как в кино, в общем, вот картины какие-то, горельефы. Да, и вот там женщина была, соседка, 84 лет, она говорит, туда я забываю тексты, а я стал ее утешая говорить и сам себя, так сказать, протерапировал, терапевт. Да? То есть вы, говорю, забываете, потому что вы уходите за песней. В этом нет проблем памяти или ваших, ну, умственных там каких-то способов. Это вы улетаете за песней. Поэтому и я сейчас, а я всю жизнь улетал за песней, но сейчас улетать стало особенно растворяться, вот, и поэтому слова тоже иногда вот как бы они, ну, раз, да, и полетают. Ты спотыкаешь, да, то есть, конечно, мне было раньше думать, что я с Пипитером когда-нибудь буду выступать, это стрёмно, я употреблю такой термин, ага. Вот, но сейчас мне не стрёмно, я скоро накоплю денег и куплю себе Пипитер, вот, и на редких выступлениях буду, наверное, всё-таки с Пипитером. Друзья мои, Пипитер, это... подставка под ноты.
0: Не путать, да, с другим. Итак, что сейчас за песня?
1: Песня про осень, поскольку мы встречаемся в ноябре, поэтому надо все-таки осеннюю песню. Я попытаюсь ее изобразить, я вот не исполнял ее таким образом, записывал в другой тональности, а теперь я типа в стиле fingerstyle сейчас попытаюсь исполнить, то есть со всеми проигрышами.

0: Тимур Фидеров на волнах Информатного радио. Сегодня «Ля Проста» программа. Тимур, сразу вопрос вот какой возникает. Кто для тебя на сегодняшний день, и есть ли они вообще авторитеты в музыке, в песне? На скидку что-то можешь назвать имена?
1: Ты?
0: Да ну прекрати ты, ладно.
1: Я объясню. Я же вот не случайно сказал, что... Ну, если хочешь по-другому сказать, что нет авторитетов, есть те, с кем я знаком, московские артисты, волгоградские, там, Петербург, да вообще любые, с любого города.
0: А вот медийные какие-то
1: нет? Нет, нет, я считаю, да, и раз уж мы так, раз уж выпало судьбой так вот быть с той стороны, то я буду и защищать свою сторону. То есть мы есть настоящие, мы есть, ну, вот это вот ушедшее в древность слово «андеграунд». Я думаю, вообще к этому в итоге мы и придем, наше общество, если не закидают власть, придержащие друг друга атомными бомбами, то, я думаю, так оно и будет происходить. Я, кстати, это не моя мысль, я где-то подслушал, подсмотрел, ну, и не выдаю как за свою, что так и будет в итоге. С развитием общества поэты будут вот так вот. Привет, я зайду сейчас к поэту там Пушкину, а завтра к Лену, ну, я имею в виду образ, да, и послушаю, что он написал сегодня. Вот. И это нормально будет, это правильно будет. И вот образ Николай Носов, когда вот поэт Цветик, он там вместе со всеми живет и вот, ну, не превозносится и так далее. Повторюсь, я не хотел бы, чтобы это расценилось, как вот чувак сидит там, это, ну, вот так, да, потому что ни в коем случае, потому что, ну... Оказаться под прицелом внимания постоянно, ты, словно ты обнаженный ходишь. И это очень стрёмно. Я думаю, сами люди, оказавшись в таком положении, на самом деле себе не завидуют. И с усмешкой смотрят на тех, кто стремится. Нужно понимать, что... Ну, я просто быстренько скажу. Ты приехал в один город, выступил, спел свои песни. Тебя облизали. Ты поехал во второй. Это может утомить до такой степени, конечно, что начнешь что-то употреблять и так далее. Понимаете, вот это все туфта.
0: Тебя расхолаживает, типа, все хорошо.
1: Да,
0: и
1: да.
0: Перестаешь как творческая единица что-то делать.
1: То есть ты должен где-то втрамбован куда-то постоять. И это такой путь, извините. Но если ты выбрал, да, правильно?
0: Что поэт должен быть голодным как раз вот.
1: Может быть,
0: этой
1: это
0: серии,
1: об
0: да?
1: этом, да.
0: Об этом,
1: хотя,
0: скорее всего.
1: Здорово, когда люди вот находятся, ну, по крайней мере, что, о чем мы вообще говорим? Мы сейчас говорим о том, чтобы что-то покушать, правильно, и содержать семью. Мы же об этом говорим.
0: Да.
1: Вот и все. Так вот, поражает, когда люди, уже имея это, да, и что-то больше, ну, возможность путешествовать по другим странам, продолжают писать. Вот это действительно гении, вот, ну, да, которые отрекаются от этого, абстрагируются. Есть хорошие такие наши исполнители. Ну, хорошо, авторитет для меня Павел Кашин. Я очень люблю его творчество. Угу. И проникся еще в 90-е. И вот этот человек, который и сам идет, и вообще с большой горы, что там, какие там наши радио, ваши там, вот это, он делает и все. Получил поддержку в свое время, но у него и путь такой был, достаточно переехал там. В общем, он уникален, скажем так, ну или просто самобытен, да, все-таки мы где-то там в чем-то, а у него есть что-то, ну, в общем, он молодец, как композитор. И как аранжировщик особенно, у него все по минимуму, но так вкусно. Вот там и мастеринг, мама дорогая.
0: Да, ну, бывает тоже, я за ним следил в 90-е годы, но потом понял, что...
1: То, что он повторяется?
0: Да, что у него...
1: Конечно,
0: ну, почерк.
1: Да там нет, прости, он тупо повторяется. Он даже прям... Но ты же понимаешь, вот я заметил, знаешь, повторяется, у него прям альбомы с одной гармонией, вот 4 аккорда, все.
0: Да-да-да.
1: А потом выдаст чуть, блин, раз и такой выдал, вот, понимаешь, так вот кого-то что-то вот это вот варится, он просто выдает все. С точки зрения, он неграмотный. То есть надо вот держать, а вот это вот выдавать как.
0: Да,
1: вот.
0: Да,
1: а чувак просто фигачит. И мы, кстати, Юра, и ты такой, ты вываливаешь тоже в альбомах, потому что ты показываешь, я живу. Я пишу
0: живу,
1: вот так.
0: Да,
1: понимаешь?
0: Да,
1: вот
0: да.
1: Исследователь твоего творчества, он так и идет за тобой. Вот, да, а вот эта песня не очень. Ну и что? Это не значит, что ты, понимаешь, исписал, ты просто живешь.
0: Мне всегда, знаешь, я думаю, я когда хожу, скажем, в плеере, слушаю твои же опять, Тимур, песни, неважно, вот друзей, все, кто пройдут через эту программу, я уверен, у меня в плеере очень много людей, неизвестных общему кругу, и я вот так вот слушаю и думаю, а если кто-то вот сейчас в этот момент идет и слушает мою песню в своем плеере, в своем телефоне, мне всегда это так подначивает, и я уверен, что если хотя бы один такой человек найдется там, хотя бы кто-то прослушает, и она ему поможет, как морально мозги поставить, либо просто настроение
1: будет
0: даст.
1: Будет созвучно его.
0: Я прям понимаю, что вот оно все не зря сделано. Да,
1: ты знаешь, я вот в этом плане тоже размышлял, что вот опять-таки, ну, я еще раз хочу, хорошо, если кто-то слушает и думает, оправдываются два старых человека, которые там не стали звездами, хорошо, даже с этой позиции я просто хочу сказать, что Вот человек очень знаменитый, вы понимаете, что когда он выдает песню со своими глубокими переживаниями, очень интимными, и когда это слушают миллионы, ведь они не слышат его на самом деле. Невозможно услышать так глубоко человека, то, что он закладывал. Это все иллюзия. Это вот след вот этого, ну, как сказать, популярного человека, публичного человека.
0: Да.
1: Пушкин сказал, публичный человек – это, ну, хуже публичной женщины. Вот про это я вынужден вращаться в этом, понимаете? Это как посмотрел, куда повел, это чудовищно. Так что, друзья мои, пишите песни, пойте друг другу, или не пишите, слушайте, делайте что-нибудь, и «А слава тебе догонит», как спел этот Свету в одной классной песне.
0: Хочу спросить, это все об этом же. Твои близкие как к твоему-то творчеству относятся?
1: Да не
0: Они на твоей
1: знаю,
0: стороне? Они вообще за то, что ты это делаешь, что ты поешь, что ты творишь? Или они так косо смотрят, ну, типа...
1: Ну, примерно так.
0: Да, то
1: Но
0: есть...
1: я понял, что это идеально. Потому что если...
0: Важно не ставить палки в колеса, да?
1: Да, это нет.
0: А
1: Нет, а просто,
0: там...
1: понимаешь, если бы семья, там, мама, папа мне пествовали, какой-то сыночек песню написал, это было бы чудовищно.
0: Ну да, это
1: Это
0: вот это тот
1: чудовищно.
0: расслабон, когда типа все
1: Да,
0: хорошо и ничего не делается,
1: да.
0: да?
1: А теперь со скепсисом, ну, как и всегда, со скепсисом, и это хорошо, и это здорово, и это пусть так будет. Нет, я не этот, который от боли испытывает наслаждение, а просто... Я вот еще, Юр, скажу тебе маленькую вещь. В 90-х как-то меня одна девушка повела на смотр волгоградских поэтов, там убеленные сединами сидели старцы, и что-то, ну что-то, конкурс, там песни самодеятельные. И вот я не хотел, а я уже рокер, там ты чё, но все равно был затащили,
0: Приглашён, да, затащили, да.
1: затащили скорее. И вот я спел со своей юношеской такой, так сказать, экзальтацией, вот с такой вот открытостью, дерзостью спел. И дядьки сказали, как-то, я не помню, как это дошло до меня, не вслух это, а косвенно как-то было передано, нет, мы никакого места не дадим, потому что у этого человека очень быстро все пройдет. И они имели мой творческий посыл. Вот я возненавидел, думаю, вот козлы, вот действительно молодцы рокеры, там это смеялись, надо все. А теперь, как важно, ты знаешь, здрасте, какая глупость, сказанная Джимом Моррисоном, вот идиот был, я теперь это подчеркиваю, не верь никому после 30, да, вот он говорит, как прекрасно жить дальше и понимать, что а те дядьки-то, убеленные старцами, они были правы. Они правильно сказали, что у него все пройдет. Это и есть вот это вот именно поэтому, ну, не поэтому, не из их высказывания, но где-то из-за этого у меня и не проходит это, понимаешь? И я вообще понял, как устроена была советская система вот цензурирования, понимаешь? Они специально делали таким образом, что человек не кончался, чтобы он находил в себе... Я считаю, что это не мое идеалистическое видение советской действительности, а это действительно так. Вот если бы тебе сказали, ты молодец, там, грамотку дали-либо, я бы действительно стал каким-то... Ну, понимаешь, это
0: и все
1: классно.
0: Завершилось, да.
1: Друзья мои, когда вам говорят, что вы ничтожество, радуйтесь. Слушай, я по каким-то библейским этим заговорил. То есть
0: я
1: радуйтесь
0: нормально.
1: Проклинающим
0: Давай,
1: вас
0: прежде
1: вообще.
0: Чем
1: Да.
0: еще одну песню, смотри, коротко постараюсь ответить вопрос-то, потому что он меня очень мучает, хочу тебе его задать. Мне кажется, от тебя я получу ответ более такой вразумительный. Вот смотри, экскурсии, там, концерты, мимо тебя много людей проходит, да, незнакомых.
1: Концертов у меня нет точно.
0: Ну,
1: знаю.
0: На экскурсиях
1: да.
0: видишь много, поток
1: да,
0: людей, назовем это поток, да, и которые тебя там, с кем-то ты пару слов обмолвился, с кем-то ты поближе познакомился, и, понятно, с годами их становится все больше, которые через тебя проходят, да, и вот не бывает ли такого, что, ну, скажем, в метро где-то идешь, тебе подходит, о, Тимур, привет, привет, а ты понимаешь, что даже имени этого человека не помнишь. Вот
1: а
0: таких...
1: ты вот с какой... Я думал, ты сейчас скажешь, просто ко мне подходили в Москве, я говорю, спасибо вам за экскурсию, вообще вот люди... То есть,
0: а ты их не помнишь?
1: Ну, не, они напоминают, ну-ка, да, не помню. Вот, а ты вообще имеешь в виду, что подходит, и ты не помнишь? Нет,
0: ну,
1: он...
0: ну, они так же, да, тебе говорят, допустим, спасибо за экскурсию, а ты понимаешь, что ты даже их смутно помнишь, когда они были,
1: ну,
0: и,
1: да.
0: то есть, это какие-то абстрактные люди, и не ими. Тебя вот этот момент не парит, не напрягает?
1: Нет.
0: Потому что меня иногда в метро останавливают, называют по имени, да, Юра, привет, там, и начинают, а я понимаю, что я даже не
1: ну,
0: помню,
1: чё,
0: где
1: ну,
0: мы
1: чё,
0: пересекались.
1: Слушай, и тебе это
0: а
1: парит,
0: учит...
1: а почему?
0: А учитывая, что, когда я работал на теплоходах, там за навигацию через меня проходили тысячи людей, потом я вел свадьбы, еще там сотни добавлялись, потом там, работая в школе, сейчас вот в университете, этих людей настолько, ну, концерты опять же те же, да, поток людей настолько велик, и с кем-то ты действительно, ну, можешь сесть там за стол выпить и о чем-то поговорить хотя бы 20 минут, а с кем-то просто вот ты, допустим, на теплоходе ездил, я диджеем, да, на уровне «доброе утро», И все разговоры на этом заканчиваются. Потом проходит 2-3 года, они тебя встречают в метро, ты понимаешь, что ты лицо-то, да, помнишь, оно же пригляделось там за 2 недели, а ты не можешь вспомнить, а почему? Потому что ты с ним не общался эти 2 недели, только на уровне «доброе утро, доброе утро».
1: Ну,
0: здрасте. Слушай, и меня как-то стало это напрягать, потому что я поехал, извини, что займу время, да, передачи, но для меня это больная тема, я поехал вот на музыкальную выставку, вот, даже сына взял с собой, и через каждые 2 минуты идут, ну, там же, понятно, скопление музыкантов это большое, идут и со мной здороваются, ну, я понимаю, что они меня знают, они меня по имени называют, что-то обо мне спрашивают, а я половина из них понимаю, что я не помню, где мы с ними последний раз пересекались, и меня это начинает напрягать, потому
1: кажется,
0: что вот,
1: я понял.
0: А как их запомнить всех? Потому что их уже реально сотни и уже если не на тысячу.
1: Ну, никак, слушай, тогда уж смирись, либо найди.
0: Я смирился, но тебе момент такой.
1: К этому.
0: Может быть, у меня их просто больше?
1: Да не, у меня, да бывает у меня такое, может, не больше. Я улыбаюсь, забываешь. И знаешь, в крайнем самом случае я переспрашиваю. Ну, мне не ломает. Я просто, знаешь, что хочу сказать, что вот тоже, тут, знаешь, такой тонкий момент, что вот артистам, ведь мы, когда вот один раз встречаемся с определенной группой лиц, да, вот ты отработаешь где-то там, теплоход, люди зашли, ты для них предстал в одном образе. Это вот, знаешь, бич актеров и музыкантов, вот за что тоже там. А вот, помнишь, проклинали артисты советские, что если прицепился к ним образ, вот Фаина Георгиевна Раневская,
0: то
1: Мули,
0: уже
1: Нервера,
0: не жить, да.
1: Но это законы жанра. Это законы жанра. Ну, иди ты за станок, да, за фрезерный, ну, давай там отточи деталь, у тебя будут говорить, тут смотри, там, дядя Петя классную сделал деталь. Я не знаю, как это. Я просто к тому, что, ну, на, кушай. Вот я к чему хочу сказать. Но в то же время нельзя разрушать, к сожалению, либо наоборот надо разрушать образ, который создался у зрителей. Стереотип. Разрушать. Ты человек. Не надо лезть в самое, как вот наши, да, сейчас эстрадные, там, матом, и чуть ли там не показывают все исподнее и так далее. Мол, мы ближе к людям, но люди не такие
0: свиньи. Вот смотри.
1: Люди не такие свиньи, как вы думаете о них.
0: Прости, перебиваю об этом же. Тот же мой в свое время любимый Макаревич, мы сейчас не берем его политические взгляды. Вот даже когда его творчество, и потом он стал вести СМАК, вот тут меня уже немножечко в свое время обломало, потому что вот тот образ, который я все время представлял музыканта, и тут он вдруг поваром стал. Меня как-то это напрягло.
1: Слушай, а я вот здесь на этом плане, хоть я не люблю Макаревича, но здесь из-за него, понимаешь? А потому что он вот так вот, потому что вот он, я не только на гитаре трембрин, я, понимаешь, я знаешь, лет 10 назад, может быть, я на твоей стороне был, но сейчас я скорее на стороне Макаревича, потому что он, не, конечно, он редиска. Я вот, ну вот с точки зрения вот ведения СМАКа, нет, он себя поправил в другом ключе. Так же, как и, ну скажи, вокалист несчастного случая. Как его?
0: Кортнев Алексей.
1: Кортнев Алексей, он же тоже ведущий телепрограмм, понимаешь?
0: Да,
1: а ведь он невероятно талантливый человек.
0: О, ну талантливый.
1: Блин, это просто, это мега, блин, ну просто красавец.
0: А сегодня вот в гостях у меня еще один талантливый музыкант, автор-исполнитель Тимур Хидиров. Напомню, на волнах мы неформатного радио, программа «Все гениальное просто». И я думаю, завершающая песенка будет. Что это будет за композиция?
1: Я ее снимал на студии. Ну, мы сняли с супругой, она меня снимала, мои кривляния. Вот. Но там, знаешь, с перкуссией она так вот пойдет здесь, да, немножко.
0: Да, поймается. Хорошо,
1: фингерстайл, только мне бы гармонию вспомнить.
0: Как называется?
1: Называется, а я не знаю, она называется «Длинная, лишь бы мне не вызвать твоих слез». Я очень радовался, что в этом году, да, в январе написал эту песню, она очень романтическая, как мне показалось, и вот именно о том, эта песня той темы, которая не иссякнет никогда, как бы нас не сбивали, отношения между мужчиной и женщиной. Лучшей темы нет. Oh,

0: На волнах неформатного радио программа «Сигнальная просто». У меня в гостях Тимур Хидиров. Это, как понимаю, была завершающая песня программы. Тимур, ну я не традиционен, я не завершаю на песне. Я всегда задаю, решил для себя, что буду задавать всем гостям два коротких вопроса, даже пожелания. Первое — пожелание себе любимому и пожелание слушателям неформатного радио. Вот коротко, что ты себе любимому пожелаешь и слушателям неформатки?
1: Ну, слушателям пожелаю не сдаваться, успевать и учиться впитывать в себя в жизнь, несмотря на то, что может быть, какие-то чудовищные прессы, которые на нас давят со всех сторон, мир принадлежит человечеству, и каждая травинка, и каждое облачко, ну, принадлежит в плане того, что мы можем восхититься их красотой, этих объектов, и радоваться солнцу. В общем, нужно дорасти до того, а до этого нужно действительно дорасти, что жизнь, как спел Юрий Арцизов, вообще у него песня именно об этом, и солнце светит одинаково всем, и дорасти до того, что жизнь прекрасна, до этого надо, я от всей души желаю вам дорасти до этого, потому что пребывал много лет в чудовищных депрессивных состояниях, и я знаю, что это не просто, ну, высокопарные слова, а жизнь будет, может быть, не просто не мила, она может быть чудовищна и невыносима. Так вот, друзья мои, она выносима, вот. В общем, не сдавайтесь, я вот что хочу сказать.
0: А себе любимому?
1: Быть тоже вот не сдающимся, и не унывать, ну, не унывать, стараться пить поменьше кофе, и, ну, и желаю себе, так сказать, ну, в общем, быть в тонусе. Наверное, это правильно, мы доросли до того возраста, когда, ну, вот именно этого хочется, чтобы, в общем, радовать людей. Я счастлив, что я радую людей. Мне выпала такая доля на экскурсиях. Это так, ну, трансформировалось, и я рад очень этому, что когда люди смеются, вчера смеялись, позавчера смеялись, хлопали и благодарили. И это, друзья мои, классно! Вот, значит, что-то, ну, значит, хорошо.
0: Итак, друзья мои, слушатели неформатки, у меня в гостях был Тимур Хидиров, автор, исполнитель, просто замечательный человек. Я надеюсь, вы где-нибудь его на экскурсиях выловите. Вот. А я в качестве анонса хочу сказать, что гостем следующей уже декабрьской программы исполнитель своих песен под таким загадочным псевдонимом «Ветра». Напомню, что свои вопросы вы можете адресовывать в комментариях вот под этой ноябрьской программой, с тех пор, как она разместится на сайте неформатного радио, и в комментах вы, собственно, задавайте в течение ближайших двух недель следующему гостю свои вопросы. В общем, наверное, все. Пока. Услышимся.
1: Друзья мои, слушайте песни Юры Арцизова. Это уютнейший мир, полный иронии, доброты и света. Вот что я имел сказать.
0: Получилось, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку.
1: Нет.

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется. Трек «Поехали».

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Юрий Иосифович Богатиков родился 29 февраля 1932 года в Рыкве, ныне Енакиево, ДНР. Народный артист СССР. Член КПСС 1968 года. Эстрадный певец, баритон, почетный гражданин Славянска, почетный гражданин Ялты и Крыма, лауреат конкурса «Дружбы 68», «Берлин» второе место, «Золотой орфей» 69 год и еще много-много чего. От ПТУшника до народного артиста. В советское время это было можно, так что, ребята, Союз хоть и был совком, но таким железным, который не ломался, не гнулся, и пользу людям приносил, и песни были такие же, и пели их люди из народа и для народа. «Спят курганы темные».

Маршал советской песни Юрий Богатиков. Невысокий, с неприметной внешностью и неизменным прищуром. Он мог так зажечь публику, что весь стадион пел вместе с ним. Было в нем какое-то магическое обаяние, которое сейчас называют словом «харизма». Родился в многодетной советской семье шахтера и учительницы. В 9 лет началась война, эвакуация в Бухару. По возвращению на Донбасс они обнаружили, что дома у них больше нет. Отец погиб на войне, мама и 6 детей приехали в Харьков, где Юра сразу устроился на велосипедный харьковский завод. Одновременно учился в ремесленном училище, и еще у него хватало времени помогать дома и петь в Доме культуры, в кружках художественной самодеятельности. Это ребята в послевоенные годы в Харькове, который был разрушен практически полностью во время войны.

После окончания училища Юрий работал ремонтником радиоаппаратуры на Харьковском телеграфе. Получилось так, что руководство заметило талантливого юношу. И так Юра попал в музыкальное училище. Потом служба на флоте, где он пел в ансамбле песни и пляски Тихоокеанского флота. И потом понеслось. Харьковский театр музыкальной комедии, государственный ансамбль песни и танца «Донбасс», Харьковская, Луганская, Крымская филармонии. До 1983 года олимп советской эстрады принадлежал Клавдии Шульженко и Леониду Утесову. Так вот, третьему исполнителю, которому присвоили звание народного артиста Союза Советских Социалистических Республик, стал именно Богатиков. Умер Юрий Иосифович 8 декабря 2002 года в Симферополе, в Крыму, где и похоронен. В 2003 году в центре Симферополя установили памятник артисту, где он стоит в полный рост рядом с гранитным медалем.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: нет билетов.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
3: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

Вечер простого спального района любого города. Ты идешь из школы, сжимая сборник Цветаевой. Главное не попасть на глаза вон тем упоротым, иначе тебя прямо тут по бокам бодро отпинают. Ты не ходил в качалку, не занимался с физруком боксом, никогда не дрался и не знаешь смысла слов фени. Не ужирался сивухой, не пудрил нос коксом. Тебе это реальность, в принципе, до фени. Ты живешь в своем мире.

упреки, твой Мандельштам, пережиток прошлой эпохи, твоя участь стоять в очередях за гречкой по скидке, никому не нужен Бродский, его ахи и охи, сейчас умы занимает близость пятой от ситки.

ты мог быть успешным, зваться, к примеру, силой, пить пиво с баклашек, гонять на старой девятке, пиздить прохожих, спать с бабой красивой, но пошел в пед-ин, когда батя сунул преподу взятку. Армия не сделает из тебя славного воина, зрение в минусах, тугоухость и дистония. Твоя школьная любовь давно братвою освоена, впереди одиночество, боль и шизофрения. Горы книг не заменят тебе мясо на ужин, твоей зарплаты хватает только на хлеб и дешевое масло. Ты сейчас только матери собственной нужен. Тебе еще нет 30, а в глазах уже все угасло. Ты веришь в поэзию, учишь детей быть честными, вспоминаешь отца, что был инженером на стройке.

Не поздно вписаться в общество. Становись сварщиком, пойди на завод и начни пить водку. Заведи профиль в одноклассниках, организуй сообщество любителей бить морду или жрать картоху с селедкой. Создай новую ячейку, возьми в жены жируху с дачи, нарожайте детей, отрасти пузо.

это. Они выйдут и скажут: меня жизнь к этому готовила. Каждый станет альфой или крепкой бетой. Разгрызут пуповину, что твои мечты обескровила. И пойдут по жизни, смеясь, да лихой походкой. Раздавать тумаки, добрать то, что понравилось. Лучшую женщину любить, заливать глотку водкой. Не жалеть матерей, даже тех, кто состарились. Самокрутки крутить из книжонок, что с прозой.

Золотая коллекция. Золотая

0: первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
1: Девятый трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Ханга, поехали».

0: vein. Just pleasure in my vein. Just pleasure in my vein.
1: Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани», и сегодня у нас три в одном из Свердловска: Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали!

0: Бэйла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Чарльз Райт and Rhythm Band с 103-й стрит. Вот такое длинное название группы. Soul Funk. Они играли. Почему они? Почему я рассказываю о этой группе? Виной всему охренелая композиция. Express Yourself. Ее столько перепевали и переделывали, даже Анджелина Джоли дрались с Брэдом Питтом под эту песню. NWA рэперы использовали в своем творчестве. Написал ее Чарльз Райт, паренек из города Кларксдейла, Миссисипи. С хлопковых плантаций в начале 50-х переехал в Лос-Анджелес и потихоньку начал карабкаться на поп-олимп. И получилось так, как получилось. Надо грызть и разгрызешь. И в 70-м году пришел успех. Третье место в хит-параде «Yes, Rhythm and Blues». Вырази себя. Express yourself.

А проснувшись, ты пойдешь на восток, провожая закат, зажигая рассвет, через тернии к звездам вперед. Ты найдешь, что искал столько лет. А споткнувшись, ты пойдешь на восток, провожая закат, зажигая рассвет, через тернии к звездам вперед. Ты найдешь, что искал столько лет.

0: Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Не
4: фарма.
3: Не фарма.

Бродя по переулкам в час ночной, нашел я на дороге шар хрустальный. Я шар поднял, принес его домой. Халяву упустить весьма печально. На кухне я поставил шар на стол. Фигня, конечно, но, глядишь, сгодится. Достал бутылку, рюмку, разносол, а после пятой начал он светиться. Я с интересом посмотрел на шар, что светом голубым сиял во мраке. Тут осенило, аж пробило в жар. Ядрёна мать! Ведь это же оракул! Вот так удача! Ну, я развернусь! Узнаю все секреты мироздания. Такое и не снилось большинству, а мне свезло. Я долбанный избранник. Чё б такого у него спросить, покуда в силах языком ворочит? Ведь глупо узнавать у высших сил о бабах, о деньгах, о работе. В кулак сжимая пьяные мозги, я напрягал свое воображение, но отвлекли. Неслышно и легки ко мне за стол пожаловали тени. Теням я даже рад. Смотрю на них, пытаясь опознать по силуэтам. И вижу лиц, когда-то дорогих, размытые и смутные портреты. Мой брат, зачем явился ночь полночь? Ведь ты лежишь давно в своей могиле. Тебе ничем я не смогу помочь, я не кудесник. Воскресить не в силах. А, впрочем, наливай за грешных нас. Давай с тобой как встарь промочим глотки. Ведь там, где обитаешь ты сейчас, навряд ли подают на ужин водку. До края наполняй себе бокал. Ты не стесняйся, нынче я транжирю. Что говоришь, я жизни не видал. Не знаю, что почем в подлунном мире. О да, я Эверест не покорял. Шекспира не читал в оригинале. Не видел Лувр и в космос не летал. Так что ты прав, я многого не знаю. Чудес на свете масса. Но, увы, как жаль, что в понимании граждан наших тот всех полнее и лучше знает жизнь, кто видел в ней лишь шконку да парашу, кто хрен последний бессоли сглодал в угрюмых дебрях мрачной коммуналки, в парше, клопах и мухах прозябал. Но то не жизнь, а лишь ее изнанка. А, ладно, плюнь. Гляди, я шар принес. О, на столе сияет, как комета. Попробуй сформулировать вопрос, который бы достоин был ответа. Мадам, вы посетили мой удел. Лицо знакомо ваше мне бесспорно, но столько лет прошло. Я постарел, и имя уж, простите, вряд ли вспомню. Мы, кажется, одним весенним днем сидели с вами в парке на скамейке. Я все молчал и думал о своем. Вы щебетали, словно канарейка. Я даже не пытался слушать вас. Все темы ваши мне скучны, не скрою. Отчаянно старался не зевать, лишь вежливо качая головою. Возможно, пламень был, но мой мороз невосприимчив ни к теплу, ни к свету. Я вас прошу, мадам, задать вопрос, который бы достоин был ответа. Мой бог, зачем спустился ты сюда? Сыны твои давно тебя забыли. Заветами своими досаждать, поведать о своей великой силе. Чем можешь, Боже, удивить меня? Каким таким необъяснимым дивом? Кустом, что не страдает от огня? Ты извини, но это не спортивно. Лечить холеру наложением рук зачем? Давно придумана вакцина. Исцелят доктора любой недуг, и снадобий полным-полны витрины. С изобретением лайнеров и яхт моря переплывать в китах не модно. Ведь, право, в современных кораблях комфортнее, приятнее, удобнее. Умеют люди в облаках парить, рождать в пробирках жизнь, а Ев за скобки. А уж Содом с Гоморой повторит любой кретин, дорвавшийся до кнопки. Скопировав сознание на диск, клонировав себе по вкусу тело, когда-нибудь и смерть мы победим. Зачем нам рай морально устарелый? Конечно, это будет не для всех. Но кто захочет обессмертить стадо? Богач пролезет в вечность без помех. Тобою быть нетрудно, а накладно.
Научный гений сказку перерос. Ты слаб, старик, и понимаешь это. Не дуйся. Лучше выдумай вопрос, который бы достоин был ответа. А это что еще за персонаж? Шерсти с хвостом. Я даже растерялся. Любезный незнакомец, ты у вас рогами мне за люстру не цепляйся. Постой, постой. Теперь я узнаю. Тебя я видел пару раз по пьяни, как видят все, кто крепко перепьют. И, в общем-то, тебе я благодарен. Когда б не твой самозабвенный труд под жалкие проклятия лицемеров, не зависть, гордость, алчность, лень и блуд, мы до сих пор торчали бы в пещерах. Глупцы с презрением на тебя глядят, не в силах распознать простого трюка. На редкость символично, что, войдя, от Бога сел по правую ты руку. Зачем же ты пришел? Что за нужда? Простое любопытство или ная? Погасли печи, кончились дрова, или кацит внезапно начал таять? Не дрейф, дружище, горе не беда. И если ад вдруг показался тесным, переселяйся к людям навсегда. Кому-кому тебе найдем мы место. Ты сможешь выступать перед толпой под крик «Ура!» и гром аплодисментов, как перспективный лидер молодой. Возможно, даже станешь президентом. И не тяни, минуты-то идут, оракул ждет в жемчужном дивном свете. Давай, спроси его чего-нибудь такое, чтобы не смог он мне ответить. И четверо уставились на шар. Мертвец и дьявол, дамы и Всевышний. Дипломатично каждый промолчал. Вопросы есть, но мелочные слишком. И понемногу стал я понимать в давлеющем молчании унылом. Уж если этим нечего сказать, куда же мне с моим, простите, рылом? Рассвет забрезжил, растворилась мгла, и сгинули мои ночные гости. Пустых четыре стула у стола, четыре рюмки, а в тарелках кости. И шар погас, больше не сиял. И сразу как-то стало в доме пусто. Короче, я отнес его в подвал использовать как гнет в ведре с капустой. Не сформулирован вопрос, увы, никем, и в посиделках зря себя мы мучим. Витает в воздухе, висит на языке, но кто осмелится

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

плачешь, ну молчи, растопи в сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь светел, я

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

0: Нарушу, как вас, как ваша фамилия?
1: Фамилия моя простая, вам должно быть хорошо известно. Махно. Ну, слышите? Нестор Махно.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1985 году группа Green River выпустила дебютный альбом Coming Down. Это, в общем-то, и является первым гранжевым альбомом. Еще одним релизом жанра считается сборник Deep Six, выпущенный лейблом CZ Records. Это были 6 команд сиэтловских: Green River, Soundgarden, Melvins, Malfunction, Skin Yards и Human. Включенный в сборник исполнители отличались тяжелым агрессивным звуком, который объединял в себе медленный heavy metal и динамичный хардкор. Каждой группе было предоставлено 4 часа на студии, и пишите письма, кто не успел, тот опоздал. Народ послушал, во, и не метал, и не панк, а тут еще англичане подключились, написав об отдельном стиле, изобретенном, понимаешь, в Сиэтле. Типа гранж обещал возвращение понятия авторского видения американского рока. Во как завернули-то. Ну, типа Цой герой там. Ну, это там как у них там. И что, понеслось. Слушаем Green River.

конце 80-х гранжевые коллективы начали предпринимать шаги в сторону музыкального мейнстрима. Так группа Soundgarden подписала контракт с фирмой A&M Records в 89 году. Nirvana также получала предложение от крупных лейблов. Тем не менее, только второй альбом Nevermind был выпущен мейджор лейблом Griffin Records. Однако, выпущенный за несколько недель до релиза альбом дебютный сингл Smell Like Teen Spirit ознаменовал рождение феномена гранж-музыки. Из-за постоянной трансляции клипа по MTV продажи альбома к Рождеству 91 года составили аж 400 тысяч копий в неделю. В январе 92 года Nevermind сместил нахрен с верхней строчки чарта Билборда пластинку Dangerous Майкла Джексона. А к концу десятилетия Nevermind получил бриллиантовый статус от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний. А слушаем девчонков L7.

После смерти Курта Кобейна его вдова Кортни Лав охарактеризовала Сиэтл как наркотическую Мекку, где гораздо легче достать героин, нежели чем в Сан-Франциско или Лос-Анджелесе. Многие музыкальные субкультуры были тесно связаны с определенным видом наркотиков. Ну, например, контркультура хиппи или движение регги прочно ассоциируется с марихуаной и психоделиками. Гранжу же повезло, или, если хотите, не повезло с героином. В принципе, и закат популярности связан отчасти с уходом из жизни звезд стиля и депрессивных там текстов и звука. Народу, ну, впадлу стало слушать нытье. Но все-таки благодаря некоторым командам, таким как, ну, Pearl Jam, Soundgarden, L7, гранж есть и сейчас. И радует поклонников своими постапокалиптическими звуками и текстами. Порадуемся и мы. Группа Hole. Nobody's Dog.

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
3: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
4: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

чем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша в ночных разговорах.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир живет в гармонии с собой, в любви и ярости, в борьбе непостоянства.

вместе, не играя в рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезает.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых камней.

0: А итак, друзья, добрый вечер. 21.01 на наших зеленых системных. Очередная среда. И значит, что в эфире программы «Миксер». И надо джингл менять, надо менять заставку. Зухер не один, Зухер с Коляновной. Коляновна, здоровайся.
1: Всем добрый вечер.
0: Она всегда такую паузу делает перед тем, как поздороваться. Это просто это надо видеть. Это надо видеть. Это так вальяжно так тянется к микрофону. Всем добрый вечер. Такая цаца у нас. Цаца. Вот. И сегодня с мандаринками. Итак, друзья, я тоже буду периодически жрать мандаринки. Поэтому, у кого аллергия на цитрусовые, сделайте потише колонки, чтобы у вас прыщи не повыскакивали. Привет, Антон.

0: Привет, Пашка. Привет, Котейка. Остальных пока не вижу. Давайте расскажу, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть Аська 96475. Есть мессенджер от службы внешней разведки. Неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. А кому удобнее общаться в WhatsApp, +7 902 75 30 59. Ну и кто привык ко ВКонтакту, к ВКонтакту или ко ВКонтакту? Ну-ка, Коляновна, как правильно?
1: В.
0: Что В?
1: В ВКонтакте.
0: Нет, сеть называется ВКонтакте. А мы в ВКонтакте. Понимаешь? Значит, правильно говорить во ВКонтакте. Я думаю так. Вот, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, и не забывайте, конечно же, подписываться. Итак, что произошло? Ну, обычно мы начинаем с победителей. Но по какой-то непонятной мне причине какая-то сволочь, не будем показывать на нее пальцем, но кто-то отличился и накрутил голоса всем участникам прошлого выпуска. Поэтому я решил оставить все это дело без победителя. Но тут вмешалось такое стихийное бедствие, как Коляновна, и сказала следующее.
1: Ни вашим, ни нашим. Ну, выбрала себе песенку.
0: Сама себе. Сама себе
1: сама
0: выбрала.
1: Сама себе.
0: Сама себе поставила. И, короче, в победителя мы берем группу Редбери. Я совершенно уверен, что они не крутили голоса, потому что я этих людей давно и хорошо знаю. И поэтому вот я с чистой совестью отдаю победу им.
1: И тысячу.
0: И тысячу неформатных рублей. Вот. А остальные, кто крутил, пусть знают, что в итоге в минусе оказались все. Вот так вот. Итак, ставим Редбери «Красный день календаря». Заметьте, заметьте, «Красный день календаря». Вот. И после этого продолжим основную часть программы. Поехали.

0: Ну вот, теперь на неформатном радио в ротации наконец-то появится трек про месячные. Ура! Ура, товарищи! Девочки теперь возликуют. Возликуют все. Так, у меня какая-то хрень тут сейчас найду. Синхронизация приостановлена. В жопу. В жопу этот Яндекс.Диск. У меня все из-за него зависло. Так, Равиль, привет, дружище. Пишет, вот удалось присоединиться. Мир вашему дому. Спасибо тебе, друг. Вот, сегодня... Сегодня вы у нас будете в эфире, кстати.
1: Да.
0: Вот, и Коляновна прям вот она тут.
1: Я как увидела, аж прям.
0: Вот, ну ладно, начнем-то мы все равно с другой группы. Потому как плейлист размахивала тоже у нас Коляновна. Она у меня выступает в роли стихийного бедствия, потому что она абсолютно делает это непредвзято, потому что вот кроме одной. Кроме камбоджасов, она никого из сегодняшнего плейлиста не знает, поэтому будет расставлено все интересно. И начнем мы с группы Джун. Группа Джун у нас из Прокопьевска. Вот хоть убейте, честно, не знаю, чья область, да, вот я тоже не знаю, где это. Но написано Прокопьевск.
1: Окей, Google,
0: сейчас Коляновна найдет у нас, где этот Прокопьевск. К сожалению, в описании к треку не написано ничего про группу, поэтому могу вам сказать только, что это группа из Прокопьевска, и что за нее отдано 3 голоса жюри. Это вот все, что я вижу. А все остальное, к сожалению, покрыто мраком и тайной. Давайте вместе слушать и составлять мнение именно по музыке. Давайте еще раз напишу, как с нами связаться. Во-первых, у нас есть... Нет, не буду я говорить больше, Аська. У нас есть WhatsApp 902-75-00-59, кому туда удобно. И кому удобно во ВКонтакте находиться, находите группу Неформатное радио. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме и не стесняемся все вместе комментировать треки. Итак, группа Джун, трек называется «Сны», поехали.
2: Беспокойный сон рвалась реальность.

0: А, итак, друзья, шикарнейший трек, вот на мой взгляд. Лично на мой взгляд, не знаю. Вот вы что-то ни хрена не пишете.
1: Мне тоже понравилось.
0: Котейка пишет, что-то смутно напоминает, но стильненько. Не знаю, что тебе. Ну, может, тебе что-то и напоминает, потому как ты у нас более эрудирован в плане прослушивания треков. А на меня прям трек произвел очень хорошее впечатление. Прям молодцы, ребята. Здорово, и я удивляюсь, на самом деле, почему до сих пор трек не в ротации. Но, надеюсь, этот эфир это дело исправит.
1: Это Кемеровская область.
0: Да, мы выяснили, что это у нас Кемеровская область, город Прокопьевск. Только мы не посмотрели часовой пояс какой там у них. Ну да ладно.
1: Я знаю, что у них минус 16.
0: У них холодно сейчас. Привет, Стрела Морфея. Привет, ребята, говорю вот так вот. Они пишут чуть задержались. Вот, теперь они наконец-то пишут в множественном числе. Чуть
1: вот,
0: задержались.
1: Тоже привет.
0: Привет.
1: Они еще тоже двойные.
0: Тот двойные, стон. Чего? А кто еще двойные?
1: Так, ну ты, я, нас двое, их тоже двое.
0: А, ну мы-то пишем.
1: А все по одному пишут, а эти двое пишут.
0: Ну, твоя логика, конечно.
1: Мы женская.
0: Женская, ну, значит, правильно. Значит, Зухер виноват. Все, ладно.
1: Ты самый.
0: Я самый лысый, я согласен. Так, Равиль вот пишет, вот бы еще пару треков послушать, тогда и выводы можно сделать. Ну, в принципе, ссылочка вот на группу есть, и там у них, конечно же, еще треки есть. Я сейчас могу даже... А, я уже закрыл. Все, уже не посмотрю и не посчитаю. Скоро, вот, Кемерово плюс 4. Привет. Привет, Виталян, здорово, дружище. То есть у них сейчас 25 часов 15 минут. Вот так вот, глубокая ночь. И, ну, неудивительно, что они не появились у нас в эфирном чате. Ну да ладно, послушают запись эфира. И я надеюсь, что-нибудь откомментят. Ребят, от меня прям большая такая жирная галочка. Мне понравился трек. Коляновне тоже, я думаю, она тоже вам галочку впиндюрит. Ну а мы едем далее. Едем далее, далее у нас трек. Так, где он у нас, вот он, Саша Дель, а, Саша Десол, одним словом, ё-моё.
1: Все вместе.
0: Еще бы стать бы птицей, написал бы в одну строчку, и было бы здорово. Так, это у нас город Питер. Где у нас Питер находится, ты не знаешь?
1: Там,
0: где-то в 800 километров от нас, приблизительно, в том же часовом поясе, в котором находимся и мы. Вот, и ничего про Саша Десол не написано в сопроводиловке. Соответственно, могу сказать, что это Питер.
1: Что это эстрада поп.
0: Что это эстрада поп, поставлена поп. Стилистика. Поп.
1: Почему поп?
0: Ну, поп популярная. Эстрада популярная.
1: Почему поп еще не писать? Надо сокращенно все.
0: Ну, это? Вот так вот, повелось. Повелось так на Руси.
1: Если бы какое-нибудь было на букву С, сук бы сокращенно было бы.
0: А запросто. А запросто. А почему бы и нет? Сук. А как без сук? Я на сук напоролся. Здравствуйте, девочки. Вот. Ну и так, ставим, слушаем. Саша Десол, стать бы птицей, город Питер. Поехали. А я еще раз принуждаю всех. Давайте, комментируйте, не стесняйтесь. Потому что нам так будет веселее. И музыкантам интересно услышать, что про них скажут обычные слушатели. Поехали.

0: Итак, друзья, 21.20 на наших зеленых системных. Масса комментариев.
1: Ну ладно, есть.
0: Один приплыл. Антох, спасибо тебе. Вот. Я на самом деле сейчас предчувствую удивление многих музыкантов, которые давно уже не были у нас на эфирах. Расскажу, что происходит. На самом деле половину треков теперь в программу выбирает робот. Робот неформатки. Вот, поэтому это дает шанс любому коллективу быть услышанным, у которого хотя бы один голос за есть от жюри. Вот. Поэтому периодически в наших программах будут попадаться такие треки. И давеча недавно у нас был даже рэп. Вот. Поэтому кого сейчас передернуло и кто удивился, откуда все это взялось, вот я рассказал. Так, Антоха написал, Лазарева напоминает вокалист. Леха Кот пишет, послушал многообразие поэзии и пошел курить. Вы уж извините за пафос. Так, Стрела Морфея пишет, кстати, очень даже понравилось, хоть и не поклонники такого жанра. Все гармонично. И тоже Лазарева вспомнили. А кто такой Лазарев?
1: Сергей Лазарев, ну что ты?
0: Вот такое все, вот с такой вот челочкой,
1: да,
0: и
1: да,
0: в шортиках.
1: Да.
0: Я помню это, я где-то видел, он в шортах,
1: да,
0: на кривых волосатых ногах.
1: Ну, хватит, кривые у него ноги, нормальные ноги.
0: И в белых гольфах высоких.
1: А еще в
0: мечта,
1: очочком.
0: Не мальчика, мечта прям. Вот,
1: это все она, он пел песню. Этот клип был на этом шортике.
0: На это в шортиках. Вот слава богу, у нас есть Коляновна. Она может по достоинству оценить всякого рода треки, которые не могу оценить я.
1: Нет, ну, кстати, очень даже ничего, вот как бы.
0: То есть тебе трек вкурил?
1: Нет, я не вкуриваю.
0: А что тогда?
1: Не, ну ничего, послушать раз вот можно, и все.
0: И все. То есть вот переслушивать ты его точно
1: нет,
0: не будешь?
1: Нет, не буду.
0: Вот, ну, мне остается только... ну, я как не поклонник таких жанров могу что обсудить с вами только качество записи и качество сведения. Вот, по-моему, претензий особо... Нет, была там шероховатость, но... Пока я вспоминал Серегу Лазарева
1: в
0: шортиках, я представил эту мужскую мечту, и у меня напрочь вылетело из головы, что я хотел сказать по этому конкретно отзвучавшему треку от группы, господи, Саша де Сол. А вот это, наверное, не группа, это, наверное, проект, наверное, правильно так называть. Вот, поэтому можно сказать, что пролетел он без шероховатости, и покритиковать мне не на что, потому что я не помню, за что хотел прокритиковать. Вот, Виталян пишет, что я темнота, вот, и предлагает начать со сказок Пушкина.
1: И Лавров подтвердил.
0: Палыч тоже подтвердил, говорит, Зухер, ты темнота. Он у нас на самом деле выпрашивает, падла, мандарины, а мы их все съели. Ладно, едем дальше. Едем дальше, наша белорусская подруга, и могу вам сказать, что практически все треки, присутствующие на неформатном радио от Аленки, уже в ротации. Вот, вот этот трек не в ротации, поэтому срочно исправляем эту ситуацию. Итак, группа «Ворона», «Беларусь», «Не стоит жалеть» называется трек. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, не стесняйтесь, комментируйте. Давайте еще раз напомню наши контакты. У нас есть WhatsApp, +7 902 75 30 59. И есть у нас во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио». Не забывайте на нее подписываться. Вот, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Стрела Морфея спрашивает, кто это выбрал? Робот. Робот выбрал. Я почему и говорю, что, ну, я бы такой трек точно не выбрал, не потому, что он плохой, ну, не мое просто. Поэтому, как бы, робот, он уравнивает шансы музыкантов в плане прозвучать в программе «Миксер». Поэтому молодец. Поэтому робот наш молодец.
1: Роботу дали уже прозвище.
0: Робота нет. Робот Палыч.
1: Палыч.
0: Палыч это Палыч.
1: Палыч это святой, Алёша. Не,
0: не
1: трогай.
0: Не трогай Палыча, да. То он придёшь в следующий раз, я
1: он
0: его попрошу, чтобы он тебе сгрыз ботинки к херам. Вот, ладно, Алёнка Ворона, не стоит жалеть. Поехали, ставим, слушаем. И это не робот, это я выбирал, да.

0: Итак, друзья, 21-29 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже ушел. Это была группа «Ворона», «Беларусь», «Не стоит жалеть» называется трек. Ни слова не понял, потому как на родном пела Аленка. Вот, но будем думать, что что-то доброе она пела. Почему-то сама не присутствует. Аленка, где ты? Где ты? Вот хоть бы рассказала, о чем песня. Так, ладно, читаю комменты. Пашка пишет, вот, всем привет, сегодня я унылый. Даже трек под мое настроение. Годно. Музыка понравилась, а вот текст, вокал не очень. То ли слова жует, то ли непонятно что. Вот. И пишет, вот, спасибо, ответил на мои мысли. А что с тобой, Пашенька, дружочек, что с тобой случилось такое? Что ты сегодня весь такой в говно унылый? А так, Котейка пишет без комментов. Не знаю, что так он в хорошем или в плохом смысле этого слова. Ну да ладно. Виталян вот спрашивает, не родственники ли это Океана Эльзы? Я думаю, нет, потому что Океана Эльзы — это хохлы, а Ворона — это сябры. Так, Стрела Морфея вот пишут, странно сведено или так задумано. Голос хороший, но он как будто заглушен, или показалось так. Чуть ярче бы, текст все равно не смог понять, и показалось, звук гулял, периодически прорываясь. Так, Антох пишет, музыка прикольная, а текст не знаю. Понимаю с пятого на десятое. Ну ты хоть с пятого на десятое, я вообще ничего не понимаю, поэтому тебе хоть как-то проще. Но в плане записи, да, есть какая-то, я бы сказал, ватность звука, причем общая ватность трека. Могу предположить, что, возможно, это лайв-запись. Но опять же, это только мое предположение, и Аленки в чате нету, спросить не у кого. Вот, а так, в принципе, вполне себе. Ну, как бы я уже давно знаю эту исполнительницу и знаю, что обычно все здорово. Вот. Ну, тут, видимо, что-то подкачало. Так бывает. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас будет объявлять Калиановна.
1: Нет. Я объявлю название песни.
0: Ну, объявляй название уже.
1: Нет, еще группа не назвал.
0: Ай.
1: Все по порядку.
0: Какие мы стесняшки. Город Москва у нас дальше. Вот. И группа, которая, в принципе, прям с первой же песни. Они меня прям вот как пришибли доской по голове, так я в этом состоянии до сих пор и хожу. Вот. Я создаю интригу, да? Давай уже слушать. Группа «Камбоджас» у нас сейчас. «Береги ее» называется трек. Поехали, ставим, слушаем. Видел я, что Равиль здесь. Вот, если есть какие-то пожелания, вопросы там, я не знаю, пишите, комментируйте, поехали.

0: Ух, 21:37 на наших зеленых системах. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Только что отзвучали Камбоджа со своим треком «Береги ее». Вот, сейчас сразу скажу, пока не забыл, 7 декабря в клубе «Алиби» в Москве, я так понял, это будет, в 8 часов вечера будут выступать камбоджасы. Кто имеет время, советую изыскать возможность сходить. Я вот прям гарантирую, это будет волшебно. Вот, но у нас 6-го будет программа, поэтому я обещаю обязательно, ребят, напомню о вашем концерте и попиарим, и, наверное, еще один трек поставим там вне конкурса какой-нибудь, прям, может, даже где-нибудь в середине программы, в качестве рекламы. Вот, ладно, Равиль, тебе еще раз спасибо, Феликсу спасибо, молодцы, что вы появились в нашей жизни. Вот, не пропадайте, будьте здесь всегда. Так, смотрим, что у нас из комментариев к песне есть.
1: А то тут у нас есть праздник, праздник к нам приходит.
0: Праздник к нам. Ленка сказала, что ты у нас, получается, не...
1: Унылый.
0: Не унылый, ты у нас тупенький сегодня. Пашка не уныленький, Пашка тупенький. Но не обидится он, что-то он нормальный мужик, он все прекрасно воспринимает. Так, ладно, читаю все-таки по песне. Антоха пишет, ну, вроде ничего так, но сейчас не зацепило. «Стрела Морфея» написали, хорошо сделано, качественно. Опять же, к сожалению, не поклонники данного жанра, потому добавить нечего. Вот, Пашка меня послал нахер и написал...
1: Это я сказал, не он.
0: Написал, что песня унылая. Вот, ну, конечно же, плясать под нее не будешь, но я вот честно скажу, пусть это будет предвзятое мнение, пускай. Вот назовите меня, как это называют, протежистом, да, который проталкивает своих. Могу честно сказать, вот эту группу я готов прям проталкивать и готов им помогать. Ну, до той поры, пока мы не подеремся. Вот. А как только достроим студию, прям вот первая же живая студия у нас будет с камбоджасами, мы уже договорились. И как бы я жду. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше по программе. Далее у нас следом группа «Северо-Запад». «Северо-Запад» и, как ни странно, группа «Северо-Запад» у нас находится где?
1: Питер.
0: В Питере. Вот, почему-то «Северо-Запад» не находится у нас где-нибудь в Ростове там или в Курске, прям в Питере. Согласен. Так, что про них есть в «Эписалове»? В «Эписалове» написано так, я цитирую, их называют припанкованными романтиками, тяжелый саунд, энергичная ритмика и тонкая поэзия, слитые воедино. Встречайте новое дыхание рока, группа «Северо-Запад». Но посмотрим на это новое дыхание рока. Ставим, слушаем. Вы, друзья, не забывайте комментировать трек прям вот по ходу эфира. И забыл я сказать, музыканты, которые звучат во время звучания своих треков, не стесняйтесь. Не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы, на свои ближайшие концерты, мероприятия и т.д. и т.п. Равиль, да, да, мы сожжем эту студию нахер.
1: Я ее
0: уже 3 года строю, вот, и мы ее сожжем, к чертовой матери.
1: Сначала описывайтесь.
0: Да, я, кто еще не в курсе, я просто всем уже сказал, я как только эту студию дострою, я прям там нажрусь так, чтобы обоссаться под себя, потому что, ну, реально уже настолько она выстрадана, поэтому... Равиль, если мы ее сожжем, а вы будете самыми первыми гостями, это будет просто, ну как, даже не нонсенс. Мне будут аплодировать и в раю, и в аду, я думаю. Вот, ладно. Слушаем все-таки группу «Северо-Запад», Питер. Трек называется «Диагноз». Поехали. Поехали.

0: Итак, друзья, привет всем, 21.45. Уже на наших зеленых системных. Светланка, приветище. Только подключилась к нам, пишет: мне нравится, жаль, что включила поздно. А вот так вот, а не надо было долго спать. Надо было вовремя включать радио или компьютер, или не знаю, с чего ты там слушаешь. Вот. Так, это у нас был Северо-Запад, диагноз Питер. Пашка пишет: вот лайтовые попсовые, в принципе, давно уже о них в курсе. У нас часть общих фанатов. У них есть клип со звездами русского рока. Не помню, как песня та называется. Так, Стрела Морфея пишут: а ничего, лайтово, задорно, динамично, с хорошим ритмом, бодрит в целом. Павел, наверное, любит более панковские вещи и потяжелее. Да, Пашка у нас такой. Пашка, наш унылый унытик сегодня у нас. Так, Антоха пишет: диссонанс у меня от музыки и текста. Но, ребят, скажу честно, мне вот в общем, если взять картинку в общем, наверное, все-таки больше понравилось, чем не понравилось. Но у меня постоянно в голове крутилась, была такая замечательная, длинно-короткая группа. В Советском Союзе еще она была. Как они назывались-то, господи?
1: В Советском Союзе еще не было.
0: Тебя не было? Нет, ты была уже в Советском Союзе. Да подожди, господи.
1: Была, ходила,
0: длинная тетка и маленький мужичок.
1: А, Лолита, что ли?
0: Лолита Милявская и этот...
1: Это дуэт...
0: Кабаре-дуэт Академия, вот, ё-моё. И у них была песня такая, что-то там... Вот прям вот ритм куплета... Ты отказала мне два раза.
1: Не хочу,
0: сказала ты. Вот такая вот, зараза, девушка моей, жена моей мечты.
1: Сейчас
0: вот.
1: Кого-то
0: и вот сам куплет у них, по-моему, вот в таком же ритме поется. Но, может быть, песню путаю, но вот с точно таким же ритмом куплета у них песня точно есть. Вот. Так. Пашка вот написал их главной фанатке, пусть голосуют и слушают запись. Вот так вот. Но что-то да, я смотрю, от Северо-Запада тут вообще никого. И на самом деле музыкантам всегда я говорил, проверяйте всегда свою почту. Потому что вот робот письма разослал, а видимо письма получили не все. Плюс я сегодня уже, ну, когда готовился к эфиру, мне все-таки пришлось посмотреть все треки, чтобы выложить их в эфирный чат, чтобы оповестить людей как-то во ВКонтакте. Я посмотрел, что у многих групп один и тот же почтовый ящик, и этот человек, видимо, взялся за их продюсирование, а так получилось, что люди... Я так подозреваю, даже и не знают, что они сегодня в эфире, потому что вот эти вот господа продюсеры, скорее всего, им и не передали. Вот, поэтому еще раз, музыканты, говорю, всегда грузите треки сами от своего имени и ставьте рабочие почтовые ящики, потому что вот сегодня многие даже, я думаю, и не узнали, что они будут звучать в эфире. Ладно, едем дальше. Едем дальше, далее у нас город Калуга. Недалеко от нас, в принципе. Так, что у нас там? Карата. Карата. Каркающее такое название. Так, есть описалово. Есть. Вот, группа Карата образовалась в Калуге в начале 2013 года. Стиль группы рок, выдержанный в лучших жанрах отечественной сцены. Вот так вот. Главный упор в творчестве музыканты делают на мелодичность и гармонию в текстах. Все, дальше не буду читать, потому что дальше там перечисляют регалии. Я не знаю, музыканты...
1: Мне просто кажется, тебе лень, надо читать.
0: Нет, я не понимаю, зачем перечислять вот эти вот регалии? Ну, к чему? Ну, сказать, что вот мы такие, мы играли
1: вот
0: на одной сцене...
1: Вот если бы у тебя было 5 медалей, ты бы пора все бы везде рассказывал.
0: Нет, если бы у меня были медали, я бы их положил бы в тумбочку и доставал бы только в свой профессиональный для этих медалей праздник. Все, и больше бы даже не вспоминал про них. А так, вот Димка Артамонов у нас появился. Привет тебе, человечище. Так, и... Вот, Стрела Морфея пишут, а что узнавать-то, мы приходим просто послушать новинки. Саму программу. Вот, ну, я могу сказать, что это не новинки. Тут половина треков это прям старинки. старинки старые. Причем вот Карра загрузили трек, сейчас вам скажу, аж на 2 апреля 2017 года. А, и вот, кстати, их-то как раз загрузил продюсер. Продюсер. Ну, я не знаю, как они называют себя, пиар-менеджеры, продюсеры. Ну, вот с подписью этого человека я очень часто встречаю треки на неформатке. Но, тем не менее, ладно, давайте ставим, слушаем. Я надеюсь, что группа Карата знает, что они сегодня в эфире. Поэтому давайте подключайтесь к эфирному чату. Давайте еще раз напомню, как с нами связываться. У нас есть WhatsApp 902-75-00-59. И находите группу во ВКонтакте. Неформатное радио она называется. Тема заведена. Общаемся в комментариях к теме. Итак, Карата, город Калуга. Трек называется «Улетим». Поехали.

Посмотри, сделал этот мир для тебя, разрушил темноту не щадя, невзирая на запреты богов. Улетим, убежим, пропадем под огнем, мы не можем быть вечно вдвоем.

0: Итак, друзья, 21.54 на наших зеленых системных. Вот, Колянов, ну-ка давай вот этот спич, давай вот, чтобы все слышали, как ты возмущена этими погаными пиар-менеджерами.
1: Ну, просто некрасиво. И голос хороший у мужчины, и группа, и как бы и песни обалденные. А вот так вот подставили их.
0: Вот так вот их подставили, ребят.
1: Не, ну я только матом, конечно, говорил, ну неприятно.
0: Ну а что?
1: Неприлично говорить.
0: Ты посмотрел, как на меня вчера все наехали?
1: Да.
0: Ну ты же видела, мне было пофиг.
1: А я же девочка, мне не
0: пофиг. А, ты же девочка, у тебя же кудряшки.
1: Кудряшки в силу, да.
0: Ой, завтра будешь с ресничками, кошмар.
1: Я буду мальвинкой.
0: Ой. Ладно, вот я читаю комментарии. Светланка, я с тобой полностью согласен. Хреновенький пиар-менеджер, позор. А ведь трек неплохой, есть чем работать. Я бы поработал со своим директором над их продвижением. Ну вот, как бы, Свет, я это зачитал в эфир. Если группе Карра интересно поработать с тобой и со с вашим директором, вот, они свяжутся или с тобой напрямую, или мне напишут, я их сведу. А вообще, конечно, группа Карра, я вот вам честно скажу, трек замечательный, мне понравилось, от меня галочка 100% будет. И мне очень жалко, что вы не были сегодня на эфире. Мне очень жалко, что мы не пообщались живьем. И меняйте пиар-менеджера к чертовой матери, потому что это не серьезно. Вот, все. Едем дальше. Так, по теме больше. А, вот у нас Ксюха нарисовалась. Давай мы тебя сейчас добавим. Вдруги пишет CZ-фан. Это что CZ-фан? А, это я так понял, Северо-Запад. Северо-Запад фан-клуб здесь. Вот, спасибо Пашке, что оповестил.
1: Ну, вот Пашка же сказал,
0: вот,
1: что она
0: видишь,
1: пишет.
0: Пашка молодец. Пашка же молодец, Ксюха, да? Вот. Поставь
1: Пашка
0: ему...
1: не унылый.
0: Пашка не унылый,
1: не
0: Пашка
1: тупенький.
0: Молодец. И не тупенький.
1: Паша хороший.
0: Вот. Так. Ксенька, ну все, короче, ты теперь в курсе, что ребята сегодня отзвучали, завтра появится запись программы, голосуйте, только я умоляю, музыканты, вот прошлая программа была просто просрана, потому что начали накручивать обильно всем треки, не делайте так больше, никто и никогда, потому что проиграли в этом плане все. Все. Так, Виталян пишет, вот трек зашибись, вот только Гребенщикова в припеве прибрать. Ну, а как его приберешь, Виталик? Ну, если у человека тембр голоса такой, манера пения, мне кажется, тут ничего не сделаешь. Кстати, я особо так его и не заметил. Мне кажется, ты придираешься просто. Ну, хотя, может быть, не знаю. Но я вот не услышал, честно. Едем дальше.
1: Нет.
0: Нет, не едем. Говори.
1: А ты не прочитал?
0: Да, но я вот не услышал, честно. Едем дальше.
1: Нет.
0: Нет, не едем. Говори.

0: Я как-нибудь до Рязани доеду, мы с тобой по Петросяням. Я, кстати, Я был в Воронеже. Был в Воронеже и фотографировал вашу афишу карбофосовскую.
1: Да.
0: Ленка меня спрашивала: ты что, говорит, дурак, зачем тебе эта афиша? Я говорю, отправлю Виталику, ему приятно будет. И забыл я тебе отправить. Вот.
1: А он старенький просто.
0: Я уже старенький,
1: помню.
0: У меня песочек уже не только из жопы, он у меня из глаз даже сыплется. Ладно, едем дальше. Далее у нас Никита Горбунов. Сейчас я найду, где. Так, Кару можно закрывать. Северо-запад можно закрывать. Ворону можно закрывать. Так, эти у нас еще не отзвучали. Так, Никита Горбунов. Трек называется «Мескалин». Дислокация указана «Москва». Стилистика указана «Рок». И все. Скажу честно, я этого человека во ВКонтакте не нашел. Я хотел перед эфиром предупредить, поэтому не нашел во ВКонтакте. Надеюсь, что человек прочитал письмо, которое было отправлено роботом и, может быть, даже присутствует в эфире. Но... если нет, так и нет. Давайте ставить слушать. Трек называется «Мескалин». Я уже это сказал, да?
1: Да.
0: Я сам под мескалем, по ходу дела. Город Москва, Никита Горбунов, «Мескалин». Ставим, слушаем.

0: А итак, друзья, 22.02 на моих зеленых системных. Вот, Ленка сейчас сидит для Виталяна. Для Виталяна ищет ту фотку с Воронежа. Ну, я думаю, она будет это делать как раз до конца эфира. Вот, и может быть, мы даже выложим. Может быть, мы даже успеем ее выложить. Итак, только что звучал у нас Никита Горбунов, трек «Мескалин», город Москва. Читаю сразу комментарии. Вот Пашка пишет: мне нравится песня, аж вены вскрыть захотелось, душевно и не напрягает. Светланка пишет, что не трек, то прям цепляет, роботу 5 с плюсом или просто под настроение попадают треки, хотя какая разница, заебосик, давай еще. Антоха пишет, неплохо, хотя и текст можно улучшить. Стрела Морфея пишут, мрачновато, может, под настроение и послушали бы, в целом хорошо, но мрачновато. Ребят, вот я честно скажу, я опять же текст не слушаю никогда, но вот слово «мескалин», оно как бы постоянно повторялось. Я не знаю, о чем эта песня, то ли о том, что мескалин это плохо, то ли о том, что мескалин это хорошо, не знаю, честно, не слушал. В общем и целом аранжировка мне, вот вся картинка мне понравилась. Действительно, робот расстарался, и пока вот все треки, практически все у нас прошли на ура. Замечательно, неплохо. Вот, поэтому как бы я еще раз убеждаюсь, что давая роботу право отбирать треки, я не ошибся, потому как получается такая вполне себе разнообразная и интересная программа. И не цепляется ни за какой стиль и ни за какую тематику. Это здорово. Так, Равиль пишет, вот увидимся, пора детей спать укладывать. Давай, дружище, спасибо еще раз тебе за твое присутствие. Обязательно увидимся. И я обещаю, вы будете первыми на живой студии, поэтому даже в голову не берите. Едем дальше. Далее у нас группа. Причем вот я могу сказать, что сейчас все слушатели, вот, кто присутствует, по крайней мере, в эфирном чате, они скажут, да, мы эту группу знаем. Я вам могу сказать, что группа достаточно известна и, опять же, загружена тем же пиар-менеджером. Вот, и могу сказать, что, скорее всего, они даже не знают о том, что сейчас прозвучат. Потому что, если бы они знали, если бы они сделали перепост у себя в группе, я так подозреваю, сейчас здесь была бы такая тьма народу и такая куча комментариев. Потому что, а что я, давайте я просто скажу. Группа «Оберег», трек называется «Не я». Вот, город Москва. И опять же указан вот тот же самый человек, та же самая почта, и, видимо, ребята даже не знают о том, что звучат сегодня в эфире. Вот, есть небольшая сопроводиловка. Давайте я зачитаю. За необычной лингвистической конструкцией «Оберег» скрывается название яркого коллектива, который за свою 13-летнюю историю приобрел солидный концертный опыт и множество преданных поклонников. Вот, все, дальше читать не буду, потому что, как Ленка правильно заметила,
1: я нашел.
0: Я лентяй. Вот, Ленка нашла фотку для Карбофоса. Ну подожди, ну да, я уже эфир запущу. Итак, «Оберег», трек называется «Не я». Поехали, ставим, слушаем.

0: Итак, друзья, 22.10 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Мы тут пытаемся с Ленкой на пару Виталику добыть с фотоаппаратов планшет, блин, чтобы выложить его ВКонтакте. Пока что-то у нас тухло получается. Вот, ладно. Виталян, мы ее найдем все-таки.
1: Мы ее нашли.
0: Мы ее нашли, вернее, но сейчас вот ее надо как-то теперь перенести во ВКонтакте. Ладно, читаю комментарии. Только что у нас отзвучали оберег. Не я назывался трек. А Светланка вот пишет: я фан-клубу оберег сообщу инфу. Виталян пишет: вот пересекались в Орле с оберег на совместном концерте. Ребята профи, но это не энергичный танец. Ну, как бы да, не энергичный, но зато как звучит. Ну, согласись, ну шикарно же. Причем, не побоюсь этого сравнения, пропета прям, ну, просто изумительно. Я, многие думают, что я ненавижу попсу. Нет, я не ненавижу попсу, мне не нравится многое попса. Вот, я к чему это начал? Мне Меладзе очень нравится, как поет Валера. И
1: он, кстати, завтра выступает у нас.
0: Он у нас завтра выступает? Ну, пусть он выступает.
1: Ну, он тебе нравится, пойдем.
0: Ну, он мне нравится. Так вот, не побоюсь, я думаю, ребятам вот совсем будет не обидно, если я вокал сравню с Меладзе, потому что это, ну, очень профессионально, очень здорово, и мне понравилось, как все это прозвучало. Вот, поэтому, ну, жалко, что ребят сейчас здесь нет у нас в чате, жалко, что мы не можем живьем пообщаться. Ну, и еще раз могу сказать, ребят, меняйте пиар-менеджера, раз он вам не прислал ничего, потому что я точно знаю, что письмо было отправлено. Сегодня Дениска, мы с ним добавились в друзья, прям буквально перед программой. И не подумал я ему скинуть. Ну, почему-то тупанул, думаю, наверное, может, в курсе. А вот надо было. Ну да ладно, теперь уже чего трусами махать, все равно обосрались. Едем дальше. Дальше у нас как раз наш рязанский друг Виталик. Вот, как раз та группа, которой фотку афиши мы ее нашли, но теперь не можем никак переправить во ВКонтакте. Сейчас мы это дело исправим потихонечку. Вот, и Светланка пишет, у них Наташа пиар-менеджер, она очень занята. Нет, Свет, тут другой человек. Могу сказать имя, его зовут Александр. И как бы вот он, видимо, не оповестил. Может, это какой-то старый пиар-менеджер. Я не знаю. Ну вот, письма у него улетели. Так пишет Пашка, что Захар сегодня тоже тупенький. Нет, я
1: Павел,
0: сегодня...
1: Павел, он не тупенький, он старенький.
0: Я старенький, я не тупенький. Мне уже можно.
1: У него мозга-то нет, что ему там тупеть-то?
0: Какой мозг? Одни опилки. Винни-Пух умнее.
1: Винни,
0: молчи, пятачок, а то в пятак дам. Ладно, и все-таки, Костик, вот он...
1: Он тебя трахает.
0: Он просто мозг мне насилует, просто человек, он же не знает, что я в эфире, да, он даже не догадывается, что я в эфире, поэтому вот заваливает меня с вопросами. Ладно. Итак, все-таки уже в Рязань мы переносимся, группа Карбофос. Или Карбофос. Или на Ф ударение сделать. А попробуй на Ф сделать ударение.
1: Это же тупенько.
0: Вот. Ставим, слушаем. Нам нигде не рады называется трек. Пиратский трек. Поехали.
2: Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем. Чик, и ты уже на небесах.

0: А итак, друзья, 22.18 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Я тут устанавливаю кучу софта, блин, чтобы отправить Виталию. Вот мы заморочились, блин. Вот это какая-то беда. На самом деле, просто уже в комп столько воткнуто всяких USB примочек, что если я втыкаю фотоаппарат в комп, он его тупо не видит. Вот, и поэтому приходится как-то куда-то все перегружать.
1: Зачем?
0: Короче, я пока не добыл эту фотографию, но она у меня есть.
1: Она будет.
0: Будет, Виталик, я тебе ее скину потом. Так, ладно, читаем комментарии по треку. Антоха написал: простенькое, но улыбнуло. Светланка пишет: не мое, но, наверное, в современный мультик вписалась бы эта песня. Стрела Морфея пишет: оригинально. Улыбнуло, немного отвлекло от уныния, настроение поднялось. Вот, но это самое главное, что настроение поднялось. А у меня вопрос к Виталику по тексту. Вот, девки, что там у нас? Девки, деньги и чего? И бухло.
1: Чего?
0: Девки, деньги и бухло. Вот, ты этого наворовал уже в своей жизни, да, достаточное количество? Или ты еще все-таки надеешься, что будет твой звездный час? Вот ты считаешь, пришел твой звездный час или нет? Давай, пиши. Пашка вот нарисовался, спрашивает, соскучились ли мы по нему. Пашка, мы по тебе соскучились, конечно, но ты почему-то подтянулся прямо вот в самом конце эфира. Ты ждал, когда все закончится, и нарисовался. Вот. Едем дальше. Меня смущает название трека.
1: Что, нормально?
0: Как она называется?
1: Черная дыра.
0: Черная дыра.
1: А ты о чем подумала?
0: Вот у меня, ты знаешь, у меня все мысли пошлые. У меня все мысли пошлые.
1: А как в дыре ты имел в виду?
0: А черная. Я почему-то подумал сразу про черную дыру. Я не знаю. И она не в космосе, нет.
1: Совсем не в космосе.
0: Совсем не в космосе, и она черная. Вот. Сейчас я попробую правильно прочитать название группы. И, кстати, вот этот трек тоже загружен тем самым человеком.
1: И все тем же числом, кстати.
0: И все тем же числом. И мне кажется, что ребята тоже не в курсе, что они сегодня звучат. Я так подозреваю, правильно это будет прочитать Элизи.
1: Элизи,
0: да. Вот есть описалово. Написано, это энергичный поп-рок коллектив с женским вокалом. Вот это уже радует.
1: А то что?
0: А сегодня девочек мало было в эфире.
1: И что?
0: Который не ограничивает себя какими-либо рамками. Смело сочетает в своем творчестве различные музыкальные стили. Одинаково успешно исполняет треки на трех языках и имеет фан-базу по всему миру. На трех языках. На трех.
1: А ты умеешь так?
0: Я...
1: Ты не девочка, ты так не умеешь.
0: Я не девочка. Я... В школе, а дальше a pencil и a table не ушел. Вот, поэтому у меня беда с албанскими. Я очень плохо все это дело читаю, но тем не менее. А, я же основное-то не зачитал. Город Москва, вот указано. Хотя вот я теперь начинаю сомневаться.
1: Может, вообще с китайской что-то?
0: Может, Москва это вот дислокация как раз того человека, который грузил.
1: А группа, может, не такая?
0: А группа, может, и не оттуда вообще.
1: Поэтому черная дыра.
0: Итак, ладно, будем считать, что это город Москва. Группа Элизи. Трек называется «Черная дыра». Поехали, ставим, слушаем.

0: Итак, друзья, 22-26 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Вот спрашивает Пашка у северо-запада. Нет, я назову имя только, Микаэла. Вот, и телефон заканчивается на 14-11. Это про северо-запад я ответил. Вот, теперь смотрим, что тут понаписали нам про этот трек. Только что у нас отзвучало Элизи, «Черная дыра». Так, тин-тин-тин-тин-тин-тин. Вот Стрела Морфея пишет: обалдеть, здесь столько людей уже многие годы, десятилетия творит. Так мы заработаем комплекс неполноценности по отношению к мэтрам. А что к ним неполноценница-то? Наверное, надо наоборот радоваться, что вы наравне с ними звучите, ничуть не хуже. Не надо комплексовать вообще. Так, Антоха написал: впечатляет. Пашка Поляков написал: пожалуй, для меня это чересчур поп. Так, второй Пашка пишет: что-то не зашло. Стрела Морфея пишет: хороший вокал, анжировка тоже понравилась. Бухнуть, что ли? Бухни! Бухни! Я так подозреваю, я в пятницу нахерачусь, потому что у меня будет последний пьяный день. И потом буду долго-долго отдыхать. Так, далее. Антоха пишет: Павел, походу это активный слушатель. Ты про кого? Ты про кого сейчас? Я не знаю. Так, Светланка пишет: промолчу, так как я не смогу исполнить даже так. Даже так. Так, кстати, Google подсказывает, что читает Элиси, однако не подсказывает, куда ударение. Вот, ну, Google, он тоже своеобразный малый. У него, но, по крайней мере, я не услышал, как на трех языках поет девчонка, но, по-моему, спето неплохо и сделано неплохо, мне понравилось. Но, опять же, вот нету их у нас в эфирном чате, потому как, видимо, им тоже этот пиар-менеджер ничего. Я, кстати, удивляюсь, почему так получилось, что у нас 3 или 4 трека, загруженные одним человеком в разное время, попали. Робот их выбрал.
1: Не в разное время. Все они загружены 2 апреля 2017 года.
0: Ну вот как он их выбирал, мне интересно. Мне, кстати, даже интересно, надо сделать, как это называется, статистику, и посмотреть, как работает робот. Мне даже стало интересно. Итак, ладно, друзья, отзвучали все сегодняшние треки, все, какие были задуманы и не задуманы, все, которые были запланированы и не запланированы, завтра, в течение дня на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Вот, все, кто прошляпили этот эфир, смогут его послушать. Появится голосовалка, где ставьте галочки за все понравившиеся коллективы. Сегодняшний эфир был прям, скажем так, хорош по большому. И я думаю, много будет интересных открытий. Вот, далее. Умоляю, не занимайтесь накрутками. Ну, от этого пострадают просто все оптом. Не выиграет никто. Ни тот, кто накручивает, ни тот, кому накручивают. Проиграют все. Вот будут накрутки, будет жопа. Не делайте этого. Приветствуются перепосты, приветствуются там, не знаю, кличи в социальной сети. Но ни в коем случае не уподобляйтесь. Не заказывайте платные вот эти накрутки. Кстати, после вчерашнего эфира, вот как только появилась голосовалка по бомбе Питеру, сразу же, я так понимаю, есть такая категория людей, которые дежурят, когда выйдет очередная передача с голосовалкой на Неформатном радио, и сразу же начинают музыкантам рассылать предложения. Не ведитесь, ребята. Вот. И если вам приходят такие предложения, кидайте их мне в личку, мы будем позорить этих людей и добавлять их во всяческого рода бан-листы. Вот, все.
1: Нет, я сегодня первая буду прощаться.
0: Давай, прощайся.
1: Всем спасибо, всем доброй ночи.
0: Все?
1: Все.
0: Все.
1: А нет, я хочу услышать, какая я умница, что наша.
0: Да, жена у меня умница, да. Вот как хорошо, что у меня есть умная жена. Мы фотку все-таки нашли, она, оказывается, уже есть на компьютере. Я тут зря голову забивал, как перекинуть с фотиком. ты молодец, ты умница. О, да. Да. Вот, итак, друзья, все, всем пока, всем счастливо, услышимся теперь в следующую среду, завтра программы «Без воды» не будет, поэтому услышимся через неделю. Не болейте, любите друг друга, пусть все будет у всех хорошо, всем пока, всем счастливо.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR. «My Way» называется трек. Поехали! Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Нина Александровна Бродская. Дочь профессионального барабанщика. По-любому будет что-нибудь петь или на что-нибудь играть. Нервы не считаются. И Ниночка с 8 лет осваивала, нет, не барабаны, пианину. После окончания школы поступила в музыкальное училище имени Октябрьской революции, дирижерско-хоровое отделение. А потом поступила в оркестр Эдди Рознера и в 65-м году вышла на большую эстраду. Понимаете, чтобы петь красиво в советское время, нужен был опыт или образование, а еще дар. И вот такой дар был у Нины Бродской. Звенит январская вьюга.

Нина Бродская написала, кстати, три книги. «Хулиганка», «Голая правда о звездах эстрады» и «Звенит январская вьюга». Советую, кто интересуется историей советского музыкального бомонда, почитать, так скажем, из первоисточника о всяких внутренних темках. Много интересного узнаете. Ну а в общем, не любили в верхах молодежную музыку в конце 60-х, 70-х годов в России. Ну просто все попадали под раздачу, кого не спроси. Магомаев, Мулерман, Ободзинский, Ведищева. Не обошлось и с Ниной Александровной. Тоже те же и так же.

1979 году с семьей уехала в США. Выпустила там несколько альбомов, пластинку на английском языке «Crazy Love». Ее песни даже попадали в ротацию некоторых американских радиостанций. В 2017 году на сцене Екатеринбургского театра комедии поставили спектакль, посвященный трем звездам советской эстрады: Нины Бродской, Аиде Ведищевой и Ларисе Мондрус. Постановка получила название «Оттепель. Мелодии судьбы». Сейчас Нина Александровна по-прежнему живет в Америке со своим мужем Владимиром Богдановым. Между прочим, с 68 года в браке. Во как! А теперь вот что. Это тоже Нина Бродская. «Буратино».

Если меня не будет рядом, поставь эту песню. Если меня разорвет снарядом,

Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид.

красках улицы и дома. В нашем городе притаился покой. Он устал, и его не трогают, все махнули рукой. Время идет,

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема. Эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

Ну, еще разочек подключимся. Так, привет. Кибертрион. Кибертрион, привет. Так, все, идем на радио.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, добрый вечер. 21.02 на моих зеленых системных. Сегодня среда, это значит, что очередной миксер вернулся в эфир, понимаешь? Вот, приветствую, Юрка. Привет, здравствуй, дорогой Гизмо. Привет, Петруха. Приветище, Стрела Морфея, обеим ипостасям. Привет, Светланка. Здравствуй, Витос. Вижу тебя, как там ваша Пермь поживает. Цианид, Пашка, приветище. Славик Журавлев, здравствуй. Кто там? Дениска, здорово. Борис Федорович у нас еще пока не подтянулся, говорит, будет позже. Ну и хорошо, это я сейчас поздоровался с Дискордом. Теперь давайте поглядим, что там у нас, что там у нас в эфирном чате во ВКонтакте. Где, где, понимаешь, этот видос? Вот, я его вижу. А тоже тупит, собственно. Так, ну здесь мы можем на паузу поставить. Итак, друзья, рассказываю для новеньких. Рассказываю для новеньких. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Туда можно писать. Вот. Во-вторых, общаемся в комментариях к стриму. К стриму, который идет во ВКонтакте. Так, я не поправил титру. Сейчас мы ее поправим, пока я вам рассказываю. Вот, у нас же миксер сегодня 109-й, а на видосе висит, что он у нас 108-й, 109-й, так, окей, прям живиком все правим. Вот, соответственно, в комментариях к стриму во ВКонтакте.

ВКонтакте и в Ютубе можете писать. Я их буду видеть здесь. Ну и всех остальных приглашаю в Дискорд. Ссылочка на Дискорд есть в эфирной теме во ВКонтакте. Собственно, добавляйтесь туда, можно использовать любые, понимаешь, устройства. Просто Евгений, здорово, дорогой. Вот, что там у нас? Геннадий, здравствуй, пишет: всех с праздником. А что за праздник-то сегодня, Генка, расскажи. Так, Игорь, 31, здорово, друг, пишет: доброго вечера всем. Мы за цианид, давайте. Так, каков репертуар на сегодня? Ой, ребят, сегодня репертуар у нас... Ну, во-первых, как я обещал в прошлую среду, сегодня мастодонты, понимаешь, ветераны неформатного радио. Пока мы были на каникулах, ребята навыпускали туеву кучу новых треков. И, конечно же, мы сегодня будем с ними знакомиться. Сегодня мастодонты. Вот, так, собственно, вперед я список... список вы можете посмотреть на видеотрансляции. Там висит альтернативная голосовалка. Собственно, что такое альтернативная голосовалка? Там можно голосить рублем. Она абсолютно никак не относится к основному голосованию, которое появится завтра за этот миксер, да? Но, как бы, там тоже призы будут. Ну и плюс все денежки, которые туда упадут, денежки-голоса, они будут зачислены артистам на сайте неформатного радио в качестве неформатных рублей. Вот, то есть можно голосовать рублем всю эту неделю. Это будут отдельные призы. Ну, посмотрим, какая будет активность. Такие будут и призы. Я сам что-нибудь придумаю. Ну и за основное, как бы, голосование абсолютно бесплатное появится завтра ночью на сайте неформатного радио вместе с записью сегодняшнего эфира. Тоже можно голосовать всю неделю. И по итогам... У меня, видите, есть саморезы большие. По итогам голосования выберем человека, трек, который полетит в прямую ротацию неформатного радио. Ну все, собственно, давайте лететь по эфиру, да? Гизмо вот спрашивает: в каких-то радиоприложениях, кроме радиоцентра, можно слушать эфир? Слушай, есть. Да мы практически во всех радиоприложениях есть. Воспользуйся поиском и выбери там неформатное радио. Мы есть везде. Ну, просто везде. Я как-то ради интереса загружал эти все онлайн, вот эти радио телефонные, и мы везде есть. Поэтому, как бы, ну, проще всего по ссылке слушать. Давайте уже ехать. Камоныч, здорово, друг. По эфиру. Давайте двигаться по эфиру. Так, напишите мне кто-нибудь во ВКонтакте. Вы лентяй, я забыл. Я же забыл, что вы у меня все лентяи. Сейчас я сам себе что-нибудь напишу, потому что мне надо проверить, работает ли у меня чат. Так, в Ютубе вижу, появился чатик. Все, отлично. Закрываю пока. А, нет, это что? Да, это Ютуб. Это Ютуб. Сейчас мы здесь что-нибудь цырыкнем. Тута, напишем, тута я. Вот, и отправим. Бздынь. Вот, и смотрим. Должно появиться у меня все. Нет, вот оно что. Так, вот вижу. Сейчас, ребят, сейчас я обновлю чат этот гребаный. Он подтупливает, малеха. Сейчас мы его обновим. Так, обновить кэш. Бздынь. Окей. Вот, все, теперь я вас всех вижу. Ни хрена я вас не вижу. Да что такое-то? Что за хрень? Что происходит в этом городе? Надо закрыть эту овцу. Ладно, давайте мы сейчас едем. Мы сейчас едем, собственно, по эфиру. И пока будет петь Пашка... Ой, нет, не Пашка, вру же я, какой же Пашка. Сейчас у нас будет играть проект «Юго-Запад». Вот, передаю прям приветы в Беларусь. Там у вас какая-то жопа происходит, насколько я слышу иногда, да? Ну, вижу по ленте, что-то пролетает. Вот, ребят, пусть у вас все будет хорошо. Так, что у них написано? Написано следующее. Песня из грядущего третьего мини-альбома минской команды проект «Юго-Запад». И, собственно, все. Ставим, слушаем. Итак, дислокация. Минск.
проект «Юго-Запад», трек называется «И луна». Поехали, а я буду разбираться с чатом.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, добрый вечер. 21:12:39 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже. С вами диджей Зухер. С вами в эфире программа «Миксер». Вот, мы вернулись. Я тут постепенно вспоминаю, как надо себя вести в эфирах, потому что абсолютно нас долго не было. Сколько мы? 3 месяца почти были на технических каникулах. Вот, и так, вы меня, ребят, вы не стесняйтесь, пишите, как это сейчас у нас, звук, голос, видео. На радио-то я знаю, что все нормально, а на видосе, оказывается, я забыл убавить малеха, и там получилось, что люди читали по губам, а так как у меня перед мордой поп-фильтр, то, собственно, общались они только с моим миньоном. Так, что нам народ пишет? Что нам сегодня народ пишет? Так, Васька пишет, душевная очень песня. Так, Пашка, привет. Привет, Антропавлик, здорово, друг. Так, все. Что он, Юлька у нас в Дискорде нарисовалась. Привет, Юлька, привет. Я прям вот радуюсь, я когда вы что-то выкладываете свеженькое, я прям тащусь. Я сегодня, вчера, когда выбирал треки на эфир, я прям вот кайфанул. Я вообще, вот, в принципе, от всех песен, которые сегодня прозвучат, кайфанул. Вот, но вас я всегда жду. Вот у вас, когда добрые такие лиричные песни, они прям очень хорошо в меня заходят, причем независимо от того, как сведены. А теперь, слава богу, мне хорошо всех слышно. Я теперь могу здесь сделать так, что у меня будет друг миньон с микрофона падать. У меня сейчас очень много звука и более-менее заглушу. Ну, более-менее, доглушу сейчас в течение там месяца. Доделаю, доведу до ума. Калюня, здравствуй! Здравствуй, дорогой! Только вот мы тебя недавно вспоминали, кстати. Я уж не помню, что мы тебя вспоминали. А, на прошлом эфире мы вспоминали тебя по поводу того, как меняются люди. Так, по треку. Что нам пишут по треку? Так, Гизма пишет, звук отлично. Юрка пишет, соло флейты не порадовало, простите. Так, что там у нас еще? Стрела Морфея пишет, ритмически интересно и хорошее музыкальное развитие. Голос, аранжировка дополняют. Пашка наш, Цианид, пишет, хорошая песня, стихи со смысловой нагрузкой. Борис Федорович, Вовка Федорович, написал, с первых слов зацепило. Эх, а хотел быть сегодня злым критиком. Вот, Вовка, ну сегодня будет сложно злым критиком быть, потому что сегодня, во-первых, одни мастодонты. Вот, то есть, в принципе, профессионалы. Во-вторых, ну просто сегодня много хороших песен. Много хороших песен. Сегодня злым будет быть. Я сегодня даже спиртного не взял. Сегодня, видишь, с чайком. Потому что я знаю, что сегодня будет душевно. Так, вот пишет сразу огромная благодарность за такую приятность. Вот что музыка животворящая делает. Так, Игорян пишет, Люба. Люба Родик написал, наш молдаванский друг, приятно поют. Фолк правит миром. Витос написал, душевно прям. Антохе зашло, хороший старт. Привет, Антоха, не помню, здоровался, не здоровался с тобой. Так, Светланка пишет, я впервые, что тут делать-то? Что тут делать-то? Ну что, эфирить надо? Садись за пульт, начинай ставить музыку. Так, что там у нас? Владислав, здорово! Горикела, привет! Привет тоже! Я свой народ потягиваю. Ну вы хоть соскучились? Нет, расскажите мне, потому что мы-то вот по вам соскучились, но Коляновна сегодня не рискнула идти. Она говорит, что прям вот у нее еще отпуск. У нее сегодня первый вечер, когда не надо никуда. У нас же получается, что мы каждый вечер, она приходит с работы, мы едем тут с животными, с котами по этим, по ветеринаркам. Короче, сегодня у нее первый раз она пришла с работы и может посидеть. Поэтому она сказала, что сегодня я эфирить не буду. Так, Слайк пишет, мы интерсект не профессионалы. Ну ладно, вот, кстати, вот этот трек-то вот прям хорошо там у вас все. Уже хорошо все сделано, прям даже безо всякого взял. Так, будет ли видно название треков в PC-радио? Я не знаю, Гизмо, не знаю, потому что все зависит от того, прописаны ли названия треков в теги треков. А вот это не все музыканты делают. Я все время хочу сделать эту напоминалочку на сайте, когда загрузка. И все время забываю. Так, куда все делось, каждую среду смотрел. Я не понял, Гарик, а чё, на что ты смотрел и что куда делось? Я не понял. Мы были в отпуске. Мы были в техническом отпуске, потому что мне надо было срочно утепляться. Я за 3 месяца вот этими вот руками сломал полдома, построил новых полдома. Вот, и сейчас постепенно, ну, как бы утеплились. Весь ажиотаж был в том, чтобы утеплиться. Вот, а сейчас я планомерно уже вот постепенно буду аккуратненько. Вот сейчас на выходных планирую гипсокартоном зашить, потом обойки поклеить. Ну, так уже, по-тихому. Уже можно не спеша. Вот, ладно. Вадим, привет. Привет, дорогой. Я тебе в WhatsApp ответил. Я в WhatsApp смотрю только во время эфиров. Вот, и так как 3 месяца нас не было, 3 месяца WhatsApp не работал. Поэтому ты, когда тебе что-то от меня нужно, ты мне или звони сразу, или лови меня во ВКонтакте. Что за трек уже был, Юлька спрашивает. Юль, был трек очень, знаешь как, неизвестной тебе группы. Был трек неизвестной тебе группы, называется «Проект Юго-Запад». И «Луна» он называется. Я не знаю, вот, по-моему, ты этих людей не знаешь, Юлька, да? Вот, ладно, едем дальше, друзья. Дальше еще одни белорусы. Я сегодня белорусов поставил по порядку. И, в принципе, все, кто собирались сегодня прибухнуть, можете прямо сейчас смело наливать. Потому что песня так и называется «Наливай», это группа «Интерсект». И, собственно, звуки там, они прям принуждают взять и начислить. Так, надо же посмотреть, что у нас написано у «Интерсектов» про трек. А ни хрена там ровным счетом не написано. Никак я их, суко, не приучу. Итак, город Минск, «Интерсект», «Наливай», поехали, ставим, слушаем. С радио я ухожу, а на видосе я оставляюсь. Все русские, кроме я, остаюсь. Буду ковыряться в носу и пить чай. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, всем привет! 21.20. Что-то у меня как не время, то красивое. 21.22 на моих зеленых системных. Только что отзвучала группа Intersect. Так, что-то у меня тут все спрашивают, что за Акай, как дела с Акаем. Акай MPC One, Жень, можешь набрать в Гугле, он тебе покажет. Хорошая штука. Так, мы тут за эфиром просто общаемся по видосу. Вот, то, что люди на радио слушают, это одно. А мы тут еще и, понимаешь, ковыряемся в носу, чешем задницу, вот, попиваем чаек и болтаем на отвлеченные темы. Так, ну что, давайте уже рассказывать. Я, кстати, вспомнил, что надо было ссылки, оказывается, на треки кидать. Группа Юго-Запад, вы уж меня простите, но я просто вот как-то еще не вклинился в радийную жизнь и забыл. Забыл, что это надо делать. Так, ну, давайте буду читать. Так. Белорусы, держитесь, вы победите. Да, понятно. Вчера развелся, вот только что купил гитару с рук и подрубился к эфиру. Уверен, что с гитарой поиск хороших песен будет интереснее. Ой, Миколка, это я тебе прям гарантирую. Берешь гитару, заходишь на сайт неформатного радио. Вот, и начинаешь по клавиатуре прямо гитарой отстукивать. Вот, нажимаешь поиск, и там много интересных треков. Поверь, я думаю, что-нибудь для себя точно найдешь. Так, что там у нас еще? Пашка пишет, вот песня в лучших традициях русского рока. Прям выпить захотелось, спеть и покурить. Как будто Майк Науменко в гости зашел. Так, молдаванский друг Родик наш поздравляет с гитарой Миколку. Вот. А правдоподобные бульки Жашибенна. Жашибенна, правдоподобные бульки. Слайк, ты расскажи, открой нам страшную тайну. Ты бульки записал натурально или все-таки где-то, понимаешь, наворовал сэмплов? Наворовал готовых сэмплов. Вот меня сейчас это больше всего интересует. Так, что там еще у нас? Васька пишет точно, и БГ, и Майк в гости зашли. Класс. Миколя, привет. Игорян Белявский передает. Передал. Женек пишет, вот попиваем чаек. Поддержку, комментарий Пашки. Народ бухает потихонечку. Мы сегодня чайком. Так, Стрела Морфея пишет, годный контент, атмосфера маленькой пятницы уже начала проникать в наше сознание с каждым призывом и бульком. Вот, ну, скоро Новый год, ребят, я пережил свою днюху, это был какой-то кошмар, я на самом деле прям в середине днюхи сказал, я знаете что, я сейчас смотрю на камеру, пытаюсь поправить себе челку, она зеркалит, я себя таким дебилом чувствую. Я делаю рукой вправо, она там влево. Короче, вот. И я всю свою днюху говорил, блин, когда же закончится эта злотрахучая днюха. Вот. И когда она закончилась, я прям пришел домой, лег и уснул. Это было самое лучшее в моей днюхе, когда я пришел, лег и уснул. Вот. Я, наверное, старею. Вот. А скоро же Новый год. Так что скоро начнем здесь уже подготовку к Новому году. Скоро у меня уже дома запахнет мандаринами. Я на следующих выходных планирую уже выгнать этот кальвадос. Кальвадос, у меня же там сырца нагнано. Яблок было много. Вот, и, собственно, нам будет чем поддерживать мандариновое настроение. Так, пивко и кое-что покрепче у Гизмы. Так... Светланка пишет, музыка лечит. Ну, это правильно, это же так и должно быть. Вовка Федорович налил, немного напомнила Майка Науменко, неплохо в целом. Далее, Антоха пишет, песня вызывает улыбку, мне понравилось. Натаха написала, Майком прям пахнуло. Отлично. Вечер, рад, что сюда зашел. Заходи, каждую среду мы здесь, и каждый второй вторник мы тоже здесь. Так, хорошо, что мы не приехали, пишет Натаха. Натаха, ты знаешь, зря вы не приехали, вам надо было приехать, потому что на самом деле было здорово. Тут мы на гитарке, ну, я как бы не играл, не пел, потому что к тому моменту, когда принесли гитару, я уже так это, уже начал забывать слова, и пальцы путались. Ну, очень душевно посидели. Зажгли камин, вот, нажарили мясо. Народу было тьма тьмущая. Они так это приедут. Ну, одни приехали, вторые уехали. Приехали, уехали, приехали. Короче, дурдом. Ну, как обычно, собственно, что я рассказываю. Так, ладно. Петруха пишет, послушал песню и таки налил. И таки налил. Ну и правильно, а чё? Чё это? Так, бульки, вода, все, Слайк, вот я тебя прям с этого момента начинаю люто ненавидеть. Как можно так обманывать людей? Так, ладно, что там еще у нас? Юрке Арцизову вопрос. Недавно смотрел «Квартирник» у Маргулиса с Пушным. Вроде как видел там тебя в зале. Не ошибся? Нет, не ошибся, Вовка Федорович. Юрка там частенько бывает. Вот, ладно, едем дальше. Далее, песня... которую я послушал. Вот на самом деле этот человек, я держу паузу. За то время, пока у нас был технический отпуск, этот человек нагрузил очень много треков. И я по-честному, ну, я же обещал, что сегодня будут мастодонты. Я по-честному сидел, переслушал. И вот когда я услышал припев, я сказал, все, детей уберите, уберите детей от колонки, все, пиздец, эту песню надо брать. Итак, из, как его назвать, смрачного, вот такое слово я изобрел, смрачный, ну два слова, ну вы понимаете, да, из смрачного города Петербурга, группа «Фильм». Вольная воля. Как дослушал до припева, сказал, все, это надо брать. Итак, поехали, ставим, слушаем. Я сейчас кину ссылочку. Вы не стесняйтесь, комментируйте. Собственно, понеслась.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер, 21:34 на моих зеленых системных. Кто мне скажет, куда, блин, деваются комментарии с ВКонтакта? Вот только что был комментарий, раз уже нету. То какая сволочь, там есть какая-то хрень. Походу дело там что-то куда-то фильтруется. Прям вот меня вообще это подбешивает на самом деле. Вот, друзья, общаемся, ну, желательно в Дискорде, потому что там точно... никуда ничего не пропадает. Я не успел прочитать, уже раз комментария нету. То ли какой-то фильтр. Ну-ка, расскажите мне, друзья, вообще настраивается это как-то или нет? Потому что мне непонятно, как жить дальше. А давайте напомню, как общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. А кому удобнее общаться, во ВКонтакте. Находите в группе «Неформатное радио» в видосах. А там идет лайв-трансляция. И в комментариях к этой лайв-трансляции можно тоже общаться. Вот, ну и, конечно же, лучше всего и удобнее всего общаться в Дискорде. Ссылочка на наш Дискорд есть, во-первых, прямо в группе. Большая жирная кнопка во ВКонтакте «Эфирный чат». А во-вторых, к теме сегодняшнего эфира там тоже есть, понимаешь, ссылочка на наш Дискорд. Вот Антропавлик пишет, исчезает. Да, вот я не понял, и на каком... Ну ладно, ссылки, понятно, режутся, да? Но было же тут что-то, вот тут что-то было по делу написано, я не успел прочитать, раз, уже нету. Вот, а, может, сам писатель удалил. Да, кстати, может быть, сам писатель удалил. Такое может быть. Вот, ладно. Ребят, если ссылки, то кидайте в Дискорд, потому что, ну, как-то странно себя ведет ВКонтакт. Они все чуднее и чуднее, чудесатее и чудесатее. Вот, только что отзвучала группа «Фильм», «Город Питер». Витос, вот наш боевой хомяк, пишет, Бекхана напомнила почему-то. Вить, я тебе скажу следующее. Группа «Фильм» — это официальный резидент Камчатки, да, и они там мутят все вместе, и как бы направление, упор вот этот в ЦОЯ у них присутствует. Но, тем не менее, Васька, наш добрый друг Васька, периодически делает замечательные песни, которые ни на что, ну, не, минимально, то есть, ну, максимально заряженной Васькостью, вот так вот, максимально заряженной Васькостью песни, вот, они мне нравятся, есть у него много хороших песен. Так, вот Юрка написал, надо что-нибудь срочно записать снова с Василием. Где он это написал? Вот, Юрец написал, группа «Фильм» всегда меня радует, надо бы с Василием еще что-нибудь совместное записать. Так, фильм «Нормуль» достойно, фильм «Нормуль» достойно. Так, Владислав пишет, группа «Фильм» всегда на высоте, Вась, здоровья тебе, самое главное, удачи всей группе. Так, что там, перехожу в Дискорд. Гизма пишет, как раз на Камчатке был в январе, ездил на могилку к Вите. Так, Гизма пишет, опять же, спасибо. Гизма, ты кто, мальчик, девочка, откуда ты? Напиши, я подправлю твой никнейм в чате, чтобы мне понимать вообще. Так, спасибо этому радио, что открываете новые коллективы. Буду добавлять себе их в плейлист. Зайди к нам на сайт, там очень много классных ребят. У нас нету вот этих вот звезд, звездей. Они периодически просятся. Мы с ними иногда делаем эфиры, но в ротации их у нас нету принципиально, потому что это условие я поставил еще 17 лет назад, что если вы хотите у нас звучать, то давайте будете звучать совместно с молодыми и будете им помогать. И только на этих условиях. Вот. Ну, конечно же, никто особо помогать-то и не захотел. Поэтому так, периодически делаем совместные эфиры, но звучать они у нас не звучат. Мальчик, 38 лет, Москва. Вот, сейчас я тебя так и подпишу, когда следующая песня будет играть. Так, что там еще у нас? Вадим пишет, настроение песни «Сесть в самолет» и что? И пиздануться сверху. Я понял. Так, Сквор нарисовался, здорово, пишет, вот и мы появились все толпой быстро в чат. Давайте, давайте, заходите. Вот, Васька пишет, минус, кстати, писали в Минске, аранжировщик и музыкант, такой Слава Сундиков. А вот вокалы сводили, настроение уже придавали в Питере для проекта «Посткиномания». А, Васек, а что так, а что, в Питере записать нельзя было или просто по случаю получилось, что ты был в Минске и записал там минусовку? Так, Гюльнара пишет, вольная воля, мудрый дай ответ, а не вольная воля, чела нет. Человека нет тогда уже, ну, чтобы уже в рифму-то, да? Так, Владимир Федорович пишет, бывает такое, хорошая песня, хорошо записана, сведена, аранжировка отличная, текст замечательный, но не заходит. Чего-то не хватает, харизмы в голосе, убедительности, что ли. Не обращайте внимания, это как с фломастерами на вкус и цвет, а так все замечательно. Вот, все-таки ты нашел. Все-таки ты нашел. Понимаешь, ты, не зря у тебя сегодня кусательное настроение. Ёбни еще стаканчик, Вовка, и прям тебя отпустит, и будет хорошо. Так, Пашка Цианид пишет, чувствуется зрелость и мудрость исполнителя. Женек стебет, Павел Неволя. Да, так тоже будет. Это Вася Неволя. Вася Неволя. Так, Дэм пишет, вольному воля, это вроде что-то из черного кофе. Слушай, не знаю, я ариозные группы не очень. Я хэви вообще, в принципе, не очень слушаю. А вот то, что когда начинают мужики на фальцете всю песню орать, то прям вот вообще не слушаю. Поэтому не могу тебе сказать, не слушаю я черный кофе. Так, Стрела Морфея написали, как всегда, по-питерски атмосферно, с глубоким смыслом. Василий, молодец. Витос пишет, питерская манера исполнения, можно сразу определить, весьма неплохо сделанный трек. Пашке на Цоя не похоже вроде, который Цианид. Так, Генка дописал, Цой жив. Ну, видите, всем что? Антохе напомнила кукушку Цоя. Петруха просто кайфует. Так, Даяна Распорова, привет тебе. У нас еще один новый подписчик. Не забывайте, жмакайте колокольчик, потому что, когда появится голосование, ссылочка на голосовалку появится у нас в группе «Неформатное радио» во ВКонтакте. Поэтому, чтобы не просрать момент и начать вовремя голосовать, прям сразу же нажмите колокольчик. Так, ну и, собственно, все. А, вот Родик. Родик же написал, это очень хорошо звучит, приятно. И, в принципе, все. По треку все. Всех зачитал, все прочитал. Вовка начал добреть. Прям. Ты как Печкин. Ну вот, видишь, тебе, что тебе не хватало-то? Вот тебе этого и не хватало. Так, ладно. Ладно, вот, пишет, так получилось, там вот отличный музыкант живет. Это я вопрос Ваське задавал, почему минус основной писали в Минске. Ребята из Питера в Минск поехали писать минусовку для трека, а вокал поехали писать уже в Питер, домой. Вот, оказывается, потому что там отличный музыкант живет. Ну, надо взять на вооружение. Надо мне тоже в Бобруйск, наверное, к Колке съездить. Так, ладно. Что там? Что там еще у нас? Константин пишет, норм. Это я уже ВКонтактовский чат читаю. И, собственно, все. Никитка Север накидал кучу смайлов. Поддерживаю. Итак, едем дальше. А дальше у нас... Сейчас прям такая резкая. Бдынц. Как это называется? Мы резко сейчас меняем полярность настроения. Сейчас у нас группа, которая находится, понимаешь, в Йошкар-Оле. И я помню, Пашка выкидывал какой-то видос, что все, группу я раскидал к чертовой матери и пишу теперь сам. Ты мне расскажи, теперь ты проект Цианид сам, бля, без ансамбля, как Зухер, без компании, или все-таки у тебя сейчас группа есть? Вот, чтобы мне понимать, как тебя называть в дальнейшем, ну, пока скажу, группа «Цианид», «За смородиной рекой», «Йошкар-Ола», «Ставим, слушаем». Так, что тут Пашка? Вот, написал: песня «За смородиной рекой» создана под влиянием древнеславянских мифов и сказаний. Впервые использован инструмент «славянский гудок». Кстати, гудок интересно звучит. Итак, поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Друзья, 21.48 на моих зеленых системных. У меня только что волосы зашевелились, остатки волос и до голове, и на бороде. Игорек меня прям... Ну, мы тут за эфиром общаемся, как обычно, на видосе. И я тут сетовал. Я все время Пашке Циониду говорю, что варганчик бы тебе, конечно, побасовить. И сам себе еще. И вот оказалось, что вот наш слушатель сейчас, Игорь Белявский, пишет, вот я раньше делал варганы, постараюсь сделать, как быстро получится, не знаю, но с удовольствием подарю, как сделал, напишу. Игорек, это будет прям вот мега подарок, честное слово, потому что я басовый низкий варган уже очень давно ищу. И у меня прям три песни ждут его. Я не могу их сделать, пока не найду его себе. Вот, прям это будет прям мега подарок. Так, ладно. Читаю я все-таки уже по треку комментарии. Что там у нас? Так, вот, наконец-то в моду славянской возвращается Антропавлик, пишет, кстати, вот, Антропавлик пишет, записал бы вместе с Пашкой трек, вот, Пашка и Пашка, это будет дабл Павлик, дабл Павлик. Смотрите, мы уже, неформатка скрестила у нас Номиди Бенд с... Господи, с Мариной. Забыл фамилию. Извини, Маринка, просто забыл. Вот, дуэт. Потом у нас есть дуэт М17, Стрела Морфея. И кто-то третий у вас же там был, да? Вот, потом у нас есть дуэт Юра Арцизов, Василий, понимаешь, Игнатьев. Смотрите, мы дуэты прям рожаем. И вот сейчас, если дабл Павлик появится, будет просто мега-хит. Я, кстати, у вас должно интересно вместе получиться. Попробуйте, спешитесь обязательно. Я думаю, это будет здорово звучать. Так, ладно, вернемся все-таки к обсуждению трека. Так, Костик пишет, голос космоса звучит еще лучше. Так, офигенно этно написал нам Игорек. Так, что там еще у нас? Так, красиво, мне нравится. Очень достойный трек, звучит профессионально. Это я пока ВКонтакт читаю. Так, что там? Тын-тырын-тырын-тырын. Так, все, ВКонтакт дочитал. Теперь мы М17 и Вася... А, вы втроем были. Я помню, что Васька у нас, он... Получается, и с вами, и с Юркой. Короче, смотрите, мы сколько уже родили дуэтов. И все же классно делают. И получается. Это, вот я считаю, что это самое главное достижение неформатки, что музыканты между собой любятся и дружатся. Вот это самое ценное. И вы делаете классные вещи. Вот. Так, ладно, начинаю читать Дискорд. Начинаю читать Дискорд. Кстати, Славик, спасибо тебе на пол. Я забываю еще кидать ссылки. Я еще не вернулся в струю, поэтому, ну, не обижайтесь. Все, я поправился. Так, ладно. Что там у нас пишет народ в Дискорде? Вот Пашка ответил на мой вопрос. Пишу сольно. Записываем вдвоем с Сергеем Подшибякиным. Он пишет бас и ударные, и бэк-вокал. Вот, так, Гизма, мальчик, Москва, пишет, шикарный трек, просто офигенно. Так, дальше, что там еще у нас? Очень интересно звучит, Петруха пишет, прям погружаешься в трек. Лисана написала, добрый вечер, я счастлива попасть к вам. Стрелу Морфея в эфир прошу, жди, Лисанка, жди еще, пока еще рано. Они сегодня обязательно прозвучат. Ну, как бы у нас... Есть заготовленный, понимаешь, как это называется? Заготовленный сценарий. Вот же, ё-моё, старею, слова забываю. Так, М17 плюс Стрела Морфея плюс фильмы, вы супер, ребята. Ну, а тут никто и не сомневался. Так, наш молдаванский друг Родик пишет, прекрасно звучит песня, вскайфанул. Так, что там? Для меня Цианид — это реально открытие моего фолкового предпочтения 2020 года. Слушай, ну переслушай, их же ссылочка есть. Вот, прям после эфира на ссылочку нажми, и там у Пашки много песен наложено, и в том числе прям очень хороших, которые мне нравятся. Нет, понятно, что все песни не могут нравиться, но у Пашки мне многое нравится. Так, Витос написал: «Как всегда, отлично». Цианид: «Как всегда, прекрасно». Антохе: «Зашло». Дэм пишет: «Не просто было сделать обложку, но у нас получилось». А, я так понял, Дэм — это у нас вот человек, который с Цианидом вместе. Так, просто Евгений написал: «Фига себе, расово верный стикер». Ну, он наш молдаванский друг, ну что ты. Так, Вадим пишет: «Хорошо звучат». Васька пишет: «Красиво». Что там у нас еще? Стрела Морфея пишет: «Чуть ли не выступили у вас, но перенеслось. Пандемия, а трек у тебя ограниченный по сведению и звучанию. Наладилось ли с работой? Переживали». Вот. Кстати, вот, хотел же сказать, я на видос сказал: «Пашка, знаешь, что там у тебя? Модуляция у тебя же там есть, да? Но она прям потерялась. Вот ее бы как-то выделить, она очень незаметно проскочила. Она там к месту, она там интересно звучит, но она прям как-то раз и прям перескочил. Я бы там какой-нибудь сделал бздынь, паузу, и потом раз и выше начал, лучше на 4 октавы. На 4 октавы. Потому что она прям раз и потерялась. Вот вся красота модуляции, она потерялась, потому что она слишком кашеобразно быстро пролетела. Если никуда еще этот трек на цифровые витрины не закинул, я тебе советую, вот это местечко надо прям подработать. А так все здраво, конечно. Ну и басовый варган тебе надо, басовый. Так, что там еще у нас? Петруха, наш одесский друг, пишет: «Ставлю отметку, не забудь проголосовать». Да, да. Сквора пишет: «Интересный трек, но по стилю сразу вспоминаются голубые береты». Ох, ни хрена себе, это что-то как? Это как-то что-то ты прям вот как шкварнул, так шкварнул, Сквора. Прям вообще один в один. Да ты чё? Так, спрашиваешь, как у нас... Вот у Машки группу собрали, ваяем новые песни. Это прям вот сейчас... Ты меня сейчас еще раз порадовал. А сперва меня Игорян порадовал, теперь вот меня Витос порадовал. Значит, скоро у Махи будут новые песни. Значит, скоро у Махи будет новый альбом. Я жду. Я жду обязательно. Так, Генка пишет: «Красиво». Юлька Волк пишет: «Любимая группа». Кто бы сомневался. Так, а мне можно «Мальчик Москва» убрать подпись? Я знаешь почему? Хочешь, я напишу «Мужчина». Ну или ты мне имя свое правильное дай, потому что я эти кликухи, я их терпеть не могу. На самом деле я, ну, как с собачкой. Я люблю по имени человека называть. Вот, мальчик, потому что сегодня эфир закончится, и я забуду, кто ты, мальчик, девочка, и опять буду думать, как тебя называть. Вот, а так я вижу, что ты он, не оно, не она. Вот, Москва тоже для того, чтобы знать, когда и где. У нас, видишь, вот Пермь плюс 2. То есть я знаю, что сейчас у Витоса 23 часа 57 минут. Сейчас подтянется наш хабаровский друг. У него сейчас будет, знаешь, сколько? 28 часов 57 минут. Так что, как бы, это все сделано не для того, чтобы кого-то обидеть, а просто, чтобы мне понимать, с кем я разговариваю. Так, что там дальше у нас? Владимир Федорович пишет: «Что тут сказать? Добрею я с такой музыкой. Все заходит, приятно слушать». И я тут вспомнил, мы в одном из эфиров обсуждали создание сборника неформатного радио под названием «Неформатный пафос». Вроде как условием был акустические инструменты в записи, и вроде как я еще это и курировать должен был. Так что, делаем-ка... Вот, понимаешь, я почему назначил куратора, и ответственная была Натаха, потому что она у нас ответственный человек из города Щекино, Ласты Колумба. Вот, а безответственным был назначен Владимир Федорович, лидер группы Борис Федорович. Вот, и как бы и ответственный, и безответственный дружно забили на это дело. И прошло уже полгода, понимаешь, и ты вспомнил. Конечно, конечно, давай раскачаем это дело. Ну, я как бы за любую движуху, мне хочется как-то вас всех приобщить к чему-то большому, светлому и толкать это все в народ и в неформатное радио. Я только за. Вот теперь только главное, чтобы безответственный и ответственный встретились. Так, ладно, что там еще у нас? Просто Москва оставь, пожалуйста. Ладно, ты скажи, как тебя зовут. Вот меня это больше всего. Просто Москва оставь, пожалуйста. Ладно, ты скажи, как тебя зовут. Вот меня это...

У нас, по-моему, она тоже идет точно там без обрывов. Так, ну и, собственно, все. Все. Цианид топ. Ну все, да, все. Все дочитал. Жду, очень жду. Стрелу жди, очень. Вот, Серега, все. Вот теперь ты будешь Серега, а не мальчик Москва. Поехали, едем дальше. Далее у нас... я теперь путаюсь. Раньше он был у нас из Лениногорска. Теперь я все время путаюсь. То ли он у нас в Севастополь переехал, то ли в Симферополь. Наш Димка Лопатов. А, Симферополь, вот, все, он подписался, наконец-то. «Никотиновый завтрак» называется трек. Он ждал специально, пока мы выйдем с Коляновной из технического отпуска. Вот, и... не выкладывал. Потом ждал, смотрю, начал... начал выкладывать. Потом, смотрю, начал много выкладывать. Вот, Димка, я тебе честно скажу, я не переслушивал все. Я прям в крайний трек тобой выложенный ткнул. Он мне понравился. И я его взял в программу. Остальные послушаю, ну, потом обязательно послушаю. А, органичный трек, а не ограниченный. Извини, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Я... у меня сейчас неудобно. У меня раньше 3 монитора было, а теперь у меня 3, он вот тут слева, над головой. И как я раньше раскидывал, у меня все эти окошки были на разных мониторах, мне было все хорошо видно. А сейчас у меня тут все друг на друга, и мне очень неудобно. Мне надо, вот я думаю, сейчас надо повесить 3-й монитор сюда и веб-камеру перенести подальше. Вот, все, итак, ставим, слушаем. Дмитрий Лопатов. Трек называется «Никотиновый завтрак», Симферополь. Ставим, слушаем. Ну, а мы на видео дальше общаемся.

0: есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 22.06 на моих зеленых системных. Мы тут за эфиром за жизнь поговорили. Рассказал я всем, в каких руинах живу. Вот, ну ничего, это все нормально. Это называется движение вперед. Движение вперед. Вот, октава. Только октава. И только октава, Родик. У меня весь арсенал микрофонов состоит из октавы такой, октавы такой, октавы сякой. И еще 4 лежат. Я их хочу реставрировать, потому что я прям хороший фанат этого микрофона. Он классный. Так, что там у нас? Ладно, давайте вернемся уже к песне. Отзвучала у нас... хотел сказать группа. Дмитрий Лопатов отзвучал у нас. Так, ну и что нам тут пишут? Так. Сейчас я проглядываю ВКонтактовский чат. Вот, Костик пишет, мне уже зашло с самого начала. Так, прям... Антропавлик пишет, прям пилот, я уже подумал. Нет. Так... Сейчас на следующий год совсем не ясно, что будет с концертами. Да, что на них, как тебе сказать, что на них упираться-то, на эти концерты? Все, народ не ходит. Так, ладно. Какая октава очень хороший звук выдает? Слушай, Родик, я тебе могу сказать, что любая октава выдает хороший звук. У меня конкретно вот это. Это 219, МК-219. Но он конденсаторный, я сразу предупрежу. Ему фантомка нужна. Вот, а еще 2-300 каких-то лежит. Ну, и так, я октавами запасаюсь. Я вам открою страшную тайну. Вы знаете, что Шур и этот, как он, короче, они акционеры октавы. Вот, и все вот эти дорогие микрофоны, их студийные, они снабжены чем? Капсулями завода «Октава». Вот, а уже вся херотень собрана у них на их японских заводах. Поэтому я пользуюсь только «Октавой», и, поверьте мне, не жалею вообще нисколько. Так, ладно, вернемся мы уже все-таки к треку. Так, порекомендуй нам, кстати, микрофон конденсаторный для записи вокала. Хотим у себя писаться начать. Ну вот, я вам рассказал. Только что я вам рассказал про микрофоны. Так, что там? Любой конденсаторный из линейки «Октавы» берете и не пожалеете ни грамма. Я все пишу только в «Октаву». И колка... Кстати, он тоже пишет все только в «Октаву», потому что я ему купил «Октаву», причем купил такую модель среднюю, но мне ребята, ну мы же тут все родные, они меня укомплектовали ее золотником с очень крутой модели, и все это мы отправили Колке в Беларусь, и он пишется тоже только на «Октаву». Так, все-таки уже вернемся, давайте к треку. Что там нам пишет народ? Так. Вот. Чем-то напоминает группу «Пилот». Антоха пишет неожиданно, но неплохо. Так, что там еще? Пашка Цианид, который пишет, мне зашло вообще сегодня вся подборочка кайфовая. Нет, сегодня все здорово. Сегодня все у нас уже мастодонты. Так. Петруха пишет, песня в настроении, звучит отлично. Второй трек, за который отдам голос в этом миксере. Так, что там еще у нас? Гизма. А, Серега, я тебя хотел переименовать. Сейчас, ну уж извини, заговорился. Цианид, фильм и этот трек, топ-3 имхо. Так, Петруха ждет «Стрелу». Витос написал, очень хорошая песня, мне нравится. Вадим пишет, узнаваем голос и манеру свою держит. Да, Димка, он молодец в этом плане. Человек, который не боится, кстати, экспериментировать, и у него всегда хорошо получается. Так, Родик пишет, еще одна клевая песня звучит, просто праздник какой-то. Святослав написал песню хорошая, мне нравится. Так, прям после нашего радио глоток свежего воздуха, извините. А ты его не слушай. Слушай, не форматку уже давно, все в онлайне есть. В Москве нас в FM нету, мы в FM на северо-западе есть. Вот, в Москве везде хороший интернет. Я в машине, например, езжу, слушаю, я в AUX втыкаю телефон и слушаю неформатку, и хорошо. Я уже забыл, что такое. Это вот когда интернет не ловит, тогда я, да, включаю или вот это вот наше ублюдство, или максимум. Как бы больше нас слушать тоже особо, ну, бывает молодость, вспомни, Европу плюс включу, все-таки отработал там худо-бедно. Вот, ну, редко. Так, ладно. Стрела Морфея пишет хороший текст в очень хорошем смысле, параллель с Наутилусом. То есть удалось передать настроение подобной стилистики. Вовка пишет, была такая московская группа «Веретено». Нет, ее уже давно, вот почему-то напомнила. А группа мне это очень нравилась в свое время. Эта песня мне тоже очень понравилась. Отлично, завтра бахнул. Так, что там еще у нас? Действительно классная композиция. Я уже и наше 2.0 заслушал, там цианид услышал. Там цианид... Ну, не знаю, наше 2.0 я не слушал, я все собирался, потом забывал. Я эту систему понять не могу, как туда вообще они попадают. Я как-то лет 10 назад пытался там зарегистрироваться на нашем радио. Вот, хотя бы чтобы зарегистрироваться, и получилась целая куча проблем, и я забил в итоге на это дело, не знаю, короче, плюнул. Так, что там у нас еще? Что там у нас еще? Так, Васек вот пишет, звучит тоже так по-питерски душевный трек. По-питерски звучит, да, но это и неплохо. Вот, просто Женек пишет, я пишу в роут, но если бы у меня была октава, то я бы и в октаву бы писал. А в ЭКГ я писал и пишу. Ну, просто как тебе сказать, я не скажу, что остальные микрофоны плохие. Просто если я могу купить, грубо говоря, там за 16-17 тысяч микрофон, аналог которого на там американском, японском рынке стоит 50-60 тысяч рублей, ну ты понимаешь, что ну зачем мне переплачивать, если я в качестве уверен. А микрофон, который октавовский, стоит там 30-40 тысяч, его аналог импортный стоит уже за соточку. Вот, а сейчас, вот фишка в чем. На базе «Октавы» появилась фирма такая, «Союз». Она делает из запчастей «Октавы» такие же микрофоны, точно, но продает их уже за соточку. Вот в чем пиздец, опять я на радио выматерил. Вот, я этого не понимаю. И дураки покупают, понимаете. Вот, я очень боюсь, чтобы... полностью «Октава» наша не ушла вот в этот рынок, поэтому сейчас вот мне надо как-то собраться с духом и купить еще 5-6 микрофонов, пока есть качество, пока есть цена. Вот, ладно. Че все хвалят Нойман? Ребят, у каждого звукаря есть, ну как вам сказать, вот у каждой женщины есть любимая губная помада. Да, у каждой проститутки есть любимый презерватив. То есть у каждого есть любимый инструмент. У каждого плотника есть любимый топор и молоток. Ну, кому-то из звукарей нравятся Ньюманы, кому-то АКГшки нравятся. Все зависит от того, к чему ты привык. Вот, но если ты попробуешь «Октаву», я не являюсь каким-то там совладельцем «Октавы», я не делаю рекламу заводу, да, просто я знаю, что меня «Октава» устраивает на 1000%. Ничего лучше мне лично не надо. И как бы я к тому, что зачем переплачивать, если можно купить дешевле, а по качеству не хуже, а даже в некоторых местах лучше. Вот и все. Так, ладно, что там еще у нас пишут? Что там у нас еще пишут? Где конкретно северо-запад? Это граница... Короче, это Октябрьская ЖД по пути на... Господи, как он называется-то? Забыл. На Котлас. На Котлас дорога. Вот у нас там было 5 вышек. Потом после эфира с Найком осталось 3. Сейчас не знаю. Ну, вроде как 3 еще есть. Вот. Так. Что там еще у нас? Через PC-радио буду слушать. Спасибо добрым соратникам за подсказку. Вот, Серега, ну, если какую программу пропустишь, мы есть в Apple подкастах. Ну, короче, ссылки посмотри там. Spotify, по-моему, перестали они вообще этим заниматься. В Google подкастах мы есть. Так что, если... Ну, и на сайте неформатного радио, конечно же, все записи эфиров присутствуют. Так, ладно. Что мы перекинулись на микрофоны? Все. Вот и пропиздели весь Димоновский песня про микросы. Нет, на самом деле я же сказал, что у Димки очень классная песня. Тут, в принципе, все комментарии я про Димку прочитал. На видосе я сказал, что мне очень понравилось. Я специально прибавил, послушал. Даже забыл Серегу Серегой назвать. Так он еще и висит у нас гизмой. Давайте мы уже будем слушать дальше. И дальше у нас настоящая питерская группа. Еще одна. Группа Полини. Вот, «Шаг за горизонт» называется песня. Антропавлик тут присутствует. Я вижу его в чате. Что там у нас про песню? Они написали следующее. Записано в 2020 году, сингл из нового альбома. Вот, собственно, и все. Итак, ставим, слушаем. Группа Полини, «Шаг за горизонт», Питер. Поехали. Ну и продолжаем общаться на видосе за эфиром.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, добрый вечер, друзья. 22-22-44. Вот такое красивое время на моих зеленых системных. Приветствую всех радиослушателей, которые к нам только что подключились. Ну и, конечно же, которые уже давно... На видосе мы так и сидим. Тут вот к нам заглянула отпускница на огонек. Жрет яблоки и машет ручкой. Вот. Эфирить она сегодня ни в какую не хочет. Говорит, я еще в отпуске. На, принесла вот мне яблочку. Спасибо, жена.
3: Он поздоровался хоть с людьми. С людьми хоть поздоровался. Итак, друзья, теперь у меня рот занят. Я буду чавкать вам яблоком в эфир. Давайте читать. Вот, привет, Коляновна, с яблоком на диване. Это наш молдаванский друг. Вот, тебе... Она сказала, что это кресло. Просит не обращать на нее внимания. Так, ладно. Что там нам народ пишет? Что там нам народ пишет? Отзвучала у нас группа по линии. Так. Пришли, чмокнули, ушли, да. Только что Пахаря мне еще не провела. Чмо. Ну вот она, зачем напомнил, да? Ну все, чмо. Вот, ладно. Голос на Галанина немного смахивает, Геннадий. Геннадий, ты сегодня, походу, не пьешь, я понял. Ты сегодня, походу, не бухаешь. У тебя очень грустные комментарии. Ты хоть снабжай их смайликами, что ли. А то прям хочется тебе отправить бутерброд с колбасой. Так. Родик написал, и снова красота звучит, прекрасная подборка, монументальная композиция сегодня звучат. Так, что там еще у нас? Сквора написал Полине, да это же самый бомбический тюнинг на скутеры. Не знаю вообще, о чем разговор. Привет, привет, Коляновна. Все, Коляновна уже ушла. Вот, Вельша Хорга, классная. Да, сучка, вот. А мужик не поднимается сюда. Мой дружбан, самый главный поедатель моей закуски, он пока сюда не ползает. Ему по лестнице страшно еще подниматься. Я вот думаю, мы избавились от собак на кровати или нет? Походу, ну от маленькой точно не избавились. Так, ладно. Что там у нас? Неплохо. Антон написал. Серега пишет, Галанин что ли поет? Слайк написал, Полине супер, классно звучит и вокал понравился. Какая симпатичная песня, пишет наша Натаха из Щекино. Так, Серый у нас оргазмирует от сегодняшней передачи. А чё ты? Это только начало. Подожди, в следующий миксер я буду бухать. Вот, так что готовься. К следующей среде возьми что-нибудь жаропонижающего. Так, умиротворяющая красота, хорошо. Что там дальше? Вадим пишет, красиво, надо было девушке дать куплет и спеть. Так, Петруха пишет, поймал себя на том, что пою под эту песню что-то свое. И это тоже хорошо. Ну, что это, как они называются? Акын, да? Что вижу, то пою. Вот пришла моя жена, яблоко мне принесла. Сказала мне чмо и ушла. Так, что там? Просто Евгений пишет, что-то я как-то вот до высокой середины на мужском голосе хочу придраться, как звучит. Как-то мне не нравится. Как-то мне не нравится. Ну, а Павлику нравится что-то. Ну, он же как бы утвердил, значит, ему нравится. Так, травоядные мандарины, яблоки. У нас собаки жрут все. Очень любят болгарские перцы. Лук жрут, яблоки, груши, дыни, арбузы, очень... Но яблоки не все, вот какие-то нравятся, какие-то не нравятся. Как-то они чудные у меня вообще на самом деле. Если, допустим, Плюня, сучка, сегодня ест яблоки, значит, Лаврик сегодня их есть не будет. А если Лаврик съест хоть одно яблоко, то Плюня жрать не будет. У них какие-то эти свои заштыры. Так, Следующую среду ты будешь бухать, а я буду опохмеляться. Ну, я за твое здоровье выпью. Заранее нельзя поздравлять. Вот, так что ты можешь просто продолжить отмечать днюху в большом коллективе. Так, ладно. Давайте слушать неформатное радио и наше отправлять в утиль. Давно пора, 17 лет об этом говорю. И как бы к этому я уже давно и пришел. Уже давно. Так, Галанина голос манерами напоминает. Музыка приятная, песня в плюс. Ох, как проголосую за всех, что-то я раздобрел совсем. Я вот думаю, Захар, надо мне к тебе в гости приехать. Есть что обсудить. Да и посидим с гитарами. Слушай, Вовка, в принципе, можно как-то это сделать, но у меня сейчас просто здесь звездец. У меня ремонт. Ты представляешь, что здесь происходит? Вот. Поэтому, если готов спать, я кину на грязный пол надувной матрас, вот, то, конечно, можно что-нибудь организовать. Так, что там у нас еще? Стрела Морфей пишет: давно знаем группу Полини, не изменяют своему стилю. Так, Лисана спрашивает: как называется то, что у тебя на фоне играет «Хочу на звонок себе»? Слушай, Лисанка, мне этот вопрос периодически задают. Как-то лет, наверное, чтобы не соврать, 10-15 назад, раньше у меня был другой бэкграунд, у меня этот играл, я даже забыл, как он называется. Короче, а этот я случайно нашел у себя в папке. Называется он Drum and Bass, черточка, Drum and Bass. И я не знаю, кто автор, как зовут. Если хочешь, я тебе его могу куда-нибудь скинуть. И стукнись ко мне в этом, во ВКонтакте. Или почту свою напиши, я тебе его отправлю. Только могу забыть, мне надо будет напомнить. Вот, Костик пишет, Казантип называется. Вот, уже лучше, уже лучше. Так, ладно, что там, Коляновна, привет, Полине земляки, привет. Эфир грустный какой-то, рок давай, давай рок. Слушай, ну, блин, сейчас будет вам повеселее, сейчас будет вам повеселее. Я понял, чего не хватает. У нас всегда ж бухали под миксер. Ребят, ну, у меня печень-то одна единственная. И я понимаю, что голову можно купить по 3 рубля качан на рынке, а печень как-то не продают. Поэтому, ну, иной раз надо и не бухать. Ну, я просто не хочу сегодня пить. Я и так устал. Я на самом деле сейчас вообще мало пью, потому что сильно устаю. Так, так, надо разбавить абсакановочка. Ну так бахните вам-то, кто мешает, ё-моё. Вон, Скворо уже стопки приготовил, уже кинул все. Все уже хорошо. Едем дальше. Дальше, друзья, у нас что? А дальше у нас то, что так просила Лисанка. Стрела Морфея, наши нижегородские алкаши, понимаешь, которые, по-моему, в последнее время не бухают. Потому что что-то я смотрю, как-то они грустные очень стали. Раньше они прям веселились. Вот, а теперь что-то как-то никак. Итак, Нижний Новгород, Стрела Морфея. Зазеркалье, ставим, слушаем. Ссылочки сейчас брошу, вы наливайте. Во, понеслось, все, Дискорд ожил, ёб твою мать. Вот чего вам не хватало. Сказать, давайте бухните. Давайте бухните, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, здравствуйте! Приветствую всех, кто к нам только что подключился. 22:34 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер, вы слушаете программу «Миксер». Ну и, конечно же, вы слушаете неформатное радио. И, надеюсь, и будете дальше слушать. Это новеньких касается. Вот, только что отзвучала «Стрела Морфея», Нижний Новгород. И, ну, на видосе я уже пожаловался. Я говорю, меня алкашом называют. А сами все ждали команды. Вот, сказал бухать, и все, и понеслось. Народ же весь, понимаешь, Дискорд засыпал бутылками, стопками, пивными банками. То есть, в принципе, там теперь надо уборку провести. Так, как же новоиспеченный гимн неформатки от «Стрелы Морфея»? Он в ротации играет, тут все по-честному. Он там играет. Вот. Так, что там у нас? Гендерный шовинизм наоборот. Вовка Федорович пишет: круто всем поднять стаканы за неформатное радио и отличную музыку. Так, Геннадий заулыбался наконец-то. Вот, вот, вам просто всем команды не хватало бухать. Следующую среду будем вместе. Я все чубчик пытаюсь свой поправить, а он у меня куда-то в другую сторону смотрит. Так, что там еще? Что там еще у нас? Так, так, так, что-то мужской голос все тише и тише. Так, еще и фейдаут под сою прям. Мне бы встать на работу в 5.50, однако в такой компании нужно непременно... Серый, ты знаешь, у нас, я тебе говорю, у нас есть человек, живет в диких злобинях Хабаровска, короче, в конце Хабаровского края. Вот, он ставит себе, потому что когда у нас начинается миксер, у него как раз 28 часов по Москве. Вот, он в 28 часов заводит будильник, слушает неформатку, бухнет с нами иной раз. Вот, в 30 часов выключает радио, ложится, еще полчаса спит и идет на работу. Вот, так что ты не прибедняйся, что тебе в 5.50 на работу. Так, что там еще у нас? Васька наш друг пишет: круто, у меня всегда мои знакомые звукорежиссеры отмечают, как круто записана у вас гитара особенно. Понял, теперь надо в Нижний Новгород ехать записываться к ребятам и что-то совместное тоже сделать. Вот, вот, давайте уже как бы это, катайтесь друг к другу, делайте совместки, потому что сейчас я уже не знаю, для чего быть музыкантом, наверное, вот только ради этого, потому что пустые залы вообще как-то расстраивают. Так, что там еще у нас? Прям четкое ощущение, что вот вокалы поверх музла прям. Они не в миксе, причем по минусу тоже есть вопросы. Так, вот и пришел урок, как люди хотели. Чутка повисеть. Так, ну все, все, все, все отлично. Все, все. А дальше бутылки, стаканы, бутылки, стаканы, бутылки. Ну, по крайней мере, в следующую среду вы точно будете знать, что надо бухать, потому что у меня здесь будет стоять пузырь. И я уже, наверное, вебку подальше как-то отодвину. Надо мне там поставить перегородку, наверное, еще одну. Туда я повешу третий монитор. А, туда его не повешу. Туда мне шнура не хватит. Блин, надо что-то с этим делать. У меня же все компы, они за стеной. Там, далеко, на улице. Вот. Чтобы здесь ничего не жужжало, не свистело. Ой, стоять, стоять, стоять, Зорька, стоять, Зорька. У меня тут включились тоже питерские друзья. Вот, и... Все, я мысль потерял. А, третий монитор, не знаю, как-то надо его вытянуть. Надо что-то придумать, ладно. Интересно, HDMI шнуры бывают 4-метровые? И сколько они, интересно, стоят? Ладно, это все решаемо. Так, ну что? Что там у нас? Пишут-то. Что там пишут-то у нас? Едем дальше. Едем дальше. Зачем тогда наши молдаване в Россию на заработки едут? А вот потому что ваши молдавачки приехали, а наши, понимаешь, рускашки не хотят за такие деньги работать. Не, на самом деле работы полно, ребят. Ну, давайте не будем, как это называется. Все, кто занимаются, делают что-то руками, у всех работа осталась. Она есть. Вот. Потому что просто беда, знаете, в чем? Мы вырастили целое поколение менеджеров, понимаете, как они... Короче, вот этих вот долбоебов, которых и так... В принципе, их и не надо бы, а их наплодили столько, так это было модно учиться на менеджера. Никто же не говорил, что это просто название продавца, да, только звучит покрасивее. И вот у нас сейчас поколение юристов, продавцов и пиар-менеджеров, пиарщиков. Вот и все. И у них работы нету, а их уже просто переизбыток. А строители... штукатуры, маляры, сантехники, понимаешь, сварщики, они все при деле, им есть чем заниматься. Просто так получилось. Так получилось. Перестройка нас перестроила, а народ глупый был. И они не знали, что жизнь-то не останавливается, и что очень много юристов и менеджеров – это крах. Вот, собственно, к чему и пришли. И поэтому сейчас вот менеджеры и юристы, они... как бы руками работать не умеют, а за 30 тысяч идти улицу подметать они не хотят, это им не солидно. Поэтому как-то вот так. Ладно, давайте ехать дальше. Давайте ехать дальше. Далее у нас группа «Парк Шагал». Очень я давно ждал от них чего-нибудь свеженького. Вот, и слава богу, Лилька удосужилась записать новую песню, которая называется «Новая земля». Парк Шагал, Питер, Лиля Хасанова. Умничка, просто замечательная девчонка. Она прям как вертушка вот эта вот на трубе, флюгер. Она как у кого-то вот это шило в жопе, такое шикарное, хорошее. Она молодец, она живчик. Вот, собственно, новая песня «Парк Шагал». Ставим, слушаем, поехали. И продолжаем общаться на видосе дальше.

посмотрю телевизор, лягу в кровать, и тогда вспомню тебя и забудусь, надеюсь на сны, и пусть мне приснится.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 22:46 на моих зеленых системных. Лилька, Лилька, спасибище тебе за еще одну классную песню. Вот. Песня 3 минуты, а как будто кино посмотрели, Вадим пишет. Вот, Витос пишет, заслушался, хорошо. Крутая песня, Натаха пишет. Васек пишет, группа на слуху. Слушай, ну не знаю, насколько на слуху, но... Я знаю, что Лилька, она живчик, она молодец, она везде прям, она везде. Она, как, я тут живу, я там живу, я везде живу, я тушканчик. Так, Антоха пишет, мне зашло, Парк Шагал супер, забрал к себе в плеер. Петруха пишет, зацепил с первых аккордов, тоже буду за него голосовать, очень приятно слушается. Гульнара пишет, душевная песня, пью. Слезы, все как положено. Вот, Серега пишет, красивая песня, отлично. Мотовоз за ремонтный имени... А, мотовоз за ремонтный имени Шпагин. А, это Витос, где у нас работал. Понятно. Мы тут за эфиром прибедняемся, сидим. Вот, молодежь. Ох, раньше-то, а теперь-то, так, ладно. Родик пишет, за 30 косарей я бы пошел, фигней какой-то в озвучке занимаюсь. Ну, приезжай, у нас дворников не хватает категорически. Еще один молдаванский парень, я думаю, разбавит немножечко узбеков и этих таджиков. Вот. Армяне у нас дворниками не работают. Кстати, вы заметили, да, у нас как сидят? Армяне у нас дворниками не работают. Армяне у нас, как правило, они владельцы торговых центров, заправок. Вот. Туда ближе к Махачкале, там уже ребята такие, они там или ресторанный бизнес. Таджики, узбеки, эти вот прям у нас, это монополисты строительного и убирательного рынка. Молдаване. Молдаване, вот они как-то и там, и сям. Ну вот что-то как-то вот молдавских... Хозяевов торговых центров у нас, ну, в Туле, по крайней мере, я не знаю. Вот, ну, вот как-то вот так вот все делится, интересно. А русские сидят на варгане, играют, не хотят за 30 тысяч двор мести. Вот, такое, да, частенько случается. А потом, ой, понаехали. Ой, а кто, а вы сами работать не хотите? Конечно, они понаехали. Так, ладно. Что там у нас еще? Всех участников сегодняшнего эфира надо в ротацию. Витос предлагает. Так, дальше. Что у нас тут во ВКонтактовском чате? Родик пишет, за кадром комментарии такие близкие, словно рядом у микрофона сижу. Ну, а чё и нет-то? Так, Костик пишет, музыка это хобби, по крайней мере для меня. Ну, как тебе сказать, нет, Костик, тут я с тобой не соглашусь. Хобби это, нет, есть люди, у которых музыка это хобби, а есть люди, которые занимаются музыкой профессионально. Вот все люди, которые сегодня у нас прозвучали, вот они, наверное, тоже думают, что это у них хобби, потому что Павлуха, вот, допустим, по линии, он на скорой помощи ездит, да? Стрела Морфея, они у нас, понимаешь, строители, капиталисты. Лилька, вот сейчас, которая пела «Парк Шагал», она у нас вазочки из гипса лепит, продает. Они, наверное, считают, что это хобби. Хотя, на самом деле, вот все, кто сегодня прозвучал, они достойно могут собирать полные залы. Но люди настолько хотят ходить на Филю Киркорова, на Собаку Баскова, там, я не знаю, вот какое-то чмо у нас, какой-то Конерштерн сейчас стал музыкантом года. Понимаете, вот на эту хуйню идут толпами, слушают. А нормальные музыканты собирают там 30-40 человек. Это прям очень здорово, если пришло на концерт. А так, как правило, приходится играть там 5, 10, 15, ну 20 человек пришло. Вот, а представьте, люди приехали в другой город и... их, допустим, 4 человека погрузились в машину, погрузили в машину инструментов на 5-6 тысяч долларов, заправили машину там на 3-4 тысячи рублей, сели, приехали, по пути что-то там покушать надо. То есть, грубо говоря, расходов, а за концерт там им заработали 5-10 тысяч. И что? Вот, вот я про что говорю. Вот я, когда сказал, что люди этого не понимают, вот Гарик написал, понимают. Вот понимают, но не ходят. Вот это же обидно. Я всегда всем говорю, ходите на концерты, на живые, потому что это нужно. Вы загоняете нас, музыкантов, в интернет. В интернете все привыкли к халяве. И получается, что музыканты наши, ну, не Моргенштерны и Фили Киркорова, а нормальные музыканты, качественные, классные ребята, они вынуждены работать, чтобы заниматься музыкой и что-то для вас петь. Потому что если они не будут этого делать, они или сопьются, или сколются, потому что музыкант — это навсегда. Это из крови не выбросишь. Это нельзя бросить, там, затушить и бросить, как курить бросил. Нет. Вот. И они вынуждены этим заниматься. Приезжают за 1000 верст сыграть вам концерт, а там 5-6 человек в зале. Ну и пиздец. И для чего они работали? Для чего они все это писали? Вот я об этом говорю. Ладно. Все. Не будем о грустном. Не будем о грустном. Друзья, отзвучал финальный трек сегодняшней программы. Завтра, ближе к ночи, ближе к вечеру, на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка. Голоса можно ставить на всю неделю. Всю неделю можно голосовать, вплоть до следующей среды, до 8 часов вечера. Кто будет голосовать в альтернативной голосовалке? Еще раз повторяю, альтернативная голосовалка никак не влияет на общую голосовалку. Но если там будет какая-то движуха, конечно же, призы придумаю. Вот, посмотрю, какая будет движуха, такие будут и призы. Соответственно, все средства из альтернативной голосовалки поступят на счет музыкантам на сайте Неформатного радио. Собственно, все. Все всем сказал. Всем счастливо. Всем пока. Прогнусного. Серый, мне забыл про Гнусова напомнить. Серый, я не знаю, ну давай я сейчас, конечно, попробую. Ты неправильно делаешь. Тебе надо было сразу кинуть мне инфу. Понимаешь, сразу. Я вот сейчас должен ее искать, эту инфу где-то, и пытаться... Давай, у тебя 4 минуты. Брось мне инфу, я ее зачитаю в эфир. А пока что мы? Пока давайте мы послушаем... Давайте мы послушаем, что мы послушаем? Хорошую итальянскую песню. Хорошую итальянскую песню. Где она у меня? Где моя самая лучшая итальянская песня? Вот же она. Вот, пока мы ее слушаем, нам сейчас Шер скинет, понимаешь, всю инфу, и я ее зачитаю. Повисим еще немножечко в эфире.

Итак, друзья, под грозный рев Бонни Немо я зачитаю, мне Шер скинул инфу. Короче, 22 ноября в концерт-холле, в тульском концерт-холле будет концерт памяти Антона Гнусного. Вот, будут тульские банды играть, будут московские банды играть, Ламбопс, Маршалов, Шер, Цахис, Цинобер, Вукстокер, 91, Ра и так далее. Вот, и, собственно, все, кто будут проездом в Туле, все, кто будут в Туле жить в этот момент, обязательно приходите 22 ноября в концертном холле в Тульском. Будет шикардосный вечер. Все, ребят, всем говорю счастливо, пока. Люблю, целую, обнимаю. Не болейте, любите друг друга. Услышимся с вами ровно через неделю, в следующую среду. Запасайтесь спиртным, потому что бухать будем. Все, отключаюсь.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер, но не формат.

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Однажды, сидя в пышном саду у себя дома, он внезапно отвлекся в середине интервью, чтобы послушать щебет птиц из ближайшего куста. «Вот, вот сейчас исполнено безупречно», — отметил он. «Нечего говорить, как много вдохновения черпал он из подобных моментов, потратив жизнь, старая воспроизвести эти звуки в партиях для флейты, фортепиано, гитары, вплетая в их ткань чарующие мелодические линии природы».

Как вам композиция на одной ноте соль? Антонио Карлос Бразилейра де Альмейра Жабин. Еще в своей ранней молодости, работая пианистом в ночном клубе Рио-де-Жанейро, Жабин жадно впитывал в себя все разнообразие музыкальных форм. Его музыка необычайно космополитична. Несмотря на то, что Жабин был бразильцем, по сути, темпераменту, он гордился своей страной, языком, культурой и, основываясь на этом, изобрел свой собственный стиль, который соединял в себе пульс самбы, прохладную гармонию джаза и классики. Босса нова!

Ребята, какой тут дифтонс или тул с мишугой? Жабим ломал, не подразумевая счет. Просто так, вот просто так. Выходило и все. Мы привыкли к четырем четвертям. Ну там 16-тактовые фразы, квадраты. Ну максимум 12-тактовые плюс. Или там 2/8 какой-нибудь переход. Или там 1/4 или дольку где добавить. Ну понимающие знают. Но когда Жабим писал, кажется, что он просто вот с 8 утра и до 8 вечера. В то время, когда вы подходите к концу 40 тактов или 5 минут, после как в симфонии, и вы смотрите на запись ключевых тактов, и можно повредиться в рассудке. 3/2 такта, затем 2/2, и темп, в который невозможно войти. Жабим дышал музыкой, жил ею. И всегда негромко напевал на своем чарующем португальском, достигая глубочайшей гармонии слов и звуков. Умер он в Нью-Йорке 8 декабря 1994 года, но похоронен в Бразилии. Благодарные соотечественники назвали в его честь аэропорт в Рио-де-Жанейро.

0: Okay. Thank you.
1: Участники сборника «Грани».
2: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: еще дублик, мне понравилось. Прикольно.
1: Только самая лучшая музыка.

0: детишки балуются, а сказка-то уж давно началась. Вот и угадай, как повернет.
1: Какой ты все-таки хороший. Ты, наверное, даже не знаешь, какой ты хороший.
2: Какой я хороший? Это тебе, наверное, только так кажется.
1: Почему только так кажется?

0: Peki.
1: Участники сборника «Грани».
2: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

0: Включаем диктофончик.
1: А, проходите. А ну, здравствуйте. Оп, здравствуйте. А, присаживайтесь. А вот здесь. Ну что ж, давайте рассказывайте про все как есть. А, простите, сегодня вы Кутузов или Наполеон? А то с утра тут ваши братья было уже с миллион.

улыбка на лице, и глазки, как рентгены, аж жуть. Ты можешь выключить свой диктофон, я ничего не скажу. Но что с меня ты

0: soup I got.
1: Марья Ивановна, в палате номер 6, там, где два новичка, ну, которых неделю назад нам привезли. Вот, они играют в доктора и пациента. Да.
0: Один якобы с диктофоном в руке пирожок держит, а второй хитроумным прикидывается. Понимаешь, волком смотрит, прищурился и бормочет себе что-то под нос.
1: Так вот, Марья Ивановна, дозу можете не увеличивать. Они уже конкретно.

Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.

0: Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне эти самые кольца приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: Правильно.
1: Занимательные истории от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Эрик Клэптон сказал о нем: первый раз, когда я услышал стиль игры на электрической гитаре с изогнутыми нотами, это «I Love the Woman». Эта песня положила начало моему пути. Это привело меня в полный экстаз, и это же напугало до чертиков. Я никогда не слышал ничего подобного и думал, что никогда не доберусь до этого. И теперь я знаю, что никогда не услышу, но именно это сразу заставило меня и хотеть продолжать. Через 36 лет после своей смерти в 2012 году этот гитарист был введен в зал славы рок-н-ролла и занял 15 место в списке сотни величайших гитаристов мира.

Родился Фрэнсис Кинг 3 сентября 1934 года в Техасе в Гилмере. Начал учиться игре на гитаре у своего дяди и мамы. Но настоящее гитарное образование Фредди получил в Чикаго, куда переехал после войны с родителями, где днем работал на сталелитейном заводе, а вечером тусовался в черных клубах Чикаго. И уже в 18-летнем возрасте его стали приглашать в качестве гитариста группы Little Sonny, Cooper Band и Earl's Platoon Blues Cats. Все 50-е годы Фредди Кинг отчаянно пытался пробиться, но уже очень... похоже, пел на своего однофамильца Биби Кинга, и ему отказывали почти все лейблы. В 59-м году Фредди подписал контракт с Federal Records, выпустив «Hidden Away», которая заняла 5-е место в R&B-чарте и 29-е в поп-чарте Америки.

У Кинга был интуитивный стиль. Он часто создавал гитарные партии с вокальными нюансами. Добился этого, используя звук открытой струны техасского блюза и глубокие кричащие тона блюза Вестсайда Чикаго. Сочетание звуков Техаса и Чикаго придавало его музыке более современный вид, чем у многих чикагских групп, которые исполняли музыку 50-х годов. Он использовал два медиатора – пластиковый для большого пальца и металлический для указательного. Почти постоянные гастроли по 300 дней в году подорвало здоровье Фредди. Да еще любимые напитки – кровавые Мэри. «В них есть еда!» – говорил он. И в возрасте 42 лет от язвы желудка он умер 28 декабря 1976 года.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

0: Ом даре ду даре ду ре мама дипуниня на бундингу ружо.
1: Стукни Ваську.
2: Ток-ток.
3: Закажи
1: песню.
2: Улетела.
0: Не фарма.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история. Вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лунский, город Москва. Трек называется «Время». Поехали.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

Черный свет предрешенной судьбы, белым символом лысой горы, надрешенной судьбы, белым символом лысой горы.

0: Через тысячу лет солнце будет теплей, я росой просочусь сквозь траву. Я землею рожден, в небесах обречен, я огнем и водой возрожден.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
2: Антисуицид.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Не смогу.

Но войдя, всякий раз просила прощения. Но утоплены веслы к берегу, поздно и в море. Все просто, не то что на суше.

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Ребята, которые стоят особняком. Дуэт баса и барабаса. Royal Blood, королевская кровь. Симбиоз бармена и повара. А сварили они, так скажу, очень неплохое блюдо. Выпущено на сегодняшний момент 3 альбома Royal Blood. Они считаются одной из крутейших британских рок-групп. В 2014 году, кстати говоря, это был дебют года. Первая пластинка была оценена комментариями музыкантов аж группы Led Zeppelin. Они сказали, что дебютный лонгплей дуэта поднял и вывел рок на совершенно другой уровень. Треки ребят звучат очень самобытно и свежо. Музыканты обратились к духу вещей, которые предшествовали им. И это все тот же низкий бас и драйв, взятый из Стоунера. Little Monster.

Нехрен шляться по миру без дела, постным рылом буржуев пугать. На людей посмотреть захотелось, или все же себя показать. Бестолковкой своей покумекой, ну в каком государстве нужны пятикантропы нового века, пилигримы медвежьей страны? Там паршиво, вне всяких сомнений, пол Европы пожаром горит, революции, наводнения, террористы, акулы и СПИД. Даже если не сгинешь ты в джунглях и тебя не сожрет крокодил, все одно на душе станет жутко, сколько денег ты зря просадил.

0: тебе будут сосать. Что в Египте тебе пирамиды? Ведь из окон хрущобы твоей на промзону прекрасные виды. Все роднее и сердцу милей. Что тебе в Сенегале сафари? Что за радость зверушек стрелять? Лучше утром в похмельном угаре тараканов по кухне гонять. А в июле на кой тебе лыжи? Нахрена океан в январе? И чего не видал ты в Париже? Лучше бельмы залей во дворе. Ну а если с похмелья заклинит и приспичит глядеть белый свет, что, в твоей захудалой квартире даже и телевизора нет? Щелкнул и в кордильеры взбирайся, или барахтайся в море с китом. Посмотрел, впечатлений набрался, и беги похмеляйся потом. Так что плюнь на Венецию с Польшей, без тебя обойдут, спади. Ты купи телевизор побольше, водки ящик и дома сиди. В отпуск вышел я на 2 недели. Целый день я сижу у окна и...
1: Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна.
2: Под пение попасть музыкой не обязательно.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

плачешь, ну молчи, растопи в сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь светел я

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

Черный свет предрешенной судьбы, белым символом лысой горы. На краю голубой стены я познаю и янь, и инь. Я волною о жизнь разобьюсь, черной бездны приемля грусть. Все забудут меня, ну и пусть.

Через 1000 лет солнце будет теплей, я росой просочусь сквозь траву. Я землею рожден, в небесах обречен, я огнем и водой возрожден.

Дома не дорога, пора, друг, прости, уже утро. Распусти свои крылья по ветру, лети, передай от нас солнцу привет.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам. Любим вас.
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва. Трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, мечта подростка называется трек. Поехали!

Вот ты где! Просим, просим, воспетая поэтами осень золотая, радует глаз, загляделся, упал лицом в грязь.

вдохи города тесного, осенью поздней такого мерзкого, ходят по улицам персонажи песен Александра Лаэртского. Все не так плохо, все еще хуже, ты оступилась на собственном муже, ты поскользнулась на собственных детях, ты захлебнулась на новой диете. Полно, болезная, это всего лишь поздняя осень, пора бесполезная. Мы не в деревне, у нас урожай, деньги в конверте, их нужно прожрать, экономично планируя траты так, чтоб хватило до новой зарплаты. Впрочем, совсем не имеет значения это плохое мое настроение. А разве для русского есть преступление водки и быстрой езды не любить? Осени пушкинской, снежной зимы разные, разные, разные мы. Вот бы лето сейчас, вот бы музыку регги, вот бы твой целовать загорелый живот и лежать на песке, забывая о снеге, оставляя себе от зимы Новый год. Только так хорошо, так единственно честно, так единственно правильно было бы, но где-то там наверху вдруг сочли неуместным, что все счастье в одни было руки дано.

горе. Господи, зачем ты создал мир и разрушение? Слезы, боли. Мы дети, так жить не хотим.

будем громко кричать по плакам. Вы слышите нас?

бросьте монету в зеленое море, если хотите вернуться опять.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Чак Берри, один из величайших ранних исполнителей рок-н-ролла. В общем-то, он и оформил этот стиль музыки. Пятое место в рейтинге величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stones. Родился в Сент-Луисе в 1926 году в многодетной семье. Папа негр, мама негра. Вот такие вот дела. В 17 лет с дружбанами ограбил магаз и присел на 10 лет. А в тюряге чё, только песни и петь. Чё он и с удовольствием делал, пока отбывал наказание. По УДО вышел, женился, устроился на автомобильный завод. Работал даже косметологом. Купил домик, а параллельно собрал трио. Джонни Джонсон трио. И начал играть в кабаках Сент-Луиса. Он стал играть кантри, окрашенное с блюзовыми приемами. Заценим. Road 66.

Чак Берри по совету Мэдди Уотерса в мае 55 года вышел на Леонардо Чейса, владельца блюзового лейбла Chase Records. Тот заинтересовался его экспериментами с кантри, нежели его иным блюзом. И, к удивлению самого Берри, 21 мая в студии фирмы был записан первый сингл Чака Берри «Maybelline», сочетавший в себе напор ритм-блюза и стилистику кантри. Песню продали более чем миллионным тиражом. Первое место в категории ритм-блюза и пятое место в национальном хит-параде США. Окончательно нашедший свой стиль, Берри стал выпускать хиты один за одним. Не только музыка, но и тексты, в которых был смысл и некая история, полные неожиданных оборотов, обращали на себя внимание. А мы послушаем, с чего все и началось. Maybelline.

конце 59-го года дядьку опять посадили. В результате он был оштрафован на 5000 баксов и приговорен к 5 годам. Кабаки и бабы доведут до цугундера. Надо с бабами раньше разбираться. Там дела были такие всякие. Тем не менее, опять по УДО вышел через 3 года, а пока сидел, у Чака выходили на Chase Records диски. Плюс ко всему, выйдя из тюрьмы, Берри взял реванш еще в лице британского вторжения середины 60-х. Кавер-версии песен Чака делали почти все новые группы. Beatles, Rolling Stones, Kings, Animals, Yardbirds. Берри также вернулся к классическому рок-н-роллу и записал несколько альбомов, два из которых вошли в двадцатку хит-парада USA. Чак Берри скончался 18 марта 2017 года на 91-м году жизни. Упал и потерял сознание. В Солнечной системе летает астероид, названный в его честь Чак Берри. А послушаем мы... офигенную песенку «Джонни Би Гуд».

Банальные тексты, грязные мысли, мусорные баки, рваные флаги, сырые скамейки во дворе и

0: Участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!